лучик солнца, желто-теплый по ресницам, осторожно, можно.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Неформат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолете, мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, как на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» — группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

тишина. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома раскат?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Road 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонардо Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритм-блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм-блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полная неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

В конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы офигенную песенку «Johnny Be Good».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали! Черкасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Ну, здорово, народ! 21.00 на наших зеленых системных. Здесь диджей Зухер, здесь Коляновна. Очередная программа «Неформатный миксер». Ну и хочу поприветствовать всех, кто уже в эфирном чате. Меня на самом деле прям вот весьма порадовало, что я зашел, а люди уже тут. Это же здорово. Коляна, ты будешь здороваться сегодня? Ты, что ты, убери свои одноклассники, твою мать. Она, это враг народа. Это, она мало того, что она
1: пользуется... Помолчи, дай поздороваться.
0: Она
1: всем
0: пользуется
1: привет.
0: Одноклассниками.
1: Друзья, контактом.
0: Она одноклассниками.
1: Ватсапом.
0: Фу.
1: Фу, какая гадость.
0: Фу, какая гадость. А итак, ребят, привет, привет двум Пашкам-алкашам. У них сейчас... Идет соревнование по вливанию.
1: Кто больше выпьет, да?
0: По вливанию спиртных напитков в свое тело. Привет, Натаха. Привет, человек Анатолик. Причем Анатоликов у нас сегодня. А, нет, один Анатолик, один Антоха. Здорово вам всем, ребята. С Натахой не помню, поздоровался.
1: Да,
0: на
1: да.
0: всякий случай. Еще раз. Еще раз тебе, Натаха. Здравствуй. Вот, ну и давайте уже начнем. Начнем с того, что я расскажу, как с нами связаться. А вы что думали, сейчас победителя объявлю? А вот нет. А итак, наша Аська 96-4-7-5. Сейчас я ее все-таки запущу. Оказалось, что пользуются люди, пишут еще. Вот, наш майл-агент неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать. Кому удобнее пользоваться WhatsApp'ом, плюс 7-902-750-00-59. 75-00-59, так проще. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Котейка, приветище. Тебе тоже... А, вот же, Стрелу Морфея не поздоровал. Не отздравствовал. Здравствуйте. Здравствуйте, Стрела Морфея. Вот, ну и все. Все, со всеми поздоровался. Сейчас спиной прям...
1: Собака нам разорвет дверь,
0: да,
1: на клочья.
0: Да, я прям спиной посылаю эти вот адские волны своей неприязни своему другу-собутыльнику, моей собаке на бухаке. Вот. Ну и давайте я уже все-таки объявлю победителя. У нас, ну, конечно же, по голосованию победила группа «Агенда» со своим Каином. Сейчас мы их послушаем. Как это заведено. Ну и вот прям решил я взять второго победителя в программу, потому что вижу, что бились ребята. Причем не так часто они у нас были на неформатке. Да, по-моему, вообще это у них дебют был. Вот, Лера Графова со своим Камю тоже у нас будет победителем. Вот, и в ништяки забираем мы Nice Try. Вот почему-то активности не было никакой, но немцы... Вернее, русские немцы мне понравились с балалайкой, прям вот реально. Группа «Рейс» обязательно со своей лирикой тоже попадает в ништяки. Ну и, наверное, Ставроград Сергей тоже пусть будет у нас там. Вот, но слушаем сейчас только победителя, группу «Агенда» со своим треком «Каин». Поехали после них... Каин и Камю. Вот у нас сегодня вот так вот. Камю, Каин. А я пока собаке на бухаке помою лапы. Ну и приведу немножечко личную жизнь в порядок. Поцелую Коляновну. Поехали.

0: А итак, друзья, приветище всем, кто к нам только что подключился. 21.11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот сейчас завидую стреле Морфея, пишут они у нас в чате, что сидим в поезде, пьем коньячок, возвращаемся, даем, возвращаемся домой, даешь неформатку. Вот, ребят, ну, это здорово на самом деле. Я бы сейчас тоже попил коньячка под неформатку. Осталось зарядиться коньячком и Колянов, ну, полностью переключить на процесс ведения эфиров.
1: И я не согласен.
0: Тогда я буду
1: и, кстати, мы можем успеть нацеловаться за треки.
0: Да, мы можем. Мы-то уже старые, нам поцеловаться.
1: Да, нам пару раз и хватит.
0: И хорош, и хорош. Так, ну что, вот пишут, опять сбой, ребят, ну, как бы, это автодидж прорывается, когда у меня кончается интернет. Кстати, у нас по Туле вчера у всех он закончился ночью, у всей Тулы. Вот, а за день до этого Котейка обещал, что вот в эту ночь нас должны захватить инопланетяне.
1: Ну, я их за ночь всех отпугнула.
0: Вот. А Колянова читала всю ночь какие-то свои шаманские мантры. Мы с собакой перепугались до усрачки, на самом деле. Вот. И, видимо, из-за этого интернет тухтит. Вот, ладно. Едем уже все-таки наконец-то в дебри программы. И первая группа у нас в плейлисте. Кстати, плейлист опять расставляла Коляновна, потому что я буду это говорить в каждой программе, потому что она абсолютно непредвзятый у нас участник неформатки. Она абсолютно не знает, кто в данный момент играет. Ну, не знает она эти группы. Вот, и сегодня честь открыть конкурсную часть. Твою мать. Досталось! Вот, я старый. Я начал забывать слова, друзья. Я тупею. Меня моя жена называет дебильный кусок мяса. Вот, и я понимаю, что я начинаю соответствовать уже потихонечку. Вот, группа 21 грамм. У нас сейчас прозвучит. Дислокация написана Магнитогорск. И скажу честно, вот вчера днем я делал рассылку по артистам, вскрыл, что там отбирал наш неформатный робот, свой списочек подложил и делал рассылочку по артистам во ВКонтакте. Не смог найти эту группу во ВКонтакте. Причем не по человеку, который загрузил, не по названию группы. Ну вот, ну не смог. Поэтому, если они сейчас у нас присутствуют, ребята, это просто здорово. Вот, но если вас сейчас в эфирном чате у нас нету, значит, видимо, вы почту не читаете, потому что робот вам письмо отправлял 100%. Итак, читаю сопроводиловку. Проект 21 грамм – это совместный проект уральского мультиинструменталиста Дениса и его соратника, автора текстов для группы «Сука, любовь» Валерия. Вот. Дальше читать не буду, это ни к чему. Ставим, слушаем. Стилистика указана, рок. Поехали.

0: А итак, друзья, Колян, у тебя что-нибудь оставил эту песню в душе?
1: Честно сказать, я просрала момент, я был занят собой.
0: Вот, мне вот всю песню хотелось подтянуть ребятам третью струну. Ребят, если вы тут, расскажите, что это было такое. Вот, так, ну что пишет народ в комментариях? Комментариев вот, кстати, вообще нету практически. Пашка вот написал: хорошая песня. Но он сегодня в говнину, как он признался в самом начале.
1: Он еще не совсем, он сказал, там у него что-то.
0: Ну, печатать еще может. Вот, да. И Антоха пишет: гитары, на мой взгляд, диссонируют. Вот, Пашка говорит: хорошо, что я не музыкант, у меня нет слуха. Ты знаешь, на самом деле, учитывая то, что ты у нас постоянно уже появляешься в эфирах, скоро у тебя появится слух. И тебя тоже начнут терзать вот эти вот сомнения и мысли, и желания подтянуть струну какому-нибудь музыканту, вот, какому-нибудь ремень на шею накинуть. Всяко бывает. Стрела Морфея пишет: вот понравилась некая скупость эмоций, вызвана смыслом песни. Вот, Анатолик пишет: пора петь. Да, ах, какая невезуха. Нет ни голоса, ни слуха. А Пашка же пытался. Подожди, ну-ка, Пашка, напомни, о чем мы с тобой. А, он мне рассказывал, как он поет «Синь небо» песню зухерскую. Вот, и говорит: соседи плачут. Соседи за стенками рыдают. Вот. И, короче, вот так вот. Но, скажу честно, у меня по этому треку двойное впечатление. То есть, ну, с одной стороны, понравилось. Необычно. Вот, но с другой стороны, конечно, хотелось бы поработать со звуком. Причем так вот прям капитально сломать гриф гитары об колено и переписать заново какие-то партии, что-то до ума довести, что-то досвести. Есть ощущение, что писали ребята лайвом. Может, я и ошибаюсь, но мне кажется, это живая запись. Вот. И, видимо, была немного расстроена гитара. Она расстроилась, она плакала в руках Паганини. И вот получился такой звук. В принципе, интересно. Нарисовался у нас Виталик, приветище тебе, здравствуй, спрашивает, нет, не пропустил, еще не пропустил, Коляновна тут все разложила, но могу точно сказать, не пропустил. Итак, отзвучали у нас группа 21 грамм, которая и в чате у нас тоже не появилась, то есть, видимо, они почту не читают. Ну да ладно, едем дальше, а дальше у нас...
1: Стрела Морфея.
0: Те, кто сейчас едут в Питере и попивают коньячок. Вот. Стрела Морфея у нас со своим треком «Пират Черная Борода». Поехали, ставим, слушаем. Нижний Новгород. И что, и опять говорю, поехали. А давайте напомним, как с нами связаться. Кто у нас первый раз, находите во ВКонтакте группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Там 6 красных перцев на картинке. Глядите, кто пользуется Аськой 96-47-5, кто пользуется WhatsApp 902-75-00-59. Кстати, я WhatsApp опять забыл запустить. Вот, Стрела Морфея, Пират Черная Борода, Нижний Новгород. Поехали, ставим, слушаем.
2: 15 человек на сундук. 15 человек

0: Говори, Коляна.
1: Йо-хо-хо.
0: Йо-хо-хо.
1: Очень долго. Я бы, наверное, с первого раза пошла бы пить.
0: Коляновна, она и так уже готова была идти бухать.
1: Да, я думаю, когда же уже?
0: А когда 4:30, ну прям еще зовут бухать. Вот, привет, Янка. Пишет, какой-то когнитивный диссонанс. Так, Пашка пишет, главный герой песни Бармалей. Натаха пишет, своеобразно. Так, Пашка пишет, немного не хватает развития пиратской темы, хорошо слышно только припев, а он как всегда. Человек Анатолик пишет, да нормально так, ломанули ритм пару раз, йо-хо-хо и с бутылкой рома. Так, Пашку нашего питерского перепада убивают, и по ощущениям человека без слуха вокал не попадает в ноты. Так, Антоха пишет, сурово, бодро, тяжело, хорошо. Котейка подозревает, что ребята под морфином писали. Далее, музло плюс, текст минус. Валерка, все, добавил тебя в други. Теперь 21 грамм у меня в друзьях. Пообщаемся позже. Так, ну и все. Вот, дели нас по фамилиях. Ты знаешь, я всегда говорю, когда у меня много людей одного имени появляется в эфире, я говорю, я вас буду как в школе по фамилии, но сколько меня почему-то корежит это. Вот я не могу сказать, Павлов написал, дели нас по фамилии. Фу, нет, это как-то не звучит. Я прям...
1: А может, ты им сделай этот... Кликухи.
0: Кликухи надо им раздать. Надо им раздать кликухи. Вот. Иракес и Волчара. Судя по аватаркам, да? Вот, Ракес, Волчара, все.
1: Да так у собачек клички.
0: Так, ну а что делать? Ну по фамилиям еще хуже.
1: Паша. Ладно. Один, Паша два.
0: Паша один,
1: пусть
0: Паша
1: выбирают
0: два. И пусть они выбирают, кто. Ладно, ну что от себя скажу. Обещал вам в тот раз рассказать, и забыл, и закружились мы, и вот. Сейчас теперь я в принципе вашу песню взял специально в этот эфир, чтобы все-таки уже рассказать. Ребят, во-первых, вот то, что про... Где тут Пашка написал, не попадает вокал в ноты. Нет, вокал в ноты попадает, вокал не попадает в ритм. Это когда идет говорильня, когда именно не пропевание, а проговорка идет. Припев слышно хорошо, в куплетах вот ну прям сплошная каша. Абсолютно нечитаемые слова. То есть вот, ну, абсолютно. Я слушал 2 или 3 раза, и вот сегодня еще раз послушал в эфире. То есть вот разобрать, что там поется, о чем там это, вот кроме йо-хо-хо, наверное, ничего остальное больше в голову и не западает. Вот, не обижайтесь, говорю это вот честно, откровенно. Как слышу, так и говорю. Для того тут и посажен. Вот, я знаю, что Костику понравилась ваша песня. Я знаю, что Коляновна сказала, что ей понравилось. Вот, и как минимум 5 человек в эфирном чате написали, что им тоже понравилось. Вот, значит, все-таки кому-то это нравится.
1: Ну, хватит, нормально было.
0: Не, ну они же знают, они прекрасно меня уже знают. Знают, что раз я сказал... Значит, так и думаю.
1: Вот. Говно.
0: Я говно. Я человек говно. Просто человек. Просто человек. Просто человек.
1: Абаданку тебе.
0: Абаданку мне во все щели. Вот.
1: А
0: ну,
1: сколько у тебя щелей? Подожди.
0: Щель у меня одна.
1: Покажешь.
0: Между бульками.
1: Это не щель, это дырка.
0: Это щель. Это щель.
1: Щель — это в двери бывает щель.
0: Вот, сравни. То, что между
1: пойдем
0: бульками.
1: А включай мозг, мы сейчас отойдем на пожар.
0: Пойдем щель изучать. А тут как раз у нас подоспела группа «Духовка». Вот. Это у нас город Харьков, насколько я помню. Так, сейчас я найду, где они у меня. Вот они у меня. В прошлый раз звучала у нас эта группа в эфире. И я помню, что это было адово месиво. Просто вот адово месиво. Вот, и я помню, как ребята в своей группе для своих фанатов размещали такой призыв к голосованию. Я так вот более-менее дословно попытаюсь вспомнить, вот, что мы сравнили их вокалиста со сторожем ДК, и давайте проголосуем за нас, пусть эта песня попадет в ротацию, и пускай у диджеев кирпич задом выйдет. Вот типа того что-то было сказано. Ребята тогда победили. Кирпич у нас вышел. Вышел с трудом, но вышел. Вот, и нонче у нас опять духовка. Трек называется «Время». Насколько я понимаю, это уже не такое адовое месиво, как было в прошлый раз. Но, тем не менее, я думаю, фанатам панка понравится. А итак, ставим, слушаем. Город Харьков, группа «Духовка». Трек называется «Время». Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Пашка так ждал, так ждал. Так ждал, так ждал. Вот, написал, все, хата горит, похуй на текст. Вот, а потом пишет, вот, запись полное говно, к сожалению. Как так-то? Не, ну, как тебе сказать, в принципе, та запись от этой-то и не отличается сильно по качеству. Вот, но могу сказать, что мне это... Эта песня мне больше, ну, лично мне, человеку, который, ну, вообще далек от этого стиля, меня эта песня вкурила лучше, чем прошлая композиция, которая участвовала у нас в какой-то из программ. Вот, даже мне где-то что-то понравилось. Так, что пишет нам еще в комментариях? Анатолик пишет, сторож укуренный Самойлов, скоро армия фанатов будет своих вокалистов твоими погонялами называть. Ну, почему бы и нет? От меня, кстати, всегда прилипает и прилипает на всю жизнь. Так, Лехе Коту не понравилось ни содержание, ни запись. Что там у нас? Вот, Стрела Морфея пишут, понравилось очень, все гармонично, сыграно и спето отлично. Эмоционально, с характером. Так, Пашка пишет, духовка адски сложала, в этот раз нельзя такое брать в эфир даже. Пашка, ты, мне кажется, в тебе сейчас говорит спиртное. Вот, поверь, ничуть не хуже. Тот трек был по забористи, я помню, шороху было побольше. Но мне даже вот этот больше понравился. Так, немного не расслышиваем содержание, пишут. Антоха пишет, вокал какой-то придушенный и заставляет напрягаться. Натах пишет, вокалист отдельно поет от музыки, нет слитности, как у нас в Туле есть группа типа это, но там всегда следят за качеством записи, духовка не дожгла. Так, Янг пишет, как из духовки звук. И все, вот пишет, да, это адово звучание, кассетное. Слушай, ну может это задумка такая у ребят. Кстати, у меня буквально на днях появилось желание записать на кассету свои треки и потом перегнать обратно в цифру, но уже с кассеты, послушать, что получится. Вот честно, хочется попробовать. Если кто-то уже такое делал, расскажите. Может, не стоит время терять. Мне интересно. Так, второй Пашка, вот, Волчара пишет. Не знаю, вокал и звук вполне адекватный, а вот текст даже не знаю. Ну, я текст не слушаю, поэтому мне проще. Я его, ну, никогда не слушаю. Я начинаю текст слушать, только мне песня понравилась. Тогда, да, вначале никогда не слушаю. Все, ладно, это у нас была группа «Духовка», город Харьков. Трек назывался «Время». Кому понравилось. Кстати, ребята вот обещали быть в чате, но что-то не появились. Ссылок не покидали на свою группу. Ну, видимо, нет. Да. Кстати, еще раз напомню, музыканты, когда вы слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в эфирный чат ссылки на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие мероприятия, потому что если людям вы понравитесь, они сразу перейдут, ознакомятся с дальнейшим творчеством, там, придут на концерты и так далее и тому подобное. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас группа Рене. Скажу честно, не нашел. Вот именно эту группу не нашел. Именно этого человека не нашел в ВК. То, что письмо было отправлено, это я гарантирую. Но не знаю, дошло ли до них, до музыкантов. Появятся ли они у нас сейчас в эфирном чате, не знаю. Вот, поэтому могу вам сказать только, что дислокация город Москва указан. И все, описал его никакого нету. Поехали, ставим, слушаем. Группа Рене. Название, вот с моим знанием албанского, я просто даже не возьмусь прочитать. Сейчас скину ссылочку, прочитайте саму, кому интересно. Поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Привет, Игоряныч. Здорово, человек из Малоярославца. Спасибо тебе за поздравления. Вот, тебя тоже с наступающим. Давайте расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас WhatsApp +7 902 75 30 59. Я опять забыл его запустить. Сейчас я его открою, а то вдруг вы туда пишете, а я тут просрал момент. Вот, кто пользуется Mail-агентом, неформатный Mail.ru, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», вступайте в нее. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не переживайте, котиков мы не постим, спама от нас не будет, поэтому у нас в группе только то, что касается неформатки. Вот, но отслушали мы только что группу Рене. Что хочу сказать. Мнения прям резко разделились по половому признаку. Вот, Коляновна.
1: А шо, миленько?
0: А шо, говорит, миленько? А шо, вы, говорит, все наехали на песню, песня хорошая.
1: Просто не привыкли слушать такое. Все,
0: вот.
1: Они ваши послушают, скажут, ю.
0: Да, они ваши послушают, скажут, ух, ю. Вот. Итак, короче, вот девчонкам всем песня понравилась. Вот, не знаю, от «Стрелы Морфея» кто писал, от лица кого писала «Стрела Морфея», пишут тут хорошо. Ну, я надеюсь, что от девочки.
1: Даже если мальчик.
0: Хорошо сделано, но языковой барьер не позволяет оценить содержание и аранжировку. Вокал хорош. Так, Натаха написала: «Хотим слушать слова». Яна пишет: «Миленько, мне понравилось, не напряжные». Так, и по-моему, что-то еще Натаха писала, нет? Нет, больше ничего она не написала. Вот, а вот ребята что-то как-то вот прям так, раз, кто курить, кто куда. Антоха вот пишет: «Не мое, еще и на английском». Пашка пишет: «Наблюдаю легкий закос под Ника Киева. Киева я вообще-то люблю». Вот я не понял, то ли тебе понравилось, то ли тебе не понравилось, Рене. Виталику вот понравился трек. И все. Кот наблевал, аж пришлось убирать. Жена наорала. И наш кот сразу написал: «Это не я».
1: Оставил записочку.
0: Оставил записочку: «Это не я». Пашка: «Это не я». В тапки срал: «Тоже не я». Но ты убери. Ты убери, а то срать охота. Вот, ладно. Друзья, поехали дальше. 21.46 на наших зеленых системных. Далее у нас вот тоже была длинная у меня была процедура поиска человека. Очень практически никаких не было координат. Так, сейчас я, во-первых, открою, где это у меня. Вот. Название группы, вот группа называется «Я». Ну, в названии трека присутствует одно слово «Я».
1: Нет, там дефис «Я» и две черточки.
0: Дефисами заменены кавычки, то есть там «Я».
1: А почему с одной стороны одна?
0: А потом тире, ну как пишут, название группы, тире, название песни. Вот название группы.
1: А где пробел?
0: «Я» было... Какой тебе пробел? Слышь ты, иди тетрадки проверяй. Вот. И было написано... Короче, очень сложно искал я этого человека. Ну, очень сложно. В итоге, когда я нашел его во ВКонтакте, я прям первую фразу написал ему: «Задолбался я тебя искать». Выяснил, он ли загрузил трек. Выяснилось, что все-таки он. Обещал быть в эфире. Так, и сейчас я вам скажу. Человек подписан как Нектор Никтовский. Вот. Кто знает, значит знает. Я услышал первый раз. Соответственно, ставим, слушаем. Называется трек «Философский камень». Поехали.

Итак, друзья, 21.51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже только что у нас отзвучал исполнитель с названием «Я». Вот, это не я, это исполнителя так зовут. И трек назывался «Философский камень». Так, ну, давайте, наверное, начнем с комментариев. Пашка пишет: мне нравится вокал, но вот аранжировка сразу бесит. А вот где потяжелее начинается, все устраивает. Но сразу вспоминаю группу «Пилот». Ну, не знаю, для меня «Пилотом» что-то тут как-то и не пахнет. Так, Котейка написал: даже цепляет. Игорян пишет: а Агата Кристищина какая-то, даже больше матриксовщина. Голоса Глеба только не хватает. Прикольно, но зачем похоже делать? Слушай, ну у меня с группой Matrix сложные отношения, когда на Малоярославце, на одном из Малоярославцев, мы за сценой посмотрели друг на друга. Я говорю: это вы, что ли, Matrix? Он на меня поглядел, типа: ну мы же звезды. Ну, типа, да, уйдите, я вас объявлю. И потом меня охрана утащила. Вот, я к чему? Я Matrix не знаю. То есть вот я даже глядя на них, я их не узнал. И как бы и не хочу знать. Вот, и что? И все, это по поводу Matrix. Так, Пашка пишет, Пашка Волчара пишет: звук нравится в кои-то веки. Антоха пишет: неплохо. Натаха написала: да, классный звук и вокал, и текст, по крайней мере, ничто друг другу не противоречит. Если только вокал помахровее был бы, то неплохо, но и этот весьма хорош. Так, далее. Стрела Морфея пишет: в целом-то текст интересный, хорошо оформлено, вокал нормальный, подача своеобразная. Так, ну и так, нам понравился парни вполне. Янка написала: нормально, но длинновато. Ну и вот, в принципе, все. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Коляновна кинула, по-моему, два подряд, если я не ошибаюсь. Ну, а по крайней мере, сейчас прям вот ярые панки и металлюги могут сходить покурить. Скажу честно. Сейчас будет лирика, причем достаточно такая классная, хорошая, добрая лирика. Сергей Бортников: «Я был на небе». Насколько я помню, у нас человек...

Москвы. Сейчас я проверю еще раз. Да, Москва. Ну и, в принципе, что, поехали, ставим, слушаем. Не забываем комментировать. Ссылочку сейчас в эфирный чат кину. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.58 на наших зеленых системных. Это вот как раз тот случай, когда я говорил тем, кто любит потяжелее, просьба выйти покурить. Вот, и я считаю, Пашка, твои вот эти вот высказывания, ну вот прям вот вообще не то, что не политкорректными, а слишком предвзятыми. Я даже один твой комментарий удалил, я это сразу говорю, я такого не терплю, я не люблю этого. Это откровенное хамство, потому что, ну, как бы, если это не твое, ну, пройди мимо. Вот, трек был выбран другой, был выбран роботом, но я скорректировал выбор робота и выбрал именно эту песню. Вот, потому что, на мой взгляд, вот эта песня, она прям вот выделяется. Все, если сейчас Сергей нас слушает, честно скажу, вот те остальные песни, которые загружены на неформатку, они вот слишком, как сказать, слишком типичные, что ли, да, слишком какие-то вот, ну, как шаблонные. А вот эта песня, прям вот она хорошо выделяется, не знаю, мне нравится. Мне вот нравится именно эта песня Сергея, из творчества Сергея. Я уверен, что у него их великое множество, но вот из того, что было загружено на сайт, я все-таки робота скорректировал и выбрал вот эту песню. Вот, я считаю, что она и сделана здорово, и спета хорошо. И Пашка, да, там есть клип, и там нет синего неба, поверь мне, и клип классно сделан, и много там чего сделано. Вот. Натаха вот пишет, советую никогда не петь песни типа «Мы с Богом болтали, он мой друг, он меня хлопал по плечу», но ты опять же со своей колокольни. Вот, ладно, что там у нас еще народ пишет? Стрела Морфея пишет, не наш стиль как бы, но с чувством сделано, но мы любим потяжелее. Так, сравнили вот с группой «Ронда», группу. Игорян вот пишет, точно Ронда, причем у меня мысль была не так первоначально сформулирована. Сразу подумал Александр Иванов. Миленько, мне нравится. Так, Котейка написал, слышал раньше, нравится Ронда. Ну и все, наверное, по теме больше ничего. Все, по теме больше ничего. От меня галочка будет. Едем дальше.
1: Можно я народ повеселю?
0: Ну-ка, повесели.
1: Нет, в чате.
0: Да, конечно, да, нужно. А то у нас там, смотри, у нас назревает.
1: Паш, да, ты там это.
0: У нас
1: вот, назревает. Вот смотри, я тебе закусочку кидаю.
0: Пашка.
1: Без обид.
0: Колянов на тебе закусочку сейчас кинет в эфирный чат. Лови. Вот. Ну, а мы едем дальше. Вот Антоха написал, песня неплохая. Далее у нас Дмитрий Лопатов. Так, сейчас я найду, где это у нас. Где это у нас? Тын-тын-тын-тын. Вот же трек. Так, написано, что это у нас город Симферополь. Описал его есть, но очень мелкий шрифт. Очень. Димка, не буду читать, не обижайся. Не обижайся. Вот, кому интересно, прочитайте, пожалуйста. Ну, я сейчас ссылочку кину, конечно же, на трек на сайте. Там все есть. Вот, ну и, соответственно, если другие треки понравятся, тоже комментируйте. Итак, ставим, слушаем. Дмитрий Лопатов, «А мне на холоде тепло» называется трек. По-моему, даже он новогодний. Сейчас выясним. Поехали.

0: А итак, друзья, 22.04 на наших зеленых системных. Игорян пишет, по что на святое замахивается. Игорек, ну вот я тебе честно скажу, я сейчас не слушал то, что ты скинул, но я подозреваю, что ты говоришь о вечной весне в одиночной камере, и я думаю, тебе тебя зацепила именно вот гитарная партия вот эта. Ну, скажем так, Егор Летов этого не придумал. На самом деле, у этой техники игры есть даже свое название. Поэтому зря ты в этом плане так пристрастно. Так, по поводу... Сейчас, минуточку. Хочу открыть трек на неформатке. Вот, мне почему-то вот здесь написали, что Лениногорск — это не Симферополь. А у меня написано дислокация Симферополь у трека, поэтому я так сказал. Все, у меня все сходится. Виктор вот мне написал, что Лениногорск — это не Симферополь. Ну, вот что было написано, то и зачитал. Так что без обид. Так, Антоха пишет, на 7Б похоже. На 7Б мы сегодня с Котейкой в слякоти, стоя по яйца, напевали 7Б, и была попытка задумки замочить их, потому что барабаны не вернули. И вот скажу, что на 7Б не похоже. Ну, по крайней мере, мне не похоже. Так, Натаха, смотри, пишет, несмотря на ряд возникающих аналогий, классно и коротко. Так, Пашке понравилось, очень гармонично. Игорек пишет, я говорит, ничего не против, нормальная песня была, ты ж мой юмор должен знать. Иначе бы я эту картинку... Слушай, Игорек, вот вы все такие юмористы. Вот такие вы все юмористы. Мне-то вот, честно говоря, насрать. Вот, что вы там юморите? А человек, который, как бы, он сейчас со своей песни раз, и он-то не понимает, что вы юморите, ему обидно становится. Я вот с этой колокольни говорю, потому что вы иногда очень резко высказываетесь, и поймите, что у каждого своя музыка. У каждого в голове играет своя музыка, у каждого в сердце играет своя музыка. И каждый свою музыку считает музыкой. Поэтому я против резкой критики. Всегда против резкой критики. Всегда так было и будет. Поэтому я всегда всех предупреждаю. Будьте адекватнее. Если не ваше, просто проходите мимо. Так, что там мне Коляновна что-то прислала?
1: Ну, вот эту перешли, а то там просто фотография.
0: У меня же Коляновна, она все пытается вас повеселить, потому что то, что она прилепила...
1: Это не то.
0: Оно почему-то оказалось так. Ну, сейчас вот давайте я попробую все-таки эту штуку вам выложить. Потому что, ну, Каяновне очень хочется вас повеселить. Ну, мы, честно, поржали. Мы решили, что... Так, вот документ. Где он? Вот он. Ну, давай попробуем прикрепить.
1: Вот, да.
0: Вот, вот теперь, да. Теперь все нормально. Так, ладно. Что там у нас дальше? Дальше у нас Артель Роса. Вот я только не знаю, как правильно читается. Артель Роса или Артель Роса? Мне кажется, что Роса. Может быть, Артель Роса. Ребят, если вы здесь, обязательно отпишитесь, как правильно вас читать. Причем, мне кажется, или я ошибаюсь, или вы все-таки у нас когда-то в какой-то программе были, и я вот точно так же путался с названием. Мне кажется, так... Такое было. Потому что у меня прям резкое чувство дежавю наступило, когда я начал оговариваться. Привет, Славик. Привет, дружище. Пишет, что только пришел под конец передачи с работы. Конец года, понимаете. Ты знаешь, у нас год только начинается. Поэтому вот так вот. Так, чё ты, Пашка, мы не на тебя наезжаем, я вообще говорю обо всех музыкантах, и, кстати, ты зря так расстроился, не расстраивайся. Вот, итак, Артель Роса или Артель Роса, ну, мне кажется, Артель Роса, ну, вот мне хочется так читать это название. Трек называется «Саночки», такой он вполне себе новогодний.
1: Саночки.
0: Вот. Саночки, саночки. Вот, в стилистике указан этнофолк, поэтому, ну, соответственно, я опять же предупреждаю адовых рокеров и панков, сейчас будет не ваше, сейчас будет немножечко не ваше. Ставим, слушаем, поехали.

0: Вот в конце вот это было, по-моему, тем, что добило всех сверху. Так вот, довесочком. Вот, ну, ладно.
1: Отправь, пожалуйста, мое отношение к этой песенке.
0: Вот, Коляновна попросила, а как это сделать? Ну, сейчас я...
1: Ну, прикрепить. Нет.
0: Я сейчас попробую ссылкой кинуть, и что получится. Коляновна сама вот не хочет, она меня заставляет.
1: Да.
0: Я не знаю, откроется ли она тут
1: мне
0: гифкой.
1: Кажется, нет. Ну, просто документ приложил бы, все.
0: Ну, сейчас, ну, мне же самому интересно. Нет, она почему-то...
1: Ну, как ты тот.
0: Как тут? Тот, ты мне... Все, ладно, отстань от меня. Отстань от меня.
1: Оксаночки.
0: Оксаночки. Саночки. Вот, но фолком я это точно бы не назвал. От фолком бы... Это, наверное, ближе к эстраде все-таки. Прикололи меня там некоторые гитарные темы, но вот как-то, ну, на мой взгляд, на мой вкус, немножко... Хорошая музыкальная тема. Нет, не так. Несоответствие. Несоответствие, наверное, материалов. Вот так вот будет правильно назвать. То есть я слышал русские песни в роковой обработке. Есть у нас замечательные друзья, группа «Ладушка» из Калужской области. Вот там прям вот все звучит классно. А тут, наверное, все-таки, раз уж вы играете эстраду, ну, наверное, все-таки ближе к эстраде и делать надо. И тогда будет более монолитно, что ли, композиция выглядеть. А, в принципе, неплохо, здорово сведено, здорово все спето. Но вот есть какой-то, ну, по крайней мере, на мой вкус, да, это лично мой вкус. Я богом себя не мню. Вот, мне кажется, есть какое-то несоответствие. Так, что там написали нам? Олечка спрашивает, что говорит, еще ничего не закончилось. Думал, опоздал окончательно. Привет, Олька. Приветище. Нет, еще один трек. Еще-то успела, по крайней мере, мы успели поздороваться. Так, Пашка пишет, что там. Нет, Пашка ничего не. Пашка уже, как это называется, фонтанирует. Фонтанирует. Слайк пишет, музыка новогодняя, фоново-новогодняя, слова псевдо-Лубкова тупые уж, извините за правду, вот поверьте, лучше просто минус использовать для фонового приготовления праздничных салатов. Ну, не знаю. Я слова не слушаю, поэтому как бы мне, наверное, проще. Так, Стрела Морфея пишет, миленько так и представляется деревня, прогулки, горочки, саночки. Так-то фолк принимаем, мельницу слушаем, но такую подачу не очень. Далее. Натаха вот пишет, новогодний пенсионерский хип-хоп. Случайно не попер ли у нас робот? Ну, он у нас такой. Он у нас случайный чувак. То есть вот он выбирает наобум по какому-то ему одному известному алгоритму. Причем алгоритм, который закладывался, он как-то не очень его отрабатывает. Надо еще думать над этой штукой. Так, пишут вот, что это насмешка над фолком. Но я так подозреваю, что ребята назвали это фолком, потому что более адекватной категории... На... Не, ну хотя почему? Это, наверное, ближе к эстраде. Я бы все-таки выбрал эстраду для указания категории трека. Вот, ну и... вот, Игорек пишет, кстати, про «Ладушку» ничего против не имею. Но высказать надо, есть такая группа там ты-ты-ты-ты. «Ладушка» вышла в их пантеон как одна из групп с самыми ужасными обложками. А может, даже победили там. Но, Игорек, обложки, как тебе сказать? Ну, видел я их обложки, нормальные обложки, тематические, как бы... я бы не сказал. В метал-арте, конечно, там славянские мотивы не приветствуются. Но если бы они вместо... что у них там, «Солнце караул» альбом назывался, а? Если бы они вместо солнца нарисовали бы светящийся череп, то, конечно, в группе «Метал Арт» они бы победили. Ну, как бы, я считаю, это все слишком предвзято. Вот. Ну и едем дальше. Далее у нас группа «Зекс». Я их тоже не нашел во ВКонтакте. Я когда делал рассылку, я их пытался найти и через новую, и как только я их не искал, короче, ни хрена не нашел. кое-как нашел человека из этой группы, отправил ему ссылочку, не знаю, здесь он, не здесь. А, дружище, если есть, отпишись. А трек называется «Кажется, весна». Так, где они у меня? Город указан, дислокация указана — Москва, стилистика рок. Описал его очень коротко. ZEXX — российская рок-группа, создана в 2015 году. Все. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Ну, вот как-то и все. Вот как-то и все. 22-22. В красивое время мы уложились. Давайте я попробую выбрать из всех комментариев комментарий к этой песне. Пашка вот пишет: тяжело воспринимаю такое, хочу послушать мнение. Убили сегодня во мне комментатора. Антоха пишет: вокал в начале провисает, а так ничего. Пашка Волчара, который пишет: что-то чересчур игривый вокал для меня. Славян пишет: кажется, весна воистину песня, где слова не важны, поскольку вокал звучит больше как один из инструментов, а не как канал эмоционального преподнесения смысла. Так, Котейка, я так и не понял, по поводу чего. И вот Стрела Морфея пишет: в этой песне отметим ударные, слов почти не разобрать. Натаха пишет: весенняя песня, вокалисту надо не зажиматься. Ну и вот, в принципе, все комментарии. От себя, наверное, ничего не скажу. Честно скажу, ребят, просто пропустил мимо ушей. Для меня она прошла фоном. Это говорит о том, что, ну, в принципе, таких песен много. Ничего плохого не скажу. Вот. Как бы одна из многих. Ну, для меня, так это, наверное, вот скорее слышится как песня для наполнения альбома. То есть не боевик, не хит, но вот есть. Есть песня, которая наполняет пластиковый диск содержимым. Вот, по поводу сведения аранжировки, ну, наверное, учитывая данную стилистику, наверное, в пределах нормы ничего такого ужасного нет. Вот, и все, больше, наверное, ничего не скажу. Я переслушаю обязательно завтра, когда буду выкладывать эфир, потому что половину песни просто занимался тем, что отвечал комментаторам. Вот, итак, друзья, завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот, сегодня у нас было очень много групп победителей с прошлой программы, и надеюсь, что к следующей программе будет что-нибудь то же самое. Что хочу сказать: любите друг друга, да, скоро Новый год. Следующая программа у нас будет не конкурсная. Вот, я думаю, мы просто посидим, потрепимся. Может, я уже заработаю на мандарины, мы с Коляной посидим, пожрем мандаринов в эфире, поставим какие-то песни, которые нам в течение этого года приглянулись. Ну, короче, будем просто общаться. Вот. Завтра у нас в гостях в программе «Без воды» снова группа, ну-ка, хором, Павлик, хором. Завтра у нас в гостях группа «Включай микрофон» в программе «Без воды» в 9 вечера. Также подтягивайтесь, кому интересно, будем общаться с ребятами. Я так подозреваю, Ромка, может, нам свежачка какого-нибудь подкинет. Короче, будем общаться. Вот, ну и все, наверное, да? До завтра, друзья. Всем пока, не болейте, любите друг друга.
1: Всем пока, спасибо за эфир.
0: Все, ребят, счастливо. Услышимся завтра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль. Как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в «Оризонт» брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из «Союза». «Оризонт» выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии «Оризонт» выдавили в Ставропольский край, а в начале 90-х кончился и «Горизонт». Слушаем «Калина» 78-го года.

0: Участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Итак, друзья, добрый вечер, 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня второй вторник после первого, хотел сказать. Какой сегодня? Второй четный вторник. Нет, получается. Короче, в жопу. Сегодня у нас очередной через вторник. Вот так вот. Прошло две недели, а это значит, что очередная неформатная бомбардировка в эфире. И сегодня у нас очередная подборочка от компании «Бомба Питер». Вот, хочу сразу же всем рассказать, что нончо, мы начинаем... мы же забыли самое главное. Так, сорян, самое-то главное мы и забыли.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Ну вот, теперь все правильно, теперь все законно, отзвучала отбивочка. С вами диджей Зухер. Вот, общаться будем следующим образом. Для тех, кто у нас первый раз в гостях, во-первых, у нас есть WhatsApp +7 902 75 00 59. Можете писать туда. Во-вторых, у нас есть ВКонтакт. Кому там удобно общаться, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но потому как ВКонтакт сильно тупит в последнее время, мы завели еще одну такую штуку, как Дискорд. Вот, кто не знает, что это такое, заходите во ВКонтакт, и там в теме есть ссылочка на тот самый Дискорд. И последнее время у нас все в Дискорде и присутствуют. Вот, хочу сразу же поприветствовать Антоху, Стрелу Морфея в обеих ипостасях. Привет, ребята, Комуныч, здравствуй, дружище. Серега Ставроград здесь, царица Дашенька у нас нарисовалась, приветище тебе, вот, и, собственно, пока все. Дашка меня спрашивала, какую ссылку размещать на общение. Вы же, говорит, ушли из контакта. Ну, как бы, друзья, те, кого гнушает Дискорд, пишите, конечно же, в комментариях к теме во ВКонтакте. ВКонтакт, по-моему, есть сейчас у всех, но все-таки удобнее в Дискорде. Во-первых, потому что все тусят именно там. А во-вторых, потому что там ничего не глючит, ничего не виснет. И все комментарии идут в общей массе, друг за дружкой. Так, вот пишет мне Антоха, что микрофон мой не слышно ни хрена. Как же так? Как же так? Ну, давай попробую прибавить, хотя, по идее, я думаю, должно быть все хорошо. Вот Комоныч пишет, хорошо слышно. Ну, на всякий случай. Нет, у меня так перегруз прет, у меня вот прям лампочки моргают. Не, Антоха, это, наверное, что-то у тебя с этим, с твоим воспроизводящим устройством. Вот, итак, друзья, начнем? Начнем, что ли? Давайте начнем с победителей прошлой программы. Битва была. Битва. Хотелось, конечно, жаркой битвы, но сильно жарко не получилось. Получилось, как всегда. Тем не менее, победителями прошлой программы у нас будет группа «Октябрьский проспект» и группа «Крис». И забираю я в ништяки группу «Инестезия». Вот так вот. Три трека победителя у нас. Они попадают в постоянную ротацию «Неформатного радио» с понедельника. С понедельника все попадут туда. Вот. Единственное, загрузите обязательно свои треки на сайт «Неформатного радио», если их там нет еще. Если они уже там есть, напишите. Ну, короче, в записи будет подробная инструкция. В записи этой программы будет инструкция для победителей прошлой программы. А так, в принципе, она не меняется, она одна и та же. Можете в любую программу тыкнуть, уже прошедшую, и там посмотреть, как все надо правильно сделать. А итак, друзья, победители прошлой программы. Три трека подряд поехали. Ставим нон-стопом. Ну, а мы, собственно, нон-стопом. Вот Натаха нарисовалась. Приветище тебе, Натаха. Нон-стопом слушаем и уже потом переходим к основной части программы, к новой десятке. Да, теперь у нас десятки будут от «Бомбы Питера», не дюжины, а десяточки. Итак, поехали.

А итак, друзья, миксанул я, Малёха, перемотал, что-то у нас прям тройка победителей получалась мега... Мега спокойные победители. Ну да ничего, это не хорошо, это вернее хорошо, это неплохо, потому что в общем потоке всей музыки они сольются прям таким хорошим, качественным набором. Итак, вижу, что у нас Стрела Морфея разделились не только шизофренически, но и в принципе территориально. Пока Стрела у нас репетирует, Морфей тут подслухивает неформатку, филонит. Филонит, короче. Вот, ну и, собственно, начнем. Друзья, а что тянуть-то уже? Сейчас я обновлю страничку во ВКонтакте. Замечательно, там никого нету. Я все равно это буду делать, потому что если хоть кто-нибудь не сможет пользоваться Дискордом, то пишите, конечно же, в комментариях ко ВКонтакту. Но пока я вижу, что все собрались тут, все уже тут в Дискорде. Приветствую вновь прибывших. Ну и, собственно, поехали. Первый трек у нас сегодня из города Питер. Так, сейчас я открою сопроводиловки. Где-то мне Дашка же накидала все это добро, все это хозяйство. Вот. Итак, первый трек у нас из города Питер. Группа называется Simba Vibration. Ну, наверное, я не знаю. Мой албанский ужасен, поэтому я читаю, как учился до 4 класса средней школы, а потом мои познания в языках закончились. Вот, читаю, цитирую. Это танцы африканского солнца и энергия позитивных вибраций. В исполнении группы можно услышать такие музыкальные направления, как сукус, афро-румба, регги и танцевальный глубоко трогательный афробит. Вот из этих всех слов, которые я сейчас прочитал, я, наверное, более-менее знаю только слово регги. Вот. Музыка Симбы — результат взаимодействия разных культур внутри самой позитивной и космополитичной группы из Петербурга. Ну вот, собственно, сопроводиловку зачитал, ставим, слушаем. Друзья, не стесняйтесь, если вы слышите свой трек в эфире, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия во ВКонтакт, в Дискорд. То есть везде, где все это смогут люди прочитать, увидеть. В принципе, для этого все и делаем. Это не возбраняется, это приветствуется. Серега, привет тебе из Жлобина. Вижу, Катюха у нас нарисовалась. Приветище тебе. Так, и... Вот пишет, всем привет с революционных улиц Франции. Что происходит? Да все хорошо, все здорово. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Simba Vibration, и трек называется Ио. Я не знаю, кто придумал мне подсунуть такое, чтобы я читал. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, вот Дашка написала, что это бывший вокалист Марк Шайдер Канст, если шо. Если что, слушай, ну мне что Марк Шайдер Канст, что вот это ее. Ну, вообще, конечно, наверное, весело. Наверное, весело, если живьем. Но вот как-то в записи вообще меня не цапнуло. Ну, как бы это только мое мнение. Давайте я уже буду читать, что там нам народ пишет. Вот, ну, во-первых... Так, Стрела Морфея вот пишут, это афробит. Вот мне тоже было интересно послушать, что такое афробит. Видимо, мы так этого и не услышим. Дашка скинула нам в Дискорд ссылочку на группу. Даш, если не сложно, повтори его ВКонтакте, потому что не все у нас в Дискорде висят. Вот у нас, вижу, Светланка Вайвот нарисовалась во ВКонтакте. Приветище тебе, приветище в славный город Орел. Пишет: всем привет, это же Ламбада, это же Бубльгум. Нет, это, ты знаешь, вот если бы в свое время, когда Ламбада стала так популярна в Советском Союзе, она в Советском Союзе стала популярна, если бы она звучала вот так, то, наверное, ее бы запретили везде. Так, Серый пишет: крутить фонарики полчаса. Серый, я не знаю, к чему ты это, ну... Надеюсь, ты понял, что ты написал. Так, далее. Так. Вот Катюха пишет: я просто проспала, мы вообще победили или нет, слушали ли нас уже. Уже слушали, до самого, до города, до Парижа должен был долететь трек группы Крис Истории. Вот, шли письмо. Нашли письмо модераторам. Ну, завтра увидишь, все будет выложено, запись сегодняшней программы. Будут инструкции там написаны. Или зайди в любую, в прошлую программу неформатной бомбардировки. Там внизу всегда написано, что куда и слать победителям, которые победили. Потому что я-то знаю, а те, кто размещают, не знают. Поэтому шли им все. Так, далее. Далее. Так, что вот Антоха пишет: не мое, но вызывает улыбку. Родик написал: песня «Сплошная красота», сколько глубокой трансцендентной философии. Идеалити. Ну, по поводу философии не знаю. Не знаю. Так, далее. Вот, Катюха написала: песня нравится, будто они карельского шамана заставили регги петь. Хорошо. Я, знаешь, что подумал? Вот если бы они заставили... Если бы какой-нибудь карельский шаман дошел до того состояния, чтобы вот так вот петь, то революция произошла бы не только в Париже, но и, наверное, по всему миру всполыхнули бы революции, взорвались бы вулканы, начались наводнения, потому что в таком состоянии этот шаман бы нашаманил, я чувствую. Стрела Морфея пишут, не знаю кто, Морфея или Стрела, пишут: вот атмосферно, конечно, по укурке зайдет, а под алкашку не очень. Хотя достаточно веселенькая композиция, жаль, и мой албанский хромает. Но я думаю, что это грустная песня о любви рабыни Изауры к Дону Леонсио, о неразделенной страсти и неравенстве сословий. Ну и слегка чукотские мотивы вспомнились. Это песня африканского чукчи, который гнался за моржом по льдине, но подскользнулся и упал. Вот. И, в общем, все умерли. Так, ну и все. Камоныч вот пишет: фонарики, полчаса, олдскулы, свело аж. Вот, я так понимаю, два человека в эфирных чатах понимают, о чем идет речь. Я не понимаю, поэтому объясните мне бестолковому. Так, Кас открещивается. Я, говорит, не Серый, я просто Кас. Слушайте, ребят, вы настолько все зашифрованные, что я в вас начал путаться. Вот, ну пусть будет Кас. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа, которая уже была у нас в какой-то из программ, не буду утверждать, что в бомбардировке, но где-то была, потому что название... Так, во-первых, давайте я симбу эту грохну, дабы мне не путаться. Группа Ван Клифт, тоже же Питер,
тоже же Питер, и читаю сопроводиловку. Ван Клифт образована в 2016 году. Драйв, позитив и мощная энергетика — три кита, на которых стоит коллектив. Шоу с подтанцовкой, яркими костюмами и светящимися ботинками стали неотъемлемой частью образа Клифтов. Светящимися ботинками. Ох, ладно. Трек называется «Нежный сон». Я представляю: подтанцовка, мощная энергетика, светящиеся ботинки, песня «Нежный сон». Поехали, ставим, слушаем. Ван Клифт, город Питер. Но вы не стесняйтесь, комментируйте.

А как красиво рефягу сперли, а? Как они красиво ее сперли, вмуровали, понимаешь, в свою песню, в нежный сон, светящими ботинками втоптали чужой риф в свое произведение. Молодцы! Молодцы! Так, ладно, начинаю читать комментарии. Пишет вот мне Кас, говорит, посмотри Тарвлабнор Петрович Пуздой в Википедии, там и про фонарики поймешь. Ну вот я просто это выговорить даже не могу. Если я это посмотрю, я чувствую, что меня не выкатит вообще сегодня никуда. Так, далее. Родик вот пишет, молодежь умеет открывать заново то, что мы успели забыть. Да, да. Вот пишет, хорошо звучат, наверное, но не вкатило, не хватает чего-то. Катюха пишет, бочка банально шокопец, сорян. Ну, не знаю, я, ты знаешь, я не раскладывал на бочки примочки. Понимаешь, я вот как в начале вот этот риф услышал, чужой. Причем, ну... услышав его, понятно, что он, ну, он как бы настолько известен, что такие вещи нельзя вставлять в свои вещи, да? Я помню, как я парился, когда я был уверен, что я у кого-то спер басовую партию, причем задавал этот вопрос многократно в эфире, и люди слушали и говорят, да нет, нифига ты ее не спер, и все равно меня этот червячок гложет, а тут прям так вот на тебе, и прям такую штуку известную впихать, ну да ладно. Так, Стрела Морфея пишет, неплохая вещь, но не заходит. Мои субъективные пристрастия дают о себе знать. Незнайка пишет, кошмар. Кстати, а чё так мало в голосовом канале висит народу? Вы, если поставили себе Дискорд на компик, ткните мышкой, там вот есть такая надпись слева, голосовые каналы. И вот как только вы его ткнете, вы там появитесь, и вы сможете слышать, потому что я во время того, как звучат песни в эфире, я за эфиром матерюсь громко, и кто хочет это слышать, туда подключайтесь, будете слышать. Так, далее. Далее, что там? Так, ну что у меня? Дайте мне прокрутить наверх. Вот. Ставроград Серега пишет. Вообще очень редко новый музыкальный звук появляется в роке. Все так стильно, так сказать. Ждешь-ждешь, а может слова какие-нибудь зацепят, и опять обломище. Ну, может, вокал самобытный или хотя бы с фишкой своей. Нет, все стильно, как в морге. Не могу больше ждать от рока только. От рока только не могу больше ждать. А чё ты ждёшь от рока только? Я не могу понять. Серёг, ну мы с тобой два старпёра. Как бы, понимаешь, вот для молодежи это... Ты знаешь, я знаешь, на чем себя ловлю? Я себя ловлю на том, что я говорю для молодежи. Для молодежи все, что мы хорошо забыли, это что-то новенькое. Вот, поэтому они думают, что они оригинальные. Так, нот всего 7, пишет Стрела Морфея. Да при чем тут ноты-то, господи? Ну, я же говорю про известные рифы, которые... Ну, нельзя такие вещи вставлять... Нельзя такие вещи вставлять в свои песни, потому что это звучит прям вот, ну совсем как бы неправильно. Так, Светланка пишет, не тронул трек, но слышно, что ребята стараются. Стараются. Ну и, собственно, все, комментариев больше нет. Ребят, вот честно, вот после вот этого рифа, ну, я перестал создавать для себя впечатление, потому что у меня все мои адреналиновые окончания брызнули в эмоции, и как бы я перестал вообще различать музыку, поэтому, честно скажу, не слушал. Буду выкладывать, когда запись, обязательно послушаю и сделаю какие-то для себя выводы. Пока ни да, ни нет, сказать честно не могу. Вот, собственно, что народ написал, прочитал, едем дальше. Далее у нас группа «Вертеп». Так, где у меня... Вот, Катюха подключилась. Молодец. Вас уже трое вместе со мной. Буду материться за эфирами, а вы будете слушать. Так, где у меня сопроводиловка? Вот же она, группа «Вертеп». И, как ни странно, тоже СПБ. Итак,
Читаю сопроводилку. «Снег» — это не только название трека, но и недавно вышедшего альбома. Это третий совместный альбом популярного питерского режиссера и писателя Романа Смирнова и гитариста групп ДДТ «Разные люди» полковник-однополчане Андрея Худова-Васильева. Сконцентрирован на сложных рефлексиях современного городского интеллигента с постсоветским абстинентом от реальной действительности. Вы серьезно? Вы вообще поняли, что написали-то? Какой ужас. Вот, ну да ладно. Итак, ставим, слушаем, друзья, группа «Вертеп», город Питер, трек называется «Снег». Если группа «Вертеп» нас слушает, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия во ВКонтакте, в Дискорд и вообще где везде нас слышно. Поехали. Поехали.

Ночью снег пришел неслышно, не роняя тень. Будет ясным

невольно поверишь в чудеса. Вот ложатся на ладони небеса.

снег пришел, как вдохновенье неспроста. Белый свет в одно мгновенье с чистого листа постоял у ограды, и следы замело. Значит, значит, надо писать на бело.

Итак, друзья, 21:43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Не буду... Мне надо новую говорилку придумать. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И, конечно же, все уже давно перебрались в Discord, чего желаю и тем, кто еще не перебрался. Дискорд у нас, канал также называется «Неформатное». Ссылочка во ВКонтакте в группе есть. Добавляйтесь туда. Только что у нас отзвучал вертеп со своим снегом. И за эфиром я повторюсь, наверное, когда вот пошла гитареха ситаристая такая, прям приятная. Я еще сперва так засомневался, думаю, а может там и ситар даже подыграть, но нет. Один гитареха был. И очень я боялся, что вот все испортится. Очень я боялся, и это произошло. Но на самом деле не плачевно. Очень много... Тут беда звукаря, который сводил. Ребят, если... Вы уже отпечатали это на пластинке. Раз мне прислала вас Бомба Питер, значит, вы уже присутствуете на пластинке. Очень много бубнежа в этом треке. То есть все здорово, но вот звукарь это дело не прочухал и перегрузил очень вокал низкими частотами. Я очень люблю низкие частоты, но там прям вот перегружено. Ну, не знаю, может, это только у меня так звучало, но вот как-то всю картинку это подпортило. А так вполне себе даже зачетно. Так, ну и читаю комментарии, начнем мы с ВКонтакта. Светланка пишет: вертеп хорош, но скучновато почему-то, может, подуставшая я, подуставшая, это песню надо, тебе надо уже песню в Орле запускать, новую «Подуставшая я». Так, Ставроград Серега пишет: новизны ощущений, конечно же, ждем-с. Далее... Вот, в Питере вообще с Россией говорить разучились, судя по сопроводилу. Это вы сопроводиловку ругаете, понятно. Так, Незнайка, как тебя зовут по-человечески? Я не могу никами общаться, честно, меня это напрягает. Я хочу с человеком говорить по имени. Ну, приучен я так. Предполагает, что это ДДТ плюс скляр. Далее. Стрела Морфея делают такое же предположение: ДДТ и БГ, фитка. Да нет, ну что вы тоже. Антоха пишет: не зашло. Камоныч пишет: а вот мне нравится, и слова играют смыслы, и музыка без вывертов с подворотами, а просто сурово сразу в мозг. Сразу вот. А что мы, кстати, сегодня без флешмобов? Камоныч, ты сегодня у нас с сиськой сидишь или без сиськи? Так, что там далее у нас? Катюха вот пишет: Суханов и БГ, и ДДТ. Отличный тембр, новый забирающий голос. Это здорово. Жаль, петь не умеет, но когда это кого останавливал? Катюх, я тебе открою страшную тайну. В нашей роковой тусовки, да, скажем так, наверное, на 98% музыканты все безголосые. И это действительно никого не останавливает. Так, Стрела Морфея пишет: интересная композиция, но так и не смог отделаться от визуализации БГ и Шевчука. Хотя и весьма любопытная вещица. Я лично не очень хорошо воспринимаю попытки скопировать кого-то. Мое субъективное мнение, не претендую на истину. Вот. Далее, вот Питер все же весьма своеобразен в подборке. Антоха спрашивает: а может, есть смысл во ВКонтакте сделать беседу? Так она там есть, Антох. Ну что ты тоже? Ты с нами уже больше года. Ты должен знать, что во ВКонтакте мы тему обязательно делаем. И вот как раз Кас пишет туда, и Светланка Вайвот пишет туда. Как бы я оттуда тоже читаю. Так что, кто пользуется ВКонтактом, милости просим. Я страничку обновляю и все-таки читаю. Так, и... Ну, давай. У меня, когда всплывают оповещения из Дискорда, у меня он перестает реагировать. Вот, Стрела Морфея начала флешмоб, они со стопочкой. Ну, это я так понимаю, Морфей, да, потому что Стрела на репетиции, Светка отдувается за всю эту шизоидную группу.
Вот, а он тут за всех нижегородских алкашей бухает. Так, ладно, что там у нас? Камоныч пишет, я сегодня с совой. Ну и молодец. Ладно, все, больше комментариев по треку нет. Я, в принципе, все сказал, зачитал. Едем дальше. Едем дальше. И далее у нас группа, которая была у нас уже... Уже она была у нас в бомбардировках. Уже они мне два раза нравились. И я Дашке говорил: Дашка, вот давайте сегодня у нас третий заход на Миджи. И если третий раз Миджи будут такие же, как это сказать, инфантильные, вот, то больше мы их брать не будем. Вот так вот. Я прям честно скажу. Два прошлых трека мне понравились. Но принципиально... Прям вот если третий раз будет все то же самое, как и в предыдущие два, больше я эту группу никогда не буду брать в эфиры. Итак, читаю сопроводиловку. Город Миджи и, о боже, как давно не было групп из этого города. У нас сегодня Санкт-Петербург. Творческий путь группы Миджи начался в самом конце лихих 90-х. Артур Курников... Лидер Миджи пишет следующее: мы выросли в эпоху, когда брутальность была способом выразить себя. Еще будучи питерским студентом, я выступал со своими песнями на разных вечеринках во дворе и в подъездах, завоевывая популярность и авторитет единомышленников. Вот, собственно, ставим, слушаем. Группа Миджи, трек называется «Я еду домой», город Питер. Вы не стесняйтесь, пишите, комментируйте. Собственно, для этого все и делаем. Поехали. «Я еду домой», город Питер. Вы не стесняйтесь, пишите, комментируйте. Собственно, для этого все и делаем. Поехали.

А итак, друзья, 21.54 на моих зеленых системных. Я поматерился за эфиром. Вот, ну, не буду все повторять, но часть я все-таки этого скажу. А итак, только что отзвучала группа Миджи, город Питер. Я еду домой. И вот честно скажу, мне понравилась песня. Вот я прям с самого начала начал ножкой притаптывать. Хорошо все это прям звучит. Но, блин, вот я так подозреваю, что ребята опять просто забьют на эфир и скажут: нет, нам оно не надо. Так, Кас пишет: сначала вроде торкнуло, а потом пошла какая-то параллель в голове, зона малява, жизнь прошла, слеза пошла, домой. Ну не знаю, что ты так вдруг. Так, Серега Ставроград пишет песню мужика, возвращающегося с мальчишника. Он в жутком абстинентном синдроме, а дома ждет медик с капельницей. Ждет. Вот что мне навеяло Песнюга в купе с подачей и ритмом колес поездовых. Далее. Родик вот пишет: хорошая песня, кстати, в чате буквами затолкался и не рассказал про песню. Вот, и не рассказал. Что-то вообще прям комментарий.

0: комментариев мало по песняге. Никто ничего не захотел писать. Незнайка вот что-то царапает, вижу. Видимо, длинную депешу, потому что прям долго царапает, уже минуты две. Подождем. Так, ну и тут как, собственно, у нас начал продолжился флешмоб. Редик скинул свою сову Камоныча. Слушай, ну сова у тебя какая-то депрессивная на самом деле. И я думаю, она не переживет двух выстрелов в упор из дробовика. Советую ее одеть в броник и на глаза одеть черные очки. Вот, ну и, конечно же, Родику завидую. У него вот прям литруха коньяка стоит. Но это для тех, кто не присутствует в Дискорде. Я рассказываю. Так, Илюха Денисов написал. А, бывший... Вот правильно, Илюха. Вот так вот. Вот так вот. Потому что, ну, ненавижу я вот эти незнайки. Вот КАС у нас шифруется. Ну, что это? Ну, Илюха, он и есть Илюха. Так, пишет, это настроение у меня такое, или все группы сегодня звучат, как другие такие же группы, кроме афробита. Такое ощущение, что есть несколько стандартов групп, и ими жонглируют сплин пилот бутусов. Но такое бывает. Вот пишет, на неформате звучит чистый формат. Илюх, я тебе... давай начнем с того, что неформатным радио называется не потому, что тут что-то прям супер особенное играет. Нет, просто здесь форматов нет. Здесь мы в одном эфире, в одном плейлисте можем совместить и русский рок, и откровенную попсу, и металлистов. И все это вполне себе хорошо звучит, потому что, как бы, людей много, вкусы разные. А если бы здесь звучал один унылый рок, то, наверное, бы это стало невозможно слушать уже через неделю. А так вот уже 15 лет, как, понимаешь, и хорошо, и заходит людям. Поэтому неформатное. Вот, по поводу стандартов, да, соглашусь, очень много штампов. Очень много штампов в последнее время. Но как бы без них, наверное, тоже никак, потому что все равно кто-то на что-то ориентируется. Очень мало стало самобытности, но все-таки и среди этих штампов иногда попадаются такие вещи, что прям ах. И когда для себя открываешь что-то такое, что прям ах, чувствуешь себя не эпически гордым за то, что вот ты это нашел и донес до людей, и люди слушают, и им тоже нравится. Поэтому я считаю, что ковыряться в навозе, чтобы найти золотую бусину, это всегда хорошо и полезно. Ну, по крайней мере, для тех, кто вокруг. Вот, ну и, собственно, все. Так, вот Родик предлагает стримить Новый год. Ты знаешь, я считаю, что в Новый год надо не стримить. Вот в Новый год, друзья, надо абстрагироваться от всего, от работы, от друзей. Вот надо его просто провести дома с теми, с кем его хочется провести. И не отвлекаться на всякие разные вещи. Меня много раз подбивали, а давайте эфиры делать на Новый год. Ну, зачем? Нет, я считаю, Новый год — это единственный праздник, который я уважаю. Действительно, на самом деле я отмечаю только Новый год. И свою днюху иногда отмечаю, а иногда сильно отмечаю. А все остальное я как бы не признаю, все остальное не праздники. Я считаю, что вот в Новый год надо быть вместе с близкими и не заниматься такой фигней, как стримы, хренимы, какие-то социальные сети. Надо смотреть в глаза близкому тебе человеку, будь то жена, будь то любовница, будь то лучший друг, там, я не знаю, родители, кто угодно, но в любом случае это должны быть близкие тебе люди, и ни на что не отвлекаться. Вот. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас неизвестный композитор. Так, сейчас я открою сопроводиловку. Вот, наконец-то у нас не Питер. Написано следующее. Неизвестный композитор. Теперь Москва, а родом из Архангельска. Вот так вот. Архангелогородец. Итак, читаю сопроводиловку. Архангельская группа в самом деле без всякой фиги в кармане берет музыку у народа, поскольку играет фолк-рок. Правда, ее репертуар состоит не то чтобы из подлинно народных мелодий, а скорее из собственных вариаций на эти самые мелодии. Однако источники слышны отчетливо, да и формы вполне понятные. Всякие околорилы, околоджиги и околобарыни. Инструментарий тоже естественный для подобной музыки. Флейта, скрипка, аккордеон и, конечно, бас и барабаны. Очень живая, обаятельная группа, молодая, но уже успевшая и на гастроли поездить, в том числе в Питер и в Норвегию, тонко, разнообразно и элегантно. Во как! Я даже весь текст выдавил из себя. Вот когда текст можно читать, то его можно и читать. Когда его несложно читать. А итак, ставим, слушаем неизвестный композитор. И, по-моему, я даже вам сейчас кину ссылочку. Вот, кстати, по прошлой песне Светланка написала: песня хорошая, но может быть и лучше. Желаю группе раскрыть до конца свой потенциал. Это было в адрес Миджи написано. Итак, ставим, слушаем неизвестный композитор Москва-Архангельск. Трек называется «Телега». Ну, а вы пишите, не стесняйтесь, комментируйте. А я сейчас поищу, по-моему, у меня даже ссылочка на них будет. Поехали.
1: Дорогие друзья, вас приветствует наш штаб. Мы еще не ушли в небо, но...

А вот так вот. 22.05 на наших зеленых системных. Ребят, вы заметили, какой замечательный вокал был, да? Ну, просто шедевральный, неповторимый. А Илюха молодец. Вот, я все ждал, когда петь-то начнут. Когда уже начнут петь. А так, давайте, пока вы пишете свои комментарии, я зачитаю, как это называется... Рацуху, нет, информуху, информуху. Итак, 9 декабря в клубе The Place, это Москва, это Питер, маршала Говорова 47, будет концерт как раз вот этой группы «Неизвестный композитор». И кого курила вот эта музыка, прям вот обязательно сходите. Кстати, такие вещи живьем слушать, вот я вам честно скажу, замечательно. Замечательно, потому что оно все прям живенько звучит, оно прям все красивенько звучит. Обязательно сходите, если будет возможность. Вот. Так, ну и, собственно, перехожу к комментариям. Так, где там? Вот, нашел. Камоныч пишет, вот тут скрипки доставляют душевно. Антоха спрашивает, а где текст? А где текст? А вот же я только что текст зачитал. Вот, а так, говорит, ничего. Илюха вот скинул ссылочку на мероприятие в Дискорд. Илюх, повтори во ВКонтакте еще на всякий случай в наш эфирный чат. Там тоже народ будет заглядывать, заходить, потому что Бомба Питер тоже кидает ссылки, а они кидают именно на ВКонтакт. Ну, мы так договорились, потому что кому удобнее все-таки во ВКонтакте, они там найдут. Кто не найдет, тот тут. Так, вот, Светланка пишет позитивную вещь, однако. Далее, Стрела Морфей пишет, любопытное начало, легкие еврейские мотивы, 7.40, это точно ли это фолк или просто вступление чуть затянуто? Вот удивили, так удивили, сейчас спляшу, скрипка хороша, я всегда говорю. Родик пишет, под эту музыку вспоминаю свою тетю из Одессы, когда она закармливала свежей копченой рыбкой, красота. Красота. Вот, ну и, собственно, так, вот, пишет, вокал неподражаем, тоже понравилось, да, Родик? Здорово пели ребята, здорово. Вот я считаю, что это самое ценное, когда люди умеют так петь. Так, Даблин пишет, у меня вообще ничего не слышно. Вот, Хэттерс Литл Биг, а до этого Бригарович. Катюха, ты перечисляешь то, что тебе навеяло. Ну, может быть. У Камоныча... вот. Вообще звука... Даблин пишет, у меня вообще звука нет. Как так? То есть нас все слышат, а ты не слышишь. Странно. Ну, наверное, такое тоже иногда бывает. Но это из-за грибов. Я думаю, это все... Ты знаешь, вот сейчас на той неделе пошли грибы в лесу. Вот их если собирать и жрать, то слух пропадает. Ладно, едем дальше. Далее у нас... тут целый прям комплект. Сейчас я попробую, открою. Открою я... А, ну вот здесь вот проще написано. Зарицкая и Саманта. Зарицкая и Саманта. Детская шоу-группа Саманта. О как! Вот видите, это не форматное радио. С 4 октября 1986 года композитором Евгении Зарицкой. Это первый в городе авторский детский музыкальный театр. Театр, в котором живут и мюзикл, и опера, и песня. Вот, трек называется, соответственно... У меня вот она очень длинная, я не могу увидеть, как она называется. Сказочная... А, вот, сказочная колыбельная. Ставим, слушаем. Собственно, я так подозреваю, сейчас будет эйфорично. Я, наверное, перекурю. А вы пишите, не стесняйтесь. Поехали.

0: Где-то на краю болота у черничного куста по ночам скучает кто-то, чуть похожий на енота и немного на крота.
1: Над пустой своей норою он не спит ночной порою и мечтает в темноте угостить тебя со мною той черниченкой одною, что осталось на кусте.
2: Но ночами спим мы с вами, спим с черничными губами, спим, наевшись пирогами, выпив ягодный компот. Ждет напрасно нас ночами молчаливый и печальный то ли крот, то ли енот.
3: Ой, я прям вот про ягодный компот и про губы черничные, то ли крот, то ли енот. Не, на самом деле, наверное, здорово. Ну, как, когда тебе 10 лет, и ты слушаешь это с неиспорченным мировоззрением, наверное, это здорово. Но учитывая... Но приблизительно публику, которая сейчас прослушала этот трек, то, наверное, ну, это очень жестокий контраст был после всего того, что звучало до. Вот. И ладно, я читаю комментарии. Так, что у нас тут написали? Во-первых, так, вот Катюха написала: очень здорово. Очень здорово, вроде миленько, но готишно, страшненько. Обожаю такое. Так, Серега Ставроград пишет: а вдруг будет развитие в металл? Вот бы были люли. Ну вот, не хватает, наверное, да. Так, Камоныч, вот с такими исполнителями даже покурить некогда, круто, вот очень хорошо поют. Родик требует ссылку. Требует ссылку на коллектив. Но это к Дашке все. Я не знаю, где Дашка. Она... Вот меня поражает. Она каждый раз предупреждает музыкантов. Типа: ребята, слушайте, будет эфир. Ваш трек будет звучать. Ну, музыканты. Ну, вот если бы я знал, что завтра меня крутят по радио, я бы что сделал? Я бы приготовился. Собрал бы все возможные ссылки, информацию про себя, про ближайшие концерты и швырял бы это. Швырял бы это в эфирные чаты, чтобы люди видели, чтобы могли перейти увидеть. Нет же! Понимаете? У нас как не эфир от Бомбы Питер, так музыканты какие-то прям вот чуть теплые. Вот сегодня только Илюха порадовал. Молодец. Вот единственный человек, который приготовился, который накидал, я тут же зачитал. Как минимум, я сейчас просто ради интереса обновлю страничку. Мне интересно статистику поглядеть, сколько в онлайне. 16 433 человека услышали, что в Питере будет концерт 9 числа. Вот, еще скажу, что 6 числа будет в Москве концерт у группы «Неизвестный композитор». Вот. А вот все остальные как-то прям как будто не для них это делается, как будто вот ну нафиг не надо. Ну не надо так не надо, я не знаю. Это извините, это у меня такой этот... Да заманался я, ну прям непонятно мне, что за отношение такое. Ладно, Антоха вот пишет: неплохо, песня к Новому году, однако... Далее, вот Катюха пишет: я влюбилась, крота, то мощно. Стрела Морфея пишет: прикольно, и Зухер после этого называет алкашами нас. Но направление-то сказочное, но вот даже и сказать не знаю что. Так я же вот только что все это дело рассказал. Это же, если бы... Мы-то слушаем испорченными мозгами, пропитые рок-н-ролльщики. Мы пропитые, прокуренные, испорченные, с обезображенным мозгом. Мы слушали этот детский текст, эту детскую сказку и пририсовали себе картинки в голове в меру своей испорченности. Ну, согласитесь. А если слушать это мозгом детским, неиспорченным, то, конечно же, это звучит здорово. Я считаю, что как бы проект имеет место быть. Ну, конечно же, не на неформатке. Конечно же. Но, кстати, скоро у нас стартует проект «Неформатные дети». Вот, и вот там как раз вот эти все коллективы очень бы даже, я думаю, хорошо бы разместились. Вот, ладно. Светланка пишет, был долгий перерыв, и Илья не в курсе, что были еще эфиры. Да как бы каждую неделю и эфирим, и в миксере мы с Коляновной, и каждые две недели бомбардировка, никуда мы не девались. Вот все мы туточки, никуда вообще не пропадаем. Вот, ну и собственно все. Собственно все я зачитал. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас «Омуты и верфи». Тоже ребята были уже у нас в какой-то из программ, потому что название я точно помню. Город Великий Новгород, не Нижний. И читаю я сопроводиловку. А итак, «Омуты и верфи» – хорошая, глубокая поэзия с неизменной ноткой обреченности. Перед глазами возникают различные художественные образы, удивительные по своей легкости и насыщенности. Прекрасные романтические стихотворения дополняются замечательной музыкой, отличной от большинства того, что мы можем слушать по медийным каналам. Вот опять, тут четыре предложения – ни грамма смысла. Песня, обладающая своим особенным звучанием и настроением. Впрочем, лучше один раз услышать. Давайте будем один раз слушать. Группа «Омуты и верфи», «Верфи», «Великий Новгород». Трек называется «Бесконечная осень». Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Группа «Омуты и верфи», если нас сейчас слушает, кидает ссылочки на свои группы, на свои концерты ближайшие и во ВКонтакт, и в Дискорд, и везде, где только нас найдет. Поехали!

о тебе и рвется спросить о тебе бумажных прохожих и бронзовых птиц.

Итак, друзья, 22-22-22, вот такое красивое время на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Мой WhatsApp 902-75-00-59, кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кому удобнее общаться в WhatsApp, пишите в WhatsApp, но рекомендую всем подключаться к Дискорду, потому что там у нас идет все прям как по маслу, ничего не тупит, ничего не тормозит, и в основном весь народ там у нас висит. Вот. И только что у нас отзвучали «Омуты и верфи». Сейчас я давайте, наверное, начну прям с ВКонтакта. Так, Светланка пишет, напомнила Бориса Гребенщикова, но это мое мнение. Да ладно. Ты знаешь, не, ну если сравнивать с Борисом Гребенщиковым, то это скорее не Борис Гребенщиков, а когда Гребенщиков с Васильевым перепевали песню «Звездочета» из фильма, по-моему, про «Красную шапочку». Вот туда похоже. Ну, вот тут можно, да, как-то сравнить, а так, ну, нет. Так, Кас пишет, дайте вечерний неформат, злиться уже начинаю, музыка к кинофильмам уже не надоть. Ну, тут я ничего не могу сделать, сборник на бомбардировку собираю не я, собирает компания «Бомба Питер». Вот, мы только озвучиваем. Так, теперь захожу в Дискорд, смотрю, что тут нам народ понаписал. Катюха пишет, а песня-то... Это к прошлой песне. Это к прошлой песне. Вот Родик пишет, или я романтик, или эта песня красивая. Аж ниндзи с луком напали, даже не в уши, а в душу. Крепкая лирика и музыка. Родик, ты много отхлебнул из той литровой коньячной бутылки. Предлагаю тебе половину перелить в резиновую грелку, отправить мне в Тулу. Потому что мне бухнуть нечего. Так, Катюха пишет, достойно. Антон пишет, похоже на «Ласты Коломбо», миленько, но не мое. Сейчас Натаха тебя, Антоха, бас-гитарой по голове стукнет. Я так чувствую, прям приедет. Приедет, размахнется и вмажет. Так, Серега пишет, эфир «Скрипалей». Ну, не уважаю скрипачки что-то. Особо на месте соло-партии. Это фоновый инструмент. Вот. Морфей пишет, жил я в Питере несколько лет. Понимаю их выбор. Как бы я хотел выпить с тем, кто делает подборку для диска. Наверное, мне бы расширили тогда сознание. Слушай, я тебе... Вот у нас в Дискорде царица Дашенька, а во ВКонтакте Дарья Шакшина. Вот я тебе могу посоветовать с ней бухнуть. Не знаю, насколько она тебе сознание расширит, но длительный запой я тебе обещаю. Потому что у них такого материала прям уйма массовая. Ладно, все что ли? Нет больше комментариев? Ну и замечательно. Видите, начали все засыпать. «Омуты и верфи» не появились, ссылки не кинули. Едем дальше. Далее у нас группа «Проката». Они тоже у нас когда-то были в какой-то из программ, не помню в каких. Начинаю читать. Вот, кстати, Дашка, вот опять твой косяк. Ребята у нас пермяки. Город Пермь. Они, у них уже сейчас 28 часов 26 минут, скорее всего. Итак, читаю. «Проката» — классический квартет с неоднозначным стилем исполнения своих нелепых сочинений. Это музыка, это эмоции, это стих. И самое главное, песня, слово далеко забытое, но наше. Вот, ставим, слушаем. Пермяки, город «Проката». Трек называется «Зима». Ну, собственно, зимой «Зима», поехали. «Зима».

платье сером башмаках слякотила уже грязь. Шла, ползла, кралась несмело, все же добралась

А итак, друзья, 22-29 на моих зеленых системных. Наконец-то хоть какая-то движуха началась. Прям подборочка сегодня, скажем так, совсем снотворящая, сноустраивающая. Так, обновляю ВКонтакте, смотрю, что там у нас есть ли нет. Ли нет там ничего. Залезаем в Дискорд. Вот в Ставроград Серега написал: «Великая тайна сопроводиловки — это творение собственных исполнителей. Кто работал с лейблами, тот согласится». Катюха пишет: «А прикольно, Москва, петушки». Антоха пишет: «Неплохо». Родик написал: «А очень даже интересно, слушаются ребята, брейки доставляют». Серега пишет: «Ну хоть раз цеплять начало, нра». Так, далее. Далее, Даблин пишет: «Неплохой вокал». Стрела Морфей пишет: «На фоне происходящего это полный же скач, просто рубило». Да это прям вот, я не знаю, это прям мясо было. Вот. За весь сегодняшний эфир это прям мясное мясо было. Так, вот, забойная песенка, что-то напомнило по ритму крематорий. Про нафига уральский парень занимается тайчи. Ну ты прям все в кучу собрал. Во-первых, это не крематорий, а Шахрин Вовка с чайфами. Это я про тайчи. Вот, крематорием тут вообще не пахнет. И если уж с чем-то сравнивать, то, наверное, больше это похоже на чувака с гармошкой, вот, который про трактористов поет. Вот что-то вот может быть, туда бы еще и можно было бы сравнивать, а так, в принципе, вполне себе самостоятельно. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев не вижу. Вот вижу, что-то Даблин и царапает. Если быстро нацарапает, то даже успею прочитать. Но что там прям там поэму пишет, поэму. Вот, ладно, давайте буду... А, я говорю, Дублин, а не Даблин. Ту тикетс туда, блин, куда, блин, да? Туда, блин. Так, ну я читаю, как меня в школе учили. Даблин, он и есть Даблин. Ну и писал бы по-русски, что ты Дубин. Я понял, все, Дубин, да, блин. Ну, старенький уже, зрение подводит. Пиши по-русски, буду читать правильно, а то Дубин. И вот пойми ты, Дубин или Даблин. Ладно, туда, блин, куда, блин. Самбля без ансамбля. На встречу солнца далее у нас наши орловские давние друзья. Светланка слушает, я знаю. И вот это сейчас прозвучит трек, на который они прям долго, как это называется, держали всех в тонусе, что вот-вот выйдет клип. Выйдет, вот-вот, и каждый день я почти в ленте встречал, что а вот вам 3 кадра из клипа, а вот вам еще 2 кадра из клипа, а вот скоро будет клип. И, собственно, сам момент, когда клип вышел, я как-то его и просрал. Я так устал от этих вот 2-3 кадров из клипа, который скоро будет, что, собственно, сам клип-то я и просрал. Свет, извини, но правда не видел. Поэтому я сейчас хотя бы послушаю эту песню. Хотя бы. Причем не ты мне напрямую прислала, не на неформатку загрузила, а мне бомба Питер, ажно, вот Орел от меня в 180 километрах, а Питер в 800. И вот из Орла до меня добралась твоя песня, которую я сейчас наконец-то послушаю, зная тебя уже хренову тучу лет. Вот. Итак, группа «Навстречу солнцу», город Орел. Трек называется «Готовы услужить». Поехали!

0: Итак, друзья, забыл нажать кнопку, разговариваю с вами, треплюсь. Вот, а кнопочку-то и не нажал. Вот, Свет, ну я сейчас, я не знаю, я сейчас скажу, ты, наверное, обидишься на меня, потому что я сейчас буду ругаться. Ну, на самом деле, как, не ругаться, а это скорее даже не в твой камень, не в твой огород камень, а в огород звукорежиссера, который свой... Ну, хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, короче, я рассказываю свои ощущения. Вот я слышу, что аранжировка... насыщенная, прям вот там всего много, все есть. И слышно, что прям все стараются, и музыканты, и вокалистка, но очень сухо звучит. Вот я не знаю, это только у меня так или у всех так? Вот я не знаю, то ли это беда трека, который ко мне пришел, то ли это беда колонок, то ли это у всех так прозвучало. Но вот на мое личное мнение... При всем том богатстве, да, боеприпасов, войны не получилось. Очень сухое звучание. Я именно про качество работы звукорежиссера. Я сейчас не говорю про то, как играли, про то, как пели. Именно вот про звук. Про звук. Вот мне что-то не хватило, честно скажу. Вот если в пластинке... А, ну, это уже на пластинке, я так понял, да, и уже клип вышел. Ну, это, опять же, сугубо мое мнение. Я не знаю, можете соглашаться, можете не соглашаться, но вот как-то для меня было очень сухо. Прям вот сухо. Так, что пишет народ? Что пишет народ? Вот Кас пишет, чем-то напомнило Плуты. В целом нормально, но задору чуть не хватило. Чуть не хватило задору. Вот опять же, это вот именно... Именно работа звукорежиссера, потому что спето-то было все нормально, а вот в звуке это все не выделено. Так, Стрела Морфея пишет, я проснулся, и я сегодня злобный хейтер, похоже, аранжировка понравилась, текст забавный, подача хорошая, в принципе, Качева, молодцы. Катюха пишет, вокал, если гротескный хотят, то надо еще поработать. А то не вдупляется сначала. Так, Антоха пишет, неплохо. Далее, Родик написал, этот трек на сэмплы можно забирать для дэнса или рэпчины. Серега Ставроград пишет, басок манит. Драйвушечки вы наши долгожданные. Так, Дубин пишет, ритмичное согласен, но не все равно не пойдет, если только на старую школу. Так, что тут еще у нас? Вот Серега пишет, звучало как надо. Звучало как надо. Я потерял. А, вот, антуражно, как с живого. Ну, не знаю, может, это у меня что-то вот в колонках не айс, но вот для меня очень сухо было, вот честно. Я не знаю, с чем это связано. Вот прям такое ощущение, что объема не хватает в треке. Вот как будто включили все моно в одно ухо, без всяких эквалайзеров. Прям вот чисто-чистый плоский звук. Ну, не знаю. Не знаю, может, трек такой получился. Может, у меня колонки так стали хреново работать именно сейчас. Но сказал, как есть. Я думаю, Светка не обидится, потому что, в принципе, за что меня и не любят, я всегда говорю то, что думаю. Может быть, я где-то и не прав, но, по крайней мере, свое мнение я говорю. Так, Дубин пишет, мне голос вокалистки нравится. А мне голос вокалистки нравится. И вот Антоха пишет, гитар на низких частотах не хватило, на мой взгляд. Звук. Так, далее. Вот. Вот Светланка пишет, мы уже приступили к записи нового альбома, постараемся учесть. Но на самом деле, знаешь, я всегда всем музыкантам говорю, ребят, ну мы же как бы все одно дело делаем. Вы со своей стороны музыку делаете, мы со своей стороны музыку доносим. есть. Ну вот записали один трек, ну киньте вы его на неформатку-то, ну давайте прогоним по людям, пусть послушают. И вы почитаете комментарии, и как бы все на место встанет. А как правило, у нас же тут народ-то уже ушами-то избалованный. И в принципе-то все, в кого ни плюнь, сцуко профессионалы. И авось что-то умное скажем. Поэтому как бы начали писать альбом, записали первый трек, ну скиньте его. Скиньте его на радио. Давайте погоняем. Пусть народ мнение скажет. И вы посмотрите. А уже прислушиваться или не прислушиваться, это как бы ваше дело. Но, по крайней мере, вы услышите взгляд со стороны. Потому что, когда что-то делаешь, когда сильно увлечен, на некоторые вещи просто не обращаешь внимания, потому что увлечен процессом. И сам процесс, он, как правило, частенько вешает такие шоры. Ну, в данном случае не на глаза, а на уши. И какие-то нюансы могут быть не учтены. Вот, ну, собственно, все. Все сказал, никого обидеть не хотел. Свет, вот говорю все от чистого сердца, как есть. Вот как думаю, так и говорю. Едем дальше. Далее у нас группа «Свод». Что-то у нас «Свод» зачастил. У нас в прошлом, в прошлой бомбардировке был «Свод». В этой бомбардировке у нас «Свод». Ну, пусть будет. Так. Так, вот, город Питер, ранее Красноярск, рок-группа, играющая песни, тематически близкие в музыкальном плане к сибирскому фолк-року, в текстах к русскому раннехристианскому мистицизму и славянской мифологии. Группа основана в 2006 году в городе Красноярске. Собственно, ставим, слушаем, трек называется «Мужик», группа «Свод», город Питер. А что там у нас? Что там у нас? Питер. Город Питер. Поехали, собственно.
1: Путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном.

А итак, друзья, 22:47 отзвучала финальная песня сегодняшней программы. Да, теперь у нас по 10 треков, не по 12, поэтому успеваем, пока народ не попадал с устатку. Мне кажется, десяточка это оптимально. Вот, кстати, забыл, я же забыл сказать, друзья, вот все, кто меня сейчас слышит, почему у нас же многотысячная группа, да, и там была положена тема такая, что, друзья, Зухер безвозвратно просрал свой канал YouTube. Вернее, не свой, а канал неформатного радио. Завели новый. Друзья, кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста, потому что там пока не наберется определенное количество подписчиков, мы не можем бахнуть туда короткий адрес. Ну и вообще, в принципе. И на этот крик, в течение суток с многотысячного канала подписались аж на 21 человек. Это несказанно радует. Вот, чтобы вам там всем так вот аукалось, тем, кто еще не подписался, это ж так сложно, ё-моё. Вот, ну да ладно. Вернемся мы все-таки к группе «Свод», трек «Мужик» называется, и читаю комментарии. Вот Антоха написал «Неплохо», Дубин написал «Смысл хороший, мне нравится». Далее, Светланка пишет «Звук хороший, песня не в моем вкусе, но пойдет на свою, найдет свою аудиторию». Далее. Стрела Морфея пишут: хорошая заявка, интересная задумка, весьма привлекает, легкий налет романтизма, подача хорошая, уважаю сибиряков и природу. Красивая картинка визуализировалась. А на этой оптимистической ноте надо спать ложиться, дабы впечатление не портить. Стрела выползла с репточки. Всем спокойной, приятной ночи. Спасибо за эфир. Хоть от бомбы он порой весьма неоднозначный. Питерцы, они своеобразные. Ну да. Но тем не менее, друзья, по крайней мере, у нас мы прорабатываем целый пласт музыки, которую, ну, по своей воле мы бы вряд ли когда поставили бы и послушали. А так мы ознакомились. Я считаю, слушать надо все. И иногда освобождать свой мозг от стереотипов. Понятно, что мы любим что-то определенное, но слушать что-то другое тоже иногда надо, и «Бомба Питер» нам в этом вполне себе хорошо помогает. Все, друзья, завтра у нас эфира не будет. Не будет завтра программы «Миксер», потому что завтра с Коляновной мы пускаемся во все тяжкие. Годовщина у нас завтра. Буду дарить свисток, буду целовать в десны и вообще. Вот, это что касаемо программы «Миксер». Завтра ее не ждите, но голосовалка за прошлую неделю завтра закончится. Поэтому, кто еще не наголосовался, идите голосуйте. По поводу записи сегодняшней программы, она поинтересовался, идите голосуйте. По поводу записи сегодняшней программы, она появится или сегодня ночью, что...

далее все, друзья. Всем счастливо. Не грустите. В четверг обязательно включайтесь. Будет у нас какой-нибудь гость у Сереги Ставрограда. Не написал он, кто будет, и уже свалил из Дискорда. Спать пошел, не знаю, кто будет, но кто-нибудь обязательно будет. А после меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, всем пока. Дашка, пока. Камоныч, пока. Дубин, нет, не будет еще одной песенки. Все, харе. Сейчас я выключусь, и там будет целое ведро всяких хороших и разных песен. Вот, и не отключайся. Все, ребят, всем счастливо, не болейте, услышимся через неделю. Пока.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом «Supernow» занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла «Black Hole Sun» и «Spoonman» были удостоены Грэмми. Слушаем. «Soundgarden», «Black Hole Sun».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе не играя, в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, фарма.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

руки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

лжет не меньше, чем все остальные. Пережеванный слог я сквозь зубы харкну на асфальт. Желчь безумных идей, неумелые рифмы больные, бред видений ночных, бытия каждодневного смрад. Я глазею в окно, как листаю с картинками книжку. Вот, отбившись от своры, рыжий пес под забором дрожит. Вот у пса отобрал кость оборванный грязный мальчишка. Ведь ему, как и псу, надо как-нибудь день пережить. Сколько водки не пей, все одно не заглушишь досаду. Сколько лоб не калечь, а полы новомодных церквей. За душою твоей из прекрасного райского сада светлый ангел летит по прямой. Только черти быстрей, за душою твоей из прекрасного райского сада добрый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. Распахнулись двери объектов новейшей культуры, образцовых столовых, борделей, ночлежных домов. Едет барин! На МКАДе железной стеной встали фуры. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник убыл. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник, упырь в пиджаке от Бриони.

вспоминать о душе. Все равно, что мочиться в пожар. Средь потасканных женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе. Все равно, что мочиться в пожар. Узколобая мудрость глаголит из старого кресла. Здравым смыслом она именует обычный испуг. Жить тревожно, обидно до слез, тошно, неинтересно. И темнеет в глазах, и усталость навалится. Нашей жизни цена — 3 червонца по меркам Иуды. А высокой любви в день базарный не больше рубля. Удивляюсь тому, как по жизни все просто и грубо. И паяцы порой поднимаются в ранг короля. Под восторженный визг неуемный тандем продолжает, как Сусанин страну по болоту по кругу водить. Патриоты шипят, что отчизну враги окружают. Не хватает ума, сил и времени их рассудить. Современным аскетам охота по многу и сразу, а борец за права от мозгов оттирает кастет. Перепуталось все. Телевизор заткнул людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет. Перепуталось все. Бог с экрана затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет.

0: Честные поэты, художники, прочий бомонд.
1: Может быть, работяга, услышав слезливую песню, этим вечером спьяну соседу башку не свернет. Может быть, он сегодня жену не прибьет сковородкой, стящий кухонный нож не использует как аргумент. На работе начальнику в печень не сунет отвертку, и в дремучей душе загорится.

жогу зальет в полной мере. Где же серость небес? Трибунал, что немедля воздаст всем сестрам по серьгам, а братьям по крестам и по вере. Антисептик, что землю продезинфицирует в раз. В изобилие жратвы захотелось вам зрелищ?

0: налегают на ваши умы.
1: Тот, кто пишет стихи, тоже нехристь, подлец и предатель. И слова черной рвоты стекают на ваши умы.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Феному веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность, типа популярность, пришла к коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за 2 недели написал все текста к новому альбому Фэтному. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

призвание, как архитектор. И дочь у него и жена — водитель трамвая. Другим профессиям в этом доме

деревья хранят солнечного лета тайны.

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

кидаю. Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: И

расскажет про нас. Не нужно мне жизни, не нужно покоя, оставить бы только тебя, чтоб в этой квартире всегда был.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня.

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

сердца. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно.

0: потихоньку все исцеляется.
1: Ну, конечно, если живой.
0: Счастье и тебе повстречается.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас второй отбор на фестиваль «Revolution». Вот, и, собственно, уже с теми, кто на стриме, я поздоровался. А теперь здороваюсь со всеми, кто сидит у радиоприемников, у онлайн-проигрывателей и т.д. и т.п. Вот, это Николяновна, это Зухеровна, сзади Маша. Это Зухеровна, блудная дочь. Вот, Натаха, привет, привет, Натаха. Вот, ну и что? Смотрите, да, ну давайте, во-первых, для новеньких расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Сейчас я его, кстати, запущу. Я его опять забыл запустить. Вот же он, паскудина. Вот, во-вторых, кому удобнее общаться во ВКонтакте? Находите там группу «Неформатное радио». Вот, там... Находите в видеозаписях группы «Стрим» и вот пишите в комментариях к стриму. Все, что туда в комментарии попадает, я вижу здесь вот у себя на экранчике. То же самое для тех, кто висит в Ютубе. Находите там стрим, пишите в комментариях к стриму. Тоже у меня здесь все это всплывает. Вот, Зухеровна, привет тебе пишут. С телефона неудобно. Где Коляновна? Коляновна сказала, что с майских праздников вернется в эфир, и поэтому молитесь. Молитесь, чтобы она... Мы ей пока нарастили сиськи, сделали силиконовые губы. Вот. Ну и деревянную ногу третью. Вот. Будет она у нас красивая и весьма... симпатичная. Вот, ну и, конечно же, Дискорд. Наш Дискорд-чат, где уже давно все сидят, где удобнее всего, потому что ссылочки не режутся. Ссылка на наш Дискорд есть, во-первых, на сайте неформатного радио, прямо в разделе программы «Миксер» там написано, как с нами общаться. Во ВКонтакте в нашей группе есть большая жирная кнопка «Эфирный чат», тыкайте в него, и там тоже написано, что делать. Ну и, собственно, в эфирной теме, которая заведена сегодня для эфира, тоже ссылочка на наш Дискорд-чат есть. Витос Пермяк наш, здравствуй, пишет, чуть же не просрал эфир. Вот, так, кто тебе такую обнову подогнал? Это я у ребенка отобрал пока временно, да. Ну, хотя, я выясню, где она эту штуку купила. Я тоже себе хочу такую панаму, но я хочу посмотреть, что там еще есть. Кроме фрога, да? Кроме фрога, ну, или я возьму себе розового фрога. Вот. Ладно, давайте уже начнем, собственно, программу. Давайте начнем отбор. Итак, смотрите, я начну, конечно же, я начну с самого вкусного. С победителей альтернативного голосования. Итак, в альтернативном голосовании у нас победили кто? К сожалению, я ни хера тут не вижу сейчас. Фатум у нас на первом месте. Маша Филяева. Очень вот прям хорошо, что она победила. И маски Илона. Собственно, смотрите. Фатум и Маша Филяева. Делаю я вам такой подгон босяцкий. Чисто радийный приз. С понедельника будете звучать в треках недели. И, конечно же, вот эти вот ваши балансные очки умножаю на 2 и кладу вам на баланс на неформатном радио. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы у нас на сайте, туда зайдите, зарегистрируйтесь и как-то мне маякните. Умножу на 2 и положу вам на счет эти денежки. Маски Илона, ну, с 10 голосами, ну, конечно же, тоже я их умножу на 2. Тоже грузитесь к нам на сайт. Вот, ну, чего в качестве приза за такой вот... Ну, скажем так, прям вот уж совсем ни о чем. Ну, давай сделаем так. Вот когда закончится у меня большой отбор, это будет где-то, наверное, конец мая, начало июня, прям без очереди возьму в первую же программу, которая будет вот свободна от всех этих вот отборов. Грузите треки к нам на сайт. Вот, это что касаемо альтернативного голосования. Оно работает только на призы от неформатки. А теперь, собственно, переходим к голосованию основному. И там у нас победили кто? Там у нас победили Фатум 2-1 и Маша Филяева, чему я несказанно рад. Саня Грачев, привет! Привет, мой молдаванский друг. Вот, нет, цыган молдаванский, вот так вот, молдаванский цыган. И чего? Сейчас ставлю 3 трека нон-стопом. За это время я пока обновлю голосовалку, которая альтернативная, на стриме. И, собственно, чего? Пока слушаем 3 победителей. Конечно же, они пролетают дальше. Да, в следующую. Поехали. Вовка Горельцев, привет.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:15 на моих зеленых системных. Приветствую теперь всех официально, потому что как бы начинаем основную часть программы. Итак, друзья, только что у нас, я еще раз напомню, отзвучали три победителя прошлого голосования. Они пролетают следующий этап фестиваля Revolution. Это группа Фатом, это группа 2 к 1 и Маша Филяева. Вот, плюс я закричал, что Маша Филяева и Фатом и Маски Илона обязательно зарегались у нас на сайте, подгрузили еще треков, это раз, и я им начислю вот эти вот ихние баллы из альтернативного голосования и, конечно же, умножу их на 2. Ну и как приз от неформатки за альтернативное голосование. Маша Филяева и Фатум. А, нет, подождите, кто там? 2 к 1, по-моему, у нас. Нет, да, Маша Филяева и Фатум у нас будут звучать со следующего понедельника в треках недели. Вот так вот. Едем дальше и начинаем основную часть программы. Итак, смотрите, кто у нас. Блять, я опять выматерился в эфир. Ладно. Группа Nice Try. Я опять забыл рассортировать себе в сопроводиловках. Вот же, нашел. Группа Nice Try, город Москва. Написано про них следующее. Это рокот мотора или шепот дождя, проникающий в глубины души. Это музыка, заставляющая глаза раскрыться и лопнуть. Поднимите мне веки. Поднимите мне веки. Nice Try, ввысь, город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте. Вадим, привет. На всякий случай тебе еще по радио кричу. Я вдруг ты не видел, что я на видосе с тобой здоровался, да? Вот, поехали. Ну и не стесняйтесь, залезайте все в чат. Музыканты, которые сегодня участвуют. Если сегодняшние музыканты тоже будут говножопить и не будут общаться со слушателями, я тоже вам выскажу несколько фактов где-нибудь ближе к концу программы. Итак, поехали, ставим, слушаем Nice Try, ввысь, город Москва.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21-22, 47 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Вот, только что у нас отзвучали Nice Try. Ввысь, город Москва. И мне кажется, что я вот это сложно выговариваемое название уже когда-то произносил. Мне кажется, они у нас уже или в каком-то отборе звучали, или от «Бомбы Питера». Короче, как-то вот они у нас приземлялись. Мне так кажется. Ну, может, я ошибаюсь, конечно, я не знаю. Вот, спросил меня тут Пашка, чё за эфир такой с Найком Борзовым был? Слушай, он у нас, я не помню в каком году, или 13-й, или 11-й, что-то такое вот был. Ну, на сайте он у нас есть, поищи, прям в поиске вбей эфир с Найком Борзовым. Вот, он тогда представил, ну, сейчас мне уже нельзя материться. Короче, «Член», «Звезда» и «Третий глаз», такая вот песня была там, да, и я когда уже услышал, что там, ну, конечно же, все это звучало прям совершенно на прям русском языке, и вот тогда мы лишились двух вышек из пяти, осталось у нас три. Вот, он тогда представлял группу «Инфекция». Еще тогда он не как Найк Борзов. А, или нет, он параллельно вел, да, у него был, он как Найк Борзов был и группу «Инфекция» еще представлял. Вот, и тогда у нас был там трехчасовой эфир. И вот тогда мы потеряли две вышки. Потому что «Звезда» и «Третий глаз» очень не понравилось местной администрации. Вот, ладно, единорога, может, там и нет. Да и есть, нет, Андрюх, ну, как бы, они же никуда не деваются. Это же как говно, единороссы, они... Вот в канализацию как? Ее откачали, да, машинка приехала, откачала, все, раз там, еще зародилась жизнь. Появилось еще несколько какашек. Они никуда не деваются, поэтому что рисковать-то? Ну, три вышки, пусть они хреначат, ну не жалко мне, ну, попробую я меньше матом ругаться, по крайней мере. Стараюсь не ругаться в вышке, ругаюсь только на стриме. Вот, ладно, едем, давайте уже зачитаем комментарии, которые по треку прозвучали. Вот Пашка пишет, они правы насчет глаз, глаза вытекают. Андрюха пишет, хорошая ВИА, надеюсь, подобное попадет в ротацию. Натаха пишет, напомнила тульский пепельный свет, люди с амбицией и долей пафоса. Так, здравствуй, Аммонита Мускария. Здравствуй. Здравствуй, Аммонита. Так, что там еще? Что там еще у нас? Антоха пишет, мне зашло, хороший старт. Вадимка пишет, длинноватая песенка. Пермики пишут, бодро, хорошее начало, но чего-то не хватает. Чего-то не хватает, и, собственно, все. Вот, собственно, и все комментарии. Что так тухло-то, господа? Ну и, собственно, не вижу я музыкантов группы Nice Try. Где они? Где они? Почему они не пишут нам в эфир? Наверное, очень, понимаешь, знаменитые. Очень знаменитые и не хотят общаться с нами, с плебеями. Давайте будем ехать дальше. Педро the Pig. Педро the Pig. Теперь эту Педру надо найти. Где она у меня? Вот же она. Педро the Pig, город Москва, и тут прям целое ведро текста, давайте буду его читать. Московская группа, играющая альтернативный металл и рэп-кор, хорошо, хоть не рэп-шансон, в творчестве прослеживается взрывное сочетание мощных качающих рифов и плотного речитатива. Главный акцент коллектив делает на крутой перформанс и живые выступления с сильной резкой. Вот как это? Крутой перформанс и живые выступления. Перформанс — это и есть выступление. Ребят, масло масляное. Так, сильной резкой подачей, работой с толпой. На концертах Педро the Pig никто не останется на месте, так как группа всегда создает атмосферу супер качающего движа. На выступлениях группы нельзя сидеть и просто смотреть, невольно захочется устроить слэм и полный расколбас. Ну, не знаю, так прям про себя хорошо написали. Давайте заценим, хрен ли там. Педро the Pig, город Москва, РМЦ называется трек. Простите мой албанский, я абсолютно, понимаешь, плохо читаю по нему и особо говорю. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, здравствуйте, 21:31:41, вот такое красивое системное время у меня на зеленых диджейских часах, и Артем тут вот написал: давненько столько мата не слыхал в эфире радио. Ты знаешь, так я же не в эфире радио, это я на стриме. Стрим — это, как бы тебе сказать, это моя личная извращенная фишечка, просто мне так удобнее общаться с ВКонтактом и с Ютубом. Как-то вы в Дискорд. На радио я очень пушистый, очень белый, и стараюсь матом. И говорю, прям я няшный, очень. И пьяный иногда бываю, в хламину, но прям я хороший и добрый. Вот, а тут вот, конечно. Так, вот, Найстрай у нас нарисовались уже в Дискорде, наконец-то, молодцы. Вот видите, вас надо просто, сейчас как это, чтобы не вымыть, отхренососить надо, вот, и сразу вы, вот же тут все. Еще раз хочу сказать, группы, музыканты, если слышите себя в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Для того этот весь движ и делается, чтобы вы стали поближе к слушателю, если вы кому-то понравились, чтобы люди могли из чата перейти по ссылочке, добавиться к вам в группу. Вот. Но единственное, прошу, на Ютубе ссылки не режутся, в Дискорде ссылки не режутся, а вот во ВКонтакте ссылки режутся. Поэтому, если пишете во ВКонтактовском, ну, в этом, в чате, да, к стриму, тогда там лучше пишите от имени группы, чтобы там, ну вот, мы такие-то, и чтобы люди могли тыцнуть и перейти. Но лучше дублируйте все в Дискорд. Это прям вот будет здорово. Так, что у нас? Отзвучали сейчас Педро The Peak. Вот, но тут за эфиром я, конечно, сильно ругался матом. Во-первых, мне не понравилось, что вот эти вот фишки из Limp Bizkit-то уворованы. Во-вторых, очень монотонно. Я согласен, я просто полностью уверен, что живьем это звучит шикардосно. Что живьем это прям вот... Я бы сам поскакал у вас на концерте, ребят. Я сейчас про Педро The Peak. Но вот в записи как-то прям вот очень скучно звучало, честно. И вот Limp Bizkit-овые штуки, ну вы их рано начали воровать, потому что еще не умерло то поколение, мое поколение, которое помнят группу Limp Bizkit. И как бы мы всегда будем говорить: фу-фу-фу, ребята, воровать некрасиво. Вот, поэтому подождите еще годиков 10, попередохнем мы, и уже можете выдавать это за свое творчество. Вот. Пишет вот Воронов, в ВК писал, там мертво все. Пиши, я же тебе говорю, я еще раз объясняю, не пишите в тему в эфирную, пишите в комментарии к стриму. А причем в эфирной теме я сейчас просто не поленюсь, я сейчас просто открою эфирную тему. На ней, прям в ней написано: общаемся в комментариях со стримом, искать в видеозаписях группы. Вот так вот там написано. Это для тех, кто, понимаешь, не умеет читать, я озвучил. Вот, я вижу, что Антоха Брандин. Вот, я теперь знаю, что это ты. Сейчас я открою тебя в новой вкладке. Во-первых, я тебя в «Други» добавлю. А, ты уже у меня в «Другах», ё-моё. Значит, мы точно... Я, значит, не ошибся. Значит, Найстрай у нас уже звучали когда-то. Вот, и значит, в группу я к вам тоже добавлен, скорее всего. Вот, ладно. Что мы все про Найстрай, да, про Найстрай? Давайте уже, понимаешь, про Педро The Peak, потому что они же у нас озвучали. Сейчас буду читать комментарии. Во-первых, Аннушке привет. Привет, да, Гаррике привет. Кто тут у нас из новеньких? Ну, с Вороной мы уже познакомились. Артемка, здравствуй, который Дегтярев. И все, собственно, да? Давайте буду читать комментарии. Так. Юрка пишет: хорошую группу свиньей не назовут. Педро свинья, понимаешь, да? Вот. Ну, подожди, а вот у меня переводчик тут. Артикль «the», он что? Он же...
3: Он что? Это особенная свинья.
2: А, это особенно...
3: Это та самая свинья.
2: Это вот та самая свинья Педро. Вот, все, я понял. А то я просто думаю, ну, Педро свинья, это как это, там, Зухер дебил, Педро свинья. А это не, это та самая свинья Педро. То есть это свинья, которую зовут Педро.
3: Нет,
2: это тоже не то. Это тоже не то. Господи, как все сложно в этих... Привет, молдаванский друг Кишинев у нас на связи. Родик, здравствуй, дорогой. Алиска, привет. Ладно, давайте буду читать комментарии. Уже буду читать. Я же уже начал их читать. Так, хорошую группу свиньей не назовут. Вот, под рэп-кор разве можно танцевать слэм? Андрюха, ты видел? Сейчас тут Зухеровна такой слэм устроила. Она мне 30 секунд просто ломала позвоночник. Песня так себе, но сопроводиловка классная. Так, Артемка пишет, давненько столько мата не слыхал в эфире. Вот чего нашим радиостанциям не хватает, таких честных и откровенных ведущих. Я согласен, возьмите меня на все топовые радиостанции мира. Я буду, ну не, на все не берите, возьмите меня на 7 топовых радиостанций. Я буду каждый день по одной радиостанции. И, не, надо на неформатку оставить день. Короче, среда моя на неформатке, 6 топовых радиостанций, забирайте меня к себе, берите, платите мне большую зарплату. Вот, что там, Тундра с вами, и чего там, и мне греет душу. Я представляю, что это реальное радио, и мне греет душу. Это не воровство, это подражание, это вот про Limp Bizkit, да? Юлта, привет! Привет, Юлька! Я послушал твой альбом, честно. Мне понравилось все, но слушал я только последний трек, потому что там ты пела. Я не люблю инструменталку, я тебе говорил. Она красивая, она, ну, как бы я под нее засыпаю. Так. Галаган. Здорово. Здорово. Ладно. Что там у нас еще? Что там еще? Вот, что-то не качает, штамповкой в целом не зашло, как вокал положен. Живьем шоу было бы интересно посмотреть, это да. Так, Витос пишет, ну вот, вообще бодро, шоу, наверное, хорошее. Так, Антоха пишет, музон качает, текст не шедевр, ну и вокал плавает. Плавает вокал. Собственно, наш молдаванский друг поздоровался. Хочешь закрыть станцию? Зови Зухера. Да! Да!
3: Тогда останется
2: только неформатное радио. И 20-летие радиостанции мы отметим в гордом одиночестве в эфире. Блин, со всех, понимаешь, радио вышек будет вещать только неформатка. Вот, ладно. Артемка добрался уже до Дискорда. Молодец. Да, все, я все комментарии зачитал. Я зачитал все комментарии. Давайте ехать дальше. Далее у нас как раз Скалопендра. Блин, это же надо ж так обозваться. Где-то она у меня тут была. Вот же она. Так, Москва-Луганск. Москва-Луганск. Читаю Сопроводилова. Мощная ритм-секция, качающие рифы, все это приправленное звуками перкуссии, создают адскую смесь, заставляя окунуться в их музыку с головы. Я, насколько помню, перкуссия это что? Бонги, всякого рода эти вот кастанеты, эти шейкеры, да, что там, кахон может быть перкуссией, ну может быть, да. Колокольчики. Нет, я просто пытаюсь. Смотри, мощная ритм-секция, качающие рифы. И все это приправлено... Нахрена там человек с бубном, если там уже такой рев стоит? Не, это я просто придираюсь к сопроводиловке. Мы сейчас...
3: Они что-то все очень любят, очень много говорят.
2: Я так подозреваю, что они не сами пишут. Они покупают вот эти вот описания для своих групп, потому что, ну, сейчас это модно. Давайте послушаем Скалопендра «Плыви по течению». Сейчас мы выясним, как это бывает так, что перкуссия перекрыла качающие рифы. Вот, Москва, Луганск, трек называется «Плыви по течению». Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете, прям вот сейчас берете и начинаете писать комментарии. Вот, и, собственно, поехали, хрен ли там.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21.45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучала скалопендра «Плыви по течению». Вот, и давайте начнем уже с комментариев. Начнем уже с комментариев. «И не допел, и не доблевал», пишет Пашка. Ну, как тебе сказать? Это Гроул, Карл. Так, Андрюха пишет: «Интересно, а профессор Лебединский тоже Гроулом пел?» Слушай, ну он чем-то таким пел, да. Но мне кажется, он другим средством извлечения звука пользовался. Так, удачно заскочил на эфир, хоть не попсятина. А Юрка пишет: «Вот жаль, на записи нет перкуссии, она бы спасла положение, а так 5 минут». Вот я про что, вот вы представляете, вот в этой вот какофонии еще Гроул, треугольника очень не хватает, чтобы вот это, и так, дынь треугольничком, красота была бы. Так, ложитесь в больницу, верный способ бросить курить. Юлька пишет: «Вот сложное дело, тоже стараюсь бросить». Слушай, надо бросать, надо. Так, Андрюха пишет: «Мне понравилось, слухать можно». Родик наш, молдаванский друг, пишет: «Жестко звучат, мощь». Артемка пишет: «Мне всегда казалось, что гроулинг и прочие стили в вокале сильно портят музыку. Чистый вокал же весьма неплохо у ребят. И зачем добавлять эти экстрим вещи?» Слушай, Артемка, ну это, наверное, как секс. Вот кому-то нравится в миссионерской, кому-то нравится бобриком, да, чтобы... Что, да, сегодня мы с дочерью просветились вообще по этому поводу весьма и весьма. Вот, поэтому, ну, нравится им гроулинг, ну, что сделаешь. Я много раз рассказывал, у меня есть знакомая девочка, ну, она, видно, замуж вышла, удалила меня из друзей. Вот, она работала в клубе «Гараж» в Калуге. Вот, и мы там, когда выступали, она мне говорит: «На, вот, послушай, это вот мы играем». Я включил, я слышу, там мужик херачит. Прям вот, я говорю: «А что за мужик-то поет?» Она так это на меня обиделась, говорит: «Это я пою». А девочка, ну, чтобы вы понимали, ну, там 45-47 килограмм весу, там в чем душа держится, и 1.30 м, наверное, ростом. Вот, и она вот это хреначила, прям «Мама, не горюй». Поэтому, как бы... Ну, нравится им, ну что ты, ну что к этому придираться. Так, Витос пишет: «Достаточно интересно звучит, мне нравится». Антохе: «Зашло, но перкуссию не слышно». Так, Дениска: «Ушел в режим прослушки». Лэгстрим пишет: «По мне эти педро были получше». «По мне эти педро были получше». Педро, ну, как бы тут на вкус и цвет все сосиски разные, я думаю, да, и у каждой группы, наверное, есть свои фанаты, поэтому, как бы, ну, голосование всем покажет. Алька, привет, привет, Алька, вот, и после, вот, в песне бубна не хватило, пишут, не хватило бубна. Димка Белов пишет: «Хороший гроул, это красиво и сложно, вспомним». Бай, что за бай? И грустные смайлики. Так, ждем в сообществе. Кидайте ссылку, и будет вам «Ждем в сообществе». Где ссылка на сообщество? Я бы добавился. Вот, музыканты, я еще раз говорю, кидайте ссылки в Дискорд на свои группы, на свои ближайшие концерты. Это не возбраняется, это приветствуется, потому что вот как только бросите, у вас плюс один как минимум будет. Вот, все, я все комментарии зачитал. Зачитал я все комментарии, поехали дальше, хрен ли там. Далее у нас The Tundra. The Tundra. Вот. И, собственно, откуда у нас The Tundra? Тоже из Москвы, как ни странно. Тоже, как ни странно, из Москвы. И написано про них следующее. Собрались они в середине 20-го года, не имея никакой иной цели, кроме как обогатиться и уничтожить... А, это не у них. Кроме творческой самореализации. Вот, никто из них не является профессиональным музыкантом. То есть они, к счастью или к сожалению, не зарабатывают музыкой. Музыка они не зарабатывают. Слушай, покажи мне хоть кого-нибудь, кто тут зарабатывает музыкой. Вот кто? Не, я не про этот голубой огонек, который у нас по телеку. Я про реальную музыку. Вот, про хорошую, качественную. Кто у нас зарабатывает музыкой? В России, я имею в виду. Вот. Так, что там? Я отвлекся, извините. Делают все записи сами от начала и до конца, используя только живое звучание, поэтому они максимально честные и искренние. The Tundra, я боюсь сейчас услышать говнозвук. Я очень надеюсь, что у вас сейчас все хорошо. Вот. А как объяснить? Ну, они просто вот... Полсглист, понимаешь? Человек, когда спит, а у каждого человека же вот их много в теле, да, всяких. Вот, и некоторые выползают. И вот он до мозга дошел, а говорит, давайте вы назоветесь The Tundra. Вот, The Tundra, почему вы The Tundra, тут вот Зухеровна хочет уточнить. А давайте ставим, слушаем The Tundra. Эхо-эхо-ес. Экос. Вот, слава богу, у меня тут англоязычный есть ребенок под боком. Ну, у меня с албанскими беда. Ставим, слушаем, город Москва, поехали. А вы комментируйте обязательно. И музыканты, не забывайте, кидайте ссылки на свои группы. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, только что у нас отзвучала The Tundra. Мы выяснили, почему она The Tundra. Слушай, назови по-русски The Tundra. The Tundra, Echoes. Мы тут прям вот, понимаете, хотели все понять, про что песня. У меня лицензированный переводчик рядом сидит, вообще не поняла ни слова. Вот, вся надега на Артемку. Артемка, про что песню? Вот он написал нам в Дискорд: «Остановите землю, я хочу выйти». Знаешь, мне что напомнило? Артем, я сейчас стебусь, вот просто не просто, чтобы тебя обидеть. Нет, ни в коем случае. Была такая игрушка в свое время, Neverhood называлась она, да? Вот, и там пластилиновая такая игруха, прикольная, классная, мне она очень нравится. Я, кстати, недавно ее на торренте скачал, поставил жене на компьютер и хочу ее еще раз пройти. Вот, и там такая подзвучка была, вот, у нас монеточка заголосила на 10 тряпочков. Отлично, я вижу Спанч Боба. Вот, и этот, и там, короче, такая там сапотан. Вот, и вообще ничего не понятно. Ну, что-то он там поет. Вот, ладно. Так, что там, респект девчонке за прыгалки, пишет Алексей Мамонтов. А, это уже, это вы уже прошли, я понял, это люди, которые вот у нас были, кто это? Это Скалопендр? Нет, это кто? Это у нас были вот, которые, свинья Педро. Вот, так, мотнули, послушал, где нас врубали. Ози Осборн на максималках, пишут. Натаха пишет что-то интересное, хотя попахивает нафталином. Юрка написал: песня на языке тундры. Так, что там еще у нас? Димка пишет: у Тундра очень хорошая лайв-выступ. Нет, ребят, я ни в коем случае, я всегда говорю, ходите живьем на концерты. Ходите живьем, потому что, ну, живьем, это всегда здорово. Ты ловишь кайф, даже если ты ни хера не понимаешь, что он там поет, ты все равно ловишь кайф, потому что, ну, это живье, это здорово. Вот, и любая группа звучит хорошо живьем, я тоже в этом уверен. Ну, если прям не совсем, это у меня, кстати, видос есть, там Европу чуваки поют. О, это красота. Вот, ну, это ладно, это отдельная тема для беседы. Запись вот подвела совсем. Прям вот, ну, запись совсем подвела. А живьем я даже не спорю, что здорово вы звучите. Так, ладно, что там у нас еще? Я помню эту игруху. Вот, Артемка помнит эту игруху. Вот, ты помнишь там какой-то... Вот, меня прям до такой степени радует вот эта озвучка там в этой игрушке. Так, ладно, что там, я все зачитал или нет? Вот, Витос пишет: прям пахнуло далекими 70-ми, вокал, вот что-то неважное, концовочка, закос под Ози. Так, Антохи, неплохо. Ворона написала: сочно звучат ребята. На мой вкус, на русском было бы более выигрышно. Было бы более выигрышно. И, собственно, вот Артемка сам написал про себя, что говнозвук имеет место. Говнозвук имеет место. Вот, свинья Педро у вас плюс один в группе. И Скалопендро у вас тоже плюс один в группе. Я к вам добавился. Так, ну чего, поехали дальше. Не забывайте про альтернативную голосилку. У нас там уже 10 голосов появилось. Вот, ну а все победители альтернативной голосилки, они прям получат призы конкретно от неформатки, конкретно радийные призы, конкретно полезные. Вот.

Едем дальше. Вот, Андрюха предлагает. Есть предложение скинуться на монитор желтому Кермиту. Тяжело смотреть, как он глаза ломает. Скиньтесь, люди добрые, скиньтесь мне на монитор, я буду счастлив, потому что... Да ты знаешь, Андрюх, я уже заметил, это не канает. Народ, особенно музыканты, они в большинстве, вот в основной своей массе, жлобы. Жлобы, поэтому тут я даже и не надеюсь. Вот, ладно, давайте ехать так. Сейчас я Z-Tundra здесь удалю, чтобы мне просто не путаться. Так, и... Кто еще? Все, вроде все. Так, едем дальше. Далее у нас... Кто сказал, что хорошую группу не назовут свиньей? Кто? Посмотри, у нас там в чате. И сходи персонально на разборки. Так, что там? Колокол! Колокол! Колокол! Колокол! Колокол! Пьяная принцесса. Вот, замечательный звук. Замечательная группа, замечательное название песни. Колокол, город Москва. А как вам больше нравится, колокол или колокол? Не, колокол интереснее, мне кажется, вот колокол. Вот. Колокол является собой проект, играющий вне привычных жанров, но впитавший дух западной музыки. И перформанса, и русской поэзии, и, понимаешь, все. Все выступления отличаются затяжными околоблюзовыми импровизациями и активным вовлечением зрителей в процесс. То есть зрители прямо на концерте поднимаются на сцену и давай, понимаешь, гитаристу раскручивать струны туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот, кидаю сберовский номер, немного скину. Кидаю сберовский номер, кидаю. Куда ты его кидаешь? Зачем кидаться в сберовский номер? Вот, Натаха пишет: мы не жлобы, мы романтики-бомжоры. Да жлобы, жлобы. Ну что уж там. Кстати, друзья, хочу сказать, кто еще может не в курсе, да, у нас сейчас на подходе уже сборничек, и в нем осталось 33 свободных минуты, поэтому кто еще хочет в сборник попасть, давайте добавляйтесь, еще есть время. Вот, давайте, ладно, будем ставить, слушать. Группа «Колокол», город Москва, «Пьяная принцесса», сопроводиловку я прочитал. Сейчас будем смотреть, как зрители, понимаешь, мешают играть музыкантам на сцене. Поехали. Ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22.07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Только что отзвучала группа «Колокол», город Москва. И прям вот меня они порадовали. Прям красавцы. Но такие убогие клавиши, ребят. Прям, ну, звездец. Прям вот, честное слово, знаете, как вот прям серпом по первичным половым признакам Зухера. Туда бы прям, конечно, живую бы рояльку записать. Ну да, худо-бедно там не рояльку какую-нибудь там украинскую. Что там, какие у нас пианино, наверное, выпускали. Ну что-то вот, ну просто живую пианинку бы записать. Оно бы, наверное, лучше бы звучало. Потому что прям вот такой убогий кассиозный звук, прям вот кошмар. А так прям мне очень все понравилось, очень здорово. Слова я не слушал, потому что, ну, я их априори не слушаю, я слишком много текста, треков слушаю каждый день, и у меня уже тексты, они, ну, не прилипают к мозгу. Потом, когда понравится, там, второй-третий раз слушаю, тогда обязательно тексты прослушиваю. Вот, и мы тут выясняли, почему он хочет домой, а принцесса пьяная. Ну, потому что, видимо, пришел баба пьяная, и что с ней делать? Он захотел домой сразу же. Вот, ладно, давайте буду читать комментарии. Так. «Колокол» больше напоминает «Холокост», Андрюха пишет. «Неплохой эксперимент, треку плюс поставлю». Так, Юрка Арцизов пишет, «Колокол пока больше всех порадовал». «Просто у тебя неприязнь к Кассио». Слушай, ну нет, ну при чем тут приязнь или неприязнь? Ну, если звук говно у Кассио, то ну что тут? Вот у нас Юлька сейчас вот. Человек, понимаешь, жемчужина питерского, как это, андеграунда. Вот, она такие классные штуки делает на рояле. Вот, Юль, тебе понравился звук клавиш в этом вот произведении или нет? Мы сейчас у нее спросим. И тут вообще никакого нет вот этого предвзятость, непредвзятость. Ну, просто звук говно. Ну, что я сделаю? Вот, песня классная. Ну, аранжировка здоровская. А звук вот клавиш прям вообще убогий. Что там? Натаха пишет, пока что самая лучшая песня за сегодняшний вечер. Витос пишет, зашел как-то к знакомым в филармонию, они там винишко на рояле развивают и закуску порезали. Рояльчик ляма 2 стоит. Это херня, Вить. Ты знаешь, я как-то строил, ну как строил, делал перегородки в доме. Вот, там на втором этаже стоит рояль. Я говорю, как вы его туда вообще? Они говорят, мы второй этаж вокруг рояля строили. Вот. Юлька, смотрите, она у нас очень, как это, политкорректная. Пишет, мне песня понравилась, а пишусь я на Ямахах. Я тебе конкретно про эти клавиши спрашиваю. Вот как конкретно про эти вот клавиши, которые вот сейчас у нас звучали в «Пьяной принцессе». Вот, мне не понравился там звук. Так, Галаган пишет, все как у всех, русский рок. Русский рок. Так, что там? Родик пишет, интересно, ребята, звучат, надо взять на заметку. Антохе неплохо. Витос пишет, достаточно интересная аранжировка с дальнейшим развитием. Мне зашло. Так, Леха Мамонтов пишет, вкусовщина. Вкусовщина. Ты сейчас на меня ругаешься или ты вообще глобально? Вот, мне просто понять. Так, Вадим пишет, какой-то эффект винила был в запиле гитары или у меня глюки. Слушай, я не обратил внимания, там достаточно интересно было, все красиво, кроме клавиш. Я теперь не слезу с этих клавиш. Мне вот кажется, что клавиши испортили там все прям вот вообще. Не, ну как, не испортили, конечно, но звук у них прям неприятный был, а сама вот мне все остальное понравилось. Так, и, собственно, все, больше комментариев я не вижу. WhatsApp, я так подозреваю, можно закрывать. Туда вообще нахер никто не пишет. Трудым его, чтобы он... А, вот, Леха, это он глобально про вкусовщину. Ну, понятно же, что, ну, как тебе сказать, я вообще всегда говорю, никогда никого не слушайте, да, когда вам что-то советуют, там, вот, а вот вы тут гитару тут дуете, а вот вы барабаны сюда дуете, ну, сколько людей, столько и мнений, да, я понимаю, там, когда говорят, что вот, там сведение плохое, да, вот тут у тебя голос выпирает. Ну вот к таким вещам еще можно прислушиваться, там гитара не на месте, там вот пианино вот это гребаное, да, вот. К таким вещам можно еще прислушиваться. А в плане, как я играю, что я пою и какие у меня стихи, да идите вы все лесом. Я как бы художник, я так вижу. Вот, у любого музыканта есть миллион его потенциальных фанатов. Просто ему их надо найти. И как раз вот мы для этого тут все эти эфиры и ведем, чтобы больше людей вас услышали. И если хотя бы один человек у вас прибавится за эфир в фанатах, это же уже здорово. Вот, поэтому, конечно же, все, по большому счету, это вкусовщина. Вот, ну я же должен что-то говорить. Вот, поэтому терпите, блин, меня. А хрен ли вы, вот, хотели еще тут. Едем дальше. Далее у нас, как ни странно, опять Москва. Группа называется Pride. И, собственно, читаю сопроводиловку. Pride – это львиная семья. Музыканты не просто так выбрали... У нас сегодня кошечки. Музыканты не просто так выбрали это название. Они именно семья, за которую им не стыдно. Так, сейчас мы бэкграунд подвинем. Так, что там? Каждый из них прошел свой путь перед тем, как стать частью Pride'а. Кошмар. Их музыка разная, в ней каждый может найти что-то близкое. Стилистика качается от фортепианных баллад до кантри и фолк-рока. Но с каждой песней связана какая-то история. Может, среди них есть и ваша. Все может быть. Давайте ставим, слушаем. Pride, Москва. Трек называется «Сказка». Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22.19 на моих зеленых системных. Вадим вот пишет: красивый голосок и песенка хороша, и бубен тут был к месту. Вот, наконец-то мы сегодня услышали бубен, перкуссию, мы наконец-то услышали. Классная песня, классно, прям так нежно она звучала, и гудочки хорошие, и гитарка хорошая. И вот только в конце вот это вот, вот король лев вот этот вот, он как-то меня немножечко смутил, но опять же, вот как написал, кто написал? Леха, по-моему, написал все это. Да, вот Леха написал «Вкусовщина». Вот. А, мне не понравилась финальная вот эта вот пробежка антилоп гну. И вот это... Вот оно прям вообще там ни к чему. Вся красота была порушена вот этими всплесками. Ну ладно. Ну они художники, они так видят. В целом, мне понравилось. В целом, здорово, красиво. Так, буду читать комментарии. Так, сейчас я найду, откуда началось. Вот, Натаха написала, прикольно, очень хорошо. Галаган говорит, тут надо на голос. Ну, почему на голос? Нет, надо просто слушать. На самом деле, ты знаешь, я очень рад, что очень, ну, появляется, по крайней мере, у нас на неформатке много коллективов, которые возвращаются вот к этому, к исконному, потому что уже, ну, так устал я вот от этой альтернативы, от этого вот хардкора какого-то, вот. И иной раз вот очень хорошо слушается. Мне нравится. Так, Леха написал, на мельницу похоже. Не знаю, не соглашусь, наверное. Не соглашусь, потому что Натаха, она более, скажем так, она в ирландщину ее прет, туда вот. В ирландщину, в псковщину. На Подпорожье. Вот, а тут все-таки ближе как-то к Рязани. Вот, к Архангельску, куда-то туда. Так, Юрка пишет, хорошая лирическая песня. Мне не очень понятно, как такие разные стили в одном фесте будут участвовать. Слушай, ну будут, я думаю. Будут. Так, Андрюха пишет, вот эстрада подошла, красиво звучит, подобное в последнее время часто слушаю. Галочка треку от меня. Так, Данил пишет, очень неплохой трек. Вадима зачитал, Артемка пишет, вот да, красивые инструменты всегда украшают музыку. Антоха вот написал, милота-то какая. Так, Тундра у вас плюс один, сейчас я добавлю. Все, теперь у вас 258 человек в группе. Добавьтесь в Зухер и компанию тогда уже. Чтобы у меня тоже было 258 человек. Вот, так, ладно, но это так, это не обязательно. Так, что там еще у нас? Милота-то какая? Витос написал, приятный голосок у девицы, да и песня норм. Вот, короче, всем понравилось. Но почему-то так она тут и не нарисовалась, вот. Никто, понимаешь, из этого прайда, из этого короля льва не появился в чате. Очень жалко, хотелось бы пообщаться. Едем дальше. Далее у нас своя компания, Московская область, Жуковский. И написано... Сейчас я начешу нос свой до усрачки. Ой, кайфанул прям. Вот, написано следующее. Своя компания, настоящий DIY-бенд из Подмосковья. Группа не скрывает своего любительского уровня. Честно пишет треки в гараже. Честно пишем треки в гараже. Барабанщика записываем в канализации. Прям в люкс, чтобы все было честно. Вот, звучит, выглядит и качает по-настоящему живо и искренне. Возвращая настроение 60-х годов. Напоминает Jefferson Airplane или Умку и Броневичок. Ну что вы так Аньку PS60 запихали? Она все еще жива и здравствует. Ну зачем? Зачем вы ее так глубоко укомплектовали? Вот, своя компания, Жуковский. Поехали, ставим, слушаем. Трек называется «Подай мне рому». Подай мне рому. Рому мне подай. Желательно трезвого. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22-27 на моих зеленых системных. Я вот смотрю, у меня почему-то половина тутубовских комментариев не отобразилась на овцечате. Не пойму, с чем это связано. Вот, и вижу, вот у нас нарисовался Николай, этот, который вот у нас из Прайда. Привет, Калюня. Все, добавился к вам в группу. Вижу вашу ссылочку. У вас плюс один. Так. А, это, наверное, из-за того, что ссылка, она у меня здесь порезалась, наверное. Странно. Ну, ладно. Главное, я перешел. Главное, я добавился. Так, начинаю читать комментарии. Так, Артемка пишет, 60-е. Витос написал, подача хороша, песня зачет, только кто-то там в массовке лажает. Кто там лажает? Кто это сделал? Кто? Да... Все! Все! Не, ну это лайв! Ну, понятно, что это лайв, понятно, что там надо прям вот капитально брать и дорабатывать напильником. Вот, Антоха пишет, неплохо, но нужна обработка набором напильников. Вот. Артемка пишет, да, просто добавить напильников. И смотрите, все прям про напильники. Вадим пишет, а в такой песне и надо петь пьяным хором. Да! 21 у нас тут заголосил еще на 100 рубликов. Спасибо тебе, 21-й друг. Так, что там? Юлька пишет, лажают все! Лажают все! Так, Данил пишет, ух, живенько, как порадовали. Юрка написал, записано, чересчур уж честно, надо бы больше репетировать. Слишком честно записали. Так, что там у нас еще? Женек скинул ссылочку какую-то во ВКонтакте. Слушай, она, скорее всего, сейчас у нас срубится. Приходите на концерт 2 мая. Леха, напиши в этот, в Дискорд лучше, если ты имеешь возможность, прям полностью текст. Я сейчас зачитаю, чтобы не только читатели увидели, но и слушатели, которые просто слушают и в чате не сидят. Мне не жалко, я зачитаю. Вот, ты про только подробно, где, когда и что почем. Так, далее, что там у нас еще пишут люди? Так, где-то я еще хотел. Вот, неплохо звучит женский вокал, очень кстати. Так, тут все вроде. Тут вроде все. Ссылка на видео с отборочного тура группы «Своя компания». Подай мне, Рома. А, вот, все, Жень, я понял. Это ссылка на видос. Вот, ну, я погляжу обязательно. Я погляжу обязательно. После эфира. Сейчас я... Ну, не могу я этим сейчас заниматься, потому что мне надо тыкать кнопочки. Вот, и нести какую-то чушь в микрофон. Так, ну и, собственно, что? Что? Я жду от Лехи... Жду я от Лехи приглашалку. Я зачитаю без проблем. Мне не впадло, мне не жалко. Мы для этого тут и сидим, чтобы музыкантам помогать. А от себя хочу сказать, что это был последний трек сегодняшнего отбора, да, давайте мы сейчас включим хорошую итальянскую песню, после которой нарисуемся. Я просто хочу дождаться от Лехи ваш текст про концерт, чтобы его зачитать, и так мы Бонни Немо послушаем, секундочек, так, 20-30, пока Леха не выкинет нам что-нибудь, тут какой-то текст.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну, так я и не дождался, собственно. Так я и не дождался от Лехи полного текста. Короче, я вам так скажу. Приходите на концерт 2 мая. На чей концерт? Очень информативно. Я так понимаю, мне кажется, что это у нас этот свинья Педро. Ну, мне так кажется почему-то, не знаю. Вот, приходите на концерт 2 мая. Все, больше ничего не написал. Ну ладно, а мог вас порекламить? Вот нас сейчас смотри в онлайне. Где у меня? Я хочу стрим посмотреть. Сейчас. У нас же там идет, как он называется? Каждый 30 секунд. 16 798 человек в онлайне. Отлично просто. Практически стадион. Мы сейчас могли порекламить, а вы... Не кинули мне полный текст. Ну и ладно. Ребят, что будет дальше? Завтра ночью появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за всех, кто понравился. Можно будет ставить много галочек. Можете за всех галочки поставить. Ссылочка появится у нас в группе неформатное радио во ВКонтакте. Поэтому поставьте колокольчик. Вот, поставьте колокольчик себе, вступите в группу, чтобы не просрать вспышку, понимаешь. Сегодняшний эфир благополучно подошел к концу. Не болейте, любите друг друга. Услышимся лично со мной теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но... Пусто не будет. Поэтому, собственно, отключаюсь я из радио. На стриме я еще минуточку повисю. А с радио я пока ухожу.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист. Дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

Вспомнили «Убить Билла» Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы, и никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики дорог.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймс Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

звезды высят в вечер. Я к нему навстречу, речкой речи в вечер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечтой

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Привет, друзья! В эфире
2: «Мир
3: неформатный».
2: Радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, чадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юность.

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Добрый вечер, да, нас тут

0: насобиралось. Надо мне коняшку в наушники запустить, чтобы я его слышал хотя бы одним ухом. Вот, сегодня великий праздник, день первого автомобиля в России. Вот, день первого русского автомобиля. Так что, все господа автовладельцы, правовладельцы, ну и просто желающие с нами бахнуть, могут с нами бахнуть. Вот, у меня спеют пельмешки на плите, у коняшки уже все готово, так что вот пока у нас будет нон-стоп с победителями, я, наверное, себе подготовлю закусон, и мы продолжим. Вот, Саня нарисовал. Да, всем здравствуйте, всем вот привет, Санек, кто тут у нас, Эдик нарисовался, Игорян. Вот, все живые. Итак, наша Аська 964-7-5, наш мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, отдаю слово коняшке.
1: Ну, спасибо большое. Друзья, у нас была на прошлой неделе двойная программа, соответственно, у нас два победителя, ну и борьба у нас, честно сказать, была тухленькая, очень тухленькая была борьба, всего три группы боролись за попадание в ротацию, но так как мы договорились о том, что у нас, учитывая то, что формат программы двойной, попадают в ротацию сразу две команды, соответственно, могу поздравить наших котов в мешке, Сибров из Беларуси, группу «Сигма» с композицией «Луна», попадание в ротацию, это первое место, 46 голосов. И, соответственно, наших тоже старых знакомых из Ижевска, группу «Идиотека» с композицией «Любимым женщинам». Так вот, эти две песни от группы «Сигма» и от группы «Идиотека» попадают в прямую ротацию неформатного радио. Каждый день эти песни будут звучать у нас в специальной рубрике «Победители программы 5+1». И хочу напомнить ребятам, потому что у нас была довольно-таки большая пауза.
0: Ну, не каждый день, наверное, все-таки где-то раз в два дня.
1: Раз, ну, раз в два дня, да, потому что треков стало уже больше.
0: Где-то треков
1: да,
0: много, а там все это работает в разнобой, совершенно без всякого списка. Вот, поэтому... Да, кстати, вот коняшка, он у нас сегодня опять из телефонной будки вещает. Поленилась эта скотина сходить в магазин, потратить 200 рублей на гарнитуру, и он опять говорит в стол. Поэтому коня будет слышно сегодня опять херово.
1: Ну, друзья, это последний раз, потому что на этих выходных еду в Тулу, забираю оттуда честно спизженную с моей предыдущей работы гарнитуру, хорошую, дорогую, и с этой гарнитурой уже буду вещать во время следующей программы. Кстати, друзья мои, группа «Сигма» и группа «Идиотека», надеюсь, вы нас сейчас слушаете. Хотел вам напомнить, что у нас с 2014 года немного изменился порядок прохождения треков в ротационном формате радио.
0: Нет, порядок не изменился, порядок размещения изменился.
1: То есть порядок размещения, Захар, скажи подробнее.
0: Да, ребятушки, вам надо записать свой голос. Мы группа такая-то. Вот, песня такая-то, всем привет, и мы это дело прилепим к вашему победившему треку и запустим в... так, стоять, Зорька, у меня пошел трек какой-то, я опять все прошляпил, потому что сегодня я мудак и хочу выпить. Вот, вроде договорил, да, все, Анжелка, привет, привет, Анжелка.
1: Ну, единственное, что еще хочу сказать, что ваши вот эти джинглы, записанные вами, да, вы можете присылать либо Захару на его электронную почту, ну, либо со мной, с Захаром связаться ВКонтакте, и мы уже тогда объясним, куда, что и как слать. Как только пришлете джингл, мы сразу прикрепим, точнее, Захар прикрепит этот джингл к вашему треку, и ваш трек уже прямичком пойдет в ротацию. Чем хорошо, тем, что из ротации никуда этот трек уже больше не денется.
0: Ребятушки, напоминаю, только голос. Только голос, больше ничего не надо, просто вот приветствие. Вот, ну и что?
1: Ну и что, друзья, по старой доброй традиции начинаем мы наш эфир с двух победителей, так как у нас был двойной эфир, да. Еще раз напомню тем, кто опоздал или тем, кто к нам только что присоединился, что победили у нас в нашем голосовании недельном группа «Сигма» из Беларуси с композицией «Луна» и группа «Идиотека» из Ижевска с композицией «Любимым женщинам». Слушаем нон-стопчиком эти две песни, но потом уже перейдем к обычному формату.
0: Да, а я пошел пока пельмешки вылавливать, потому как
1: я картошечки поел.
0: Очень хочет. Вот, поехали.
1: Слушаем.

0: Ну вот как-то так, друзья. Как-то так. Отзвучали. Вот Эдик пишет: победителей не судят. Так, сейчас я опять наушнички бабахну для коняшки. Вот. Пишет, что вот материал услышан, желание переключить канал не вызвал. Ну, они уже победили, так что, в принципе, что там? Что там уже? Да? Вот, нарисовался у нас Никитка. Здорово тебе, дружок. Тоже, тоже тебе привет. Я смотрю, вот Анжелка шлет ему какие-то опилки. У нас в эфирном чате идет пересылка опилок и прочей лабуды. Вот, но у меня, в принципе, поляна накрыта.
1: У меня тоже.
0: Вот, так что мы можем дружно начинать пьянство. Радиопьянство в прямом эфире. Итак, друзья, пока я себе начисляю, коняшка начинает очередную программу 5 плюс 1.
1: Ну что, друзья, начнем очередную программу 5 плюс 1. Начнем мы, как всегда, традиционно, с кота в мешке. И этот кот в мешке, кто бы удивлялся, кто бы, скажем так, сомневался, да, этот кот в мешке снова из Братской Республики Беларусь. А на данный момент времени группа, которая прозвучит нас сегодня в эфире, насчитывает за свою историю, ну, фактически, даже меньше года. Меньше года эта группа существует, группа называется «Танцевать». И интересно, вообще интересен трек, который данная группа предложила нам для нашего сегодняшнего эфира. Данный трек называется «Радио Свобода». «Радио Свобода», если говорить по-белорусски. Данный трек ребята записали, когда участвовали в интернет-конкурсе от «Радио Свобода» на кавер-версию песни группы «Улисс». Она, опять же, называется «Радио Свобода». Я, к сожалению, не знаю, что это за группа «Улисс» такая, да? И песня «Радио Свобода» тоже для меня, ну, скажем, является террой инкогнито. Так вот, данная песня за короткий промежуток времени набрала 850 прослушиваний. И я так понимаю, что победила в этом интернет-конкурсе. Собственно говоря, учитывая то, что столько прослушиваний было у данной песни. Надеюсь, что все вот эти 850 прослушиваний также будут относиться и к нашему сегодняшнему эфиру, и это поможет ребятам в будущем голосовании. По старой доброй традиции, ни Захар, ни я кота в мешке до эфира не слушаем, поэтому для нас, так же, как для вас, наши радиослушатели, будет такой сюрприз. Ну, а насколько он приятен или неприятен, посмотрим после того, как песня прозвучит. Итак, еще раз повторю, группа называется «Танцевать», из города Минск, Республика Беларусь. Группа молодая, 2014 года рождения. И, соответственно, песня от группы «Танцевать» называется «Радио Свобода». «Радио Свобода».
0: «Радио Свобода». Тут вот поступила аллегория в эфирный чат, что у нас как будто телемост между МКС и ЦУП. Но, Эдик, ты недалеко ушел от истины, потому что вот у меня тут ЦУП, а наш лошадиный друг, он как раз сейчас что-то вроде МКС.
1: Космической орбиты.
0: Московская кривая станция. Вот. Итак, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, это у нас была группа «Танцевать», «Радая свобода». Вот, ну, давайте уже тогда критиковать. Да, давайте зачитаем, во-первых. Во-первых, зачитаем. Вот, Анжелка пишет: «Мне нравится, даже пританцовываю, не говоря о том, что соседи еще и меня слушают, точнее, мою подпевку». Вот, ну, Анжелка у нас, она пляшет подо все.
1: Тем более, это ее котмышки.
0: Да, так, Эдик пишет: «Музыкальный фундамент хорошо поддерживает, но вот к мелодии вокала привыкнуть пока не могу. Как-то она отдельно, что ли, кроме того, что я не слышу ни одного слова почти». Так, позитивная вещичка пишет Никитка, мажорная. Вот, Игорян пишет: «Мне тоже эта песня понравилась». Так, читаемости вокала мало уделили внимания. Эдик, ты знаешь, мне кажется, это все-таки, наверное, беда сведения. Беда сведения. В принципе, трек неплох. Даже, я бы сказал, прям хорош. Но, мне постоянно что-то это напоминало. Вот какую-то то ли от Эдика Мёрфи, да? Нет, Меркури. Не Мёрфи, Меркури. Я что-то черное с белым путаю. Вот, видимо, потому что напиток коричневый. То ли что-то вот из советского какого-то спортивного патриотического. Вот почему-то мне кажется, что вот где-то я вот такое уже что-то слышал. Вот. Ну и сведения, конечно, надо бы подработать. А так, в принципе, очень даже неплохо. Вот. Конечно, ты что скажешь?
1: Ну, я что скажу? Не сказать, что плохо, но и не сказать, что я бы эту песню стал переслушать. Как-то меня не зацепило, мимо прошло. Ну да, приятно, да, симпатично, да, стройно. Возможно, что-то действительно не так со сведением, потому что, ну, как-то вот, блин, правда, вокал был слышен не совсем четко, и, ну, как-то вот вся телега, она как-то была, вот какие-то вот сомнения у меня были по этому поводу. В любом случае, трек неплох, трек даже хороший, я скажу, но, может быть, не совсем мое, я переслушать не стану. По поводу галочки
0: вот, подумаю. Вот, смотри, ставить. Эдик пишет: «Похоже на песню Тыниса Мяги «Олимпиада 80». Вот я помню, что что-то такое вот, ну, прям вот до боли. До боли именно вот сама манера и похожесть. Вот, Фома пишет: «Все, у парней нормалек, не глумитесь над начинающими». Так нет, мы же не глумимся, Сань. Ну что ты? Что ты, дружочек? У нас тут все просто вот мы рассказываем, что мы почувствовали. Почувствовали. Ты вот мне, коняшка, рассказал недавно, совсем без чувств был. Совсем был без чувств. Вот. Кстати, я придумал новую расшифровку вот этих вот МКС и ЦУП. У нас сегодня телемост между МКС и ЦУП. Так вот, ЦУП — это центр управления попойкой. Вот. А МКС — это московская коняшкина студия. Вот. Так что у нас сегодня все вот прям МКС и ЦУП. Все нормально. Итак, что там у нас дальше?
1: Ну что, едем дальше?
0: Едем дальше. Полифония.
1: Итак, друзья, ну а теперь уже пойдут те треки, которые я благополучно отобрал к этому эфиру. И, ну, сейчас, конечно же, побольше серьезности, потому что и тема, которая сейчас будет подниматься, довольно-таки серьезная. И вообще ситуация тоже довольно-таки серьезная. Объясню, в чем дело. В данный момент времени у нас на очереди группа «Полифония» из города Донецк. И мало того, что сейчас сами знаете, что там происходит, пусть наше неформатное радио вне политики, да, но, в принципе, как бы вы понимаете, да, сейчас просто там идет геноцид людей, убивают людей, самолетами долбают, минометами, градами и прочей ерундой, да, это ужасно, и я надеюсь, конечно же, что с ребятами из Донецка, не только вот с музыкантами «Полифонии», да, но и со всеми жителями, кто там рядом находится, все нормально, что ребята живы, здоровы и нас сейчас слушают. И второе, ну, само собой, да, название песни. Песня называется «Коктейли», и как раз она была написана не так давно, когда вот на Украине состоялся этот сраный Евромайдан. Вот. Поэтому, ну, давайте послушаем просто песню. Песня мне очень понравилась и содержанием, и наполнением, и своим внешним видом, да. Ну и тем более тем, что песня действительно про то, что сейчас происходит на Украине. А сразу же после этой песни, когда мы послушаем, откомментируем, пойдет еще одна песня от российской группы, но тоже посвященная событиям на Украине. Так вот совпало.
0: Ну
1: вот.
0: Ты не анонсируй заранее-то, ё-моё, давай уже как-то по очереди,
1: ладно, что ли. Друзья, группа Полифония из города Донецк. Ребята, мир вашему дому. Надеюсь, что все с вами сейчас в порядке. Слушаем.

0: Что-то я как-то смотрел, казалось, что там еще времени много. Вышел.
1: Оказалось, что времени мало.
0: Да, а времени оказалось вообще не хватило. Вот, ну ничего, покурю прямо вот здесь. Я сегодня буду болтовать. Сегодня мне можно поболтовать, потому как все мои на юге, дочь на севере, жена на юге, один я как дурак на работе. Вот. А одно дело вот меня радует — коричневый напиток. Правда, уже его тут осталось на донышке, ну да ничего. Так, читаем. Читаем комментарии. Так, сплиновщина, пишет Игорян. Санек пишет: Донец, голосую за вас. Кстати, вот, Фома, тебе сегодня можно два раза нажраться. Да, сегодня именины. Во-первых, у Александров, а во-вторых, у Фомы. Ну, это я так, к слову. Так, Никитка пишет: мне вокал не нравится. Так, второй Никитка пишет: гибрид многих команд с нашего радио. Радио. Бэ. Так, а просто много середины лезет, потому режет слух. Вот. Так. Но мне понравилось, как бас обволакивает аранжировку и качает на плотных волнах. Так, Игорян пишет: сплиновщина — это не минус. А зачем тогда называть сплиновщиной? Может, это сплин под Донецк косит? Может такое быть? Может. Вот. Я считаю, что вот как-то делить группы по сплиновщинам, БГ-вщинам, да, шевчущинам, наверное, смысла нету, потому что уже давно они мастодонты и скоро отойдут. А на них уже воспиталось поколение, поэтому, в принципе, уже как-то называть этот стиль, наверное, смысла нету. Вот, ну, слова не слушал, честно говорю, тем более, когда я услышал, что вот это что-то прям мега-патриотичное, специально не стал слушать, чтобы не быть, как это называется, коняшка, ну, подскажи.
1: Не быть мудаком.
0: Ну, блядь, ты вот, при чем тут мудак? Я про то, чтобы не быть, господи, ну как это называется?
1: Пристрастным.
0: Пристрастным, да. Поэтому я вообще этот трек решил не слушать. Поэтому я не буду его никак комментировать. Понятно, что все это наболело, накипело и было спето. Вот, поэтому я комментировать ничего не буду.
1: Ладно, давай я тогда прокомментирую. Тоже не буду комментировать смысловую составляющую, да. Поговорю про музыкальную составляющую песни. Мне очень понравилась аранжировка, понравилась подача, все стройно, все ладно, все хорошо. Тем более песня хитовая, это видно сразу, невооруженным взглядом. Песня ложится на слух, ее хочется переслушивать. Себе в плейлист я ее добавил, эту песню слушал уже, наверное, раз 5. Ребятам большой респект, молодцы, ребят, держитесь, играйте музыку. Надеюсь, что все у вас будет в порядке. Ну, от меня, конечно же, будет галочка за эту песню. Очень бы хотелось, чтобы песня появилась в ротации на информатном радио. Как-то так.
0: Как-то так. Ну и следующий. Человек, у которого два пузыря стоит, но ему в 4 утра за руль, поэтому сегодня у него фамилия не по кабахну. Ни хрена.
1: Итак, друзья, на очереди у нас группа «Гравитационная неустойчивость» из Москвы. Наши старые, старинные друзья. Группа, которая участвовала уже ни в одной...
0: Причем уже не только друзья радио, но и наши личные друзья.
1: Да, да, да, да, да, да. И песня, она действительно продолжает тему данную, да, называется она «Зачем сегодня нам война?». Песня очень простая по аранжировке, но до боли пронзительная и очень честная. А вот я сейчас действительно хочу обратить внимание наших радиослушателей. Это не та гравитационная неустойчивость, к которой вы привыкли, да, вот, ну, много вы... Песен данной группы слышали, да, эта песня стоит особняком. И я думаю, что после коктейлей от группы «Полифония» из Донецка эта песня прозвучит именно так, как она должна прозвучать. Итак, «Гравитационная неустойчивость».
0: Конечно, я тебе, знаешь, что предлагаю сделать?
1: Да.
0: Ну так вот, пока вот вспомнил, думаю, да, приложу. А давай мы сделаем какой-нибудь эфир по теме вот этих массово-патриотичных песен.
1: А мы делали уже на День России эфир.
0: Ну, это вот было на День России, а сейчас вот мы ждем, когда Россия еще чуть-чуть увеличится, да? Я надеюсь, что все-таки это произойдет. И вот, вот по этой теме давай пособираем треки.
1: А почему бы нет? Но это будет не скоро, я думаю, да, может быть, через месяц, через полтора, но я подберу треки.
0: Потому что я просто заметил тенденцию, эти треки появляются. Эти треки появляются, и даже, так вот, буду нескромным, у меня тоже такой трек появился, но мы его не будем пихать. Мы его не будем пихать.
1: Ладно, Захарчик, вот. Я возьму это себе на заметочку. Ну а сейчас, конечно же, возвращаемся к традиционной неустойчивости.
0: Группа ГН, зачем же нам война? Поехали.
1: Поехали.

0: Ну и не буду я комментировать вторую песню.
1: А почему?
0: Ну как тебе сказать? Ну, чтобы в меня не летели тухлые яйца, да?
1: Вот. Я подозреваю, что галочки от тебя за эту песню не будет.
0: Нет, галочка будет. И за предыдущую, и за эту будет галочка. Я так молчу. Ну просто я, как тебе сказать, ты меня давно уже знаешь, ты прекрасно знаешь, что я достаточно патриотичен. Вот. Достаточно сильно люблю людей. Поэтому вот песни такого рода, ну как бы они были не спеты, как бы хуёво не сыграны и ужасно записаны, у меня просто рука не поднимается их как-то хаять, критиковать, что-то подсказывать, тем более публично. Вот.
1: Ну, я скажу все-таки так, что эта песня попала, ну, называется, в жилу. Я думаю, не только мне, но и многим радиослушателям. Песня искренняя, песня честная. И именно в таком виде я эту песню вижу. Извините, невольный каламбур. То есть, если бы эту песню наворочили, там, какие-то аранжировок навертели, там, суперсведения, суперинструменты, там, бла-бла-бла, это было бы уже не то.
0: Было бы лишнее, именно, абсолютно лишнее.
1: А здесь лишнее. Именно так, как она должна быть, мне кажется.
0: Да. Согласен. Я вот с тобой первый раз в жизни согласен.
1: Ну, не в первый далеко, и может быть даже не в пятый, но редко согласен.
0: Ну, хорошо, ну в третий раз. В третий раз я с тобой согласился за всю историю программы. Вот, Фома вот пишет: мочи правду матку. Саня, ну не буду ничего мочить, все хорошо, все, молодцы, красавцы. Вот, ну, я не готов обсуждать такие песни, потому что они... Как тебе сказать, они идут от сердца. И там вдвойне обиднее не тем, кто даже писал, а даже тем, кто слушал, будет обидно. Поэтому я ничего не буду говорить. Вот.
1: Ну тут ладно, пишет, друзья, вот прям добавить нечего. Я думаю, здесь уже можно будет и повеселиться, и поплясать, и покритиковать, и, может быть, даже посрать. Дело в том, что у нас на очереди сейчас довольно-таки такой интересный блок из двух групп. Из одного города. Не так давно, когда на неформатном радио был отбор на фестиваль «Мото Малый Ярославец», нас с Захаром просто поразил в самое сердце один наш российский город. Город, который называется Воронеж. И в этом городе, как оказалось, огромное количество интересных групп. И что самое интересное и примечательное, что материал этих групп записан на очень хорошем, с очень хорошим качеством, на очень хороших студиях. Воронежцы просто нас поразили. И была бы наша возможность такая, да, отобрали бы от Воронежа не одну, а может быть даже две, а может быть даже и три. Да там, мне кажется, практически все песни, которые участвовали в отборе, были достойны выступления на фестивале эти группы, да. И вот сегодня у нас в нашей программе такой воронежский камбэк. Мы возвращаемся к группам из Воронежа, и первой вашему вниманию хочу представить панков из Воронежа. Ребята называются Flyer, и я помню, что на отборе на Малый Ярославец ребята собрали очень много голосов, но там были какие-то вот небольшие замесы с голосованием, какая-то была накрутка, может быть, даже на
0: флайер. Ну, замесы музыкант. Были серьезные, и у многих групп, я вот сейчас по именам их, конечно, не помню, но... Было интересно наблюдать, как у воронежских, там, нижегородских групп просто армия поклонников из Китая, с Тайваня, вот, в Монголии очень много было фанатов. Ну, им просто вот надо тем именно группам собираться, прям ехать туда, давать концерты на стадионах и зарабатывать бабки. И, конечно же, нам половину денег присылать, потому что, ну, вот мы их сподвигли на это.
1: Да, друзья, ну так вот, если возвращаться к группе Flyer, я очень хотел, чтобы эта группа поехала на мото Малый Ярославец. Почему-то? Потому что ребята рубят такой бесшабашный, безбашенный панк-рок, очень брутальный, очень энергичный. И я думаю, что своим выступлением ребята бы раскачали то болото, которое было у нас в некоторые времена на второй сцене, на малой сцене Малого Ярославца. Я думаю, там было бы жарко. И вот сейчас мы снова слушаем группу Flyer из города Воронеж, композиция «Мне плевать». И все любители панк-рока, я думаю, ко мне присоединятся с оценкой данной композиции. Мне эта песня очень нравится.
0: Ну и поехали, да?
1: Поехали!
0: Поехали. А я пока бахну. У меня сегодня фамилия «Пока бахну».

0: Итак, друзья, сделал я громко. Я наконец-то сделал громко. Вот Анжелка пишет еще раз для нерусских. Флайер группа называется. Так, ну, начнем, наверное, традиционно с комментариев. Так, начало просто качает, записано клево. Немцев вообще на всех не хватает. А, это не туда. Это не туда. А, кстати, по поводу немцев, ну, они же переквалифицировались. Раньше они были кто? Завоеватели. А теперь они кто? Они порнозвезды. Ну, в основном. Любят они порнуху снимать, особенно с животными. Так, вокал тоже ништяк. Далее, тут у нас длинные АУУ. Вот, молодцы, текст хороший, программируют себя на успех. Отлично, не затянуто, не скучно. Парни, короче, ловите отла. Отла. Саня, что такое отла? Конечно, ты знаешь, что такое отла?
1: Отлично, Захар, отлично.
0: А, это отлично, отлачно. А, извините, я сегодня бестолков. Я бестолков. Вот, ну, давайте я вам сыпану немного говна вот на эту эйфорию, да, потому что, ну, тексты я не слушаю, да, все же знают это. Вот, поэтому, в принципе, я вот слушал общую массу. Аранжировка, текст, сведение. Вот, и, ну, неплохо. Неплохо, записано хорошо, сведено, слова было слышно, все остальное хорошо, но вот оно, ну вот как все. В принципе, обычная панкуха, да, обычная хорошо записанная панкуха, если слова не слушать, то в принципе, наверное, ничем от другой массы панка не отличается. Вот, поругать не за что, похвалить... Ну, молодцы, что вот записали хорошо. Все, вот эмоций никаких не было. То есть, вот как прошел трек, то есть желание еще раз там сходить его где-то закачать и послушать не возникло, но плохого ничего не было. Вот.
1: Ну, может быть, Захар, это из-за того, что панк-рок не любишь.
0: А я не люблю панк-рок. Почему? Я панк-рок люблю, но как тебе сказать, панк панку рознь, да? Ну, вот взять, допустим, есть гламурные панки, да, есть панк-шансон, мы все знаем, они сейчас сидят в МКС, в Московской Коняшкиной студии, вот, то есть есть много всяких панков, и в 90% вот там идут, мне кажется, даже аккорды одни и те же, 4 аккорда, грым-грым-грым гитара, бум-бум-бум барабан, грым-грым-грым бас, все, оно вот одинаково, то есть нету, ничем не выделяется, ну, может, где-то соло поменяется, что-то вот там выделились, да, оп, и вот тогда оно цепляет. А так вот все, в принципе, одинаково. Ну, это мое личное мнение, я не претендую на бога, да, то есть, ну, вот что думал, то и сказал.
1: Но, тем не менее,
0: можете бить меня.
1: Не вот. Самый худший, даже далеко не самый худший, а, ну, очень достойный, очень пристойный, скажем так, представитель нашего панк-рок движения российского современного. Я думаю, в принципе, Захар, со мной согласишься.
0: Ну, я не сказал, что там было что-то плохо, да, я сказал, что было невыделяемо. То есть, ну, для меня это вот обычная вот масса, обычный панк, который, ну, его много. Скажем так, вот ты мне сейчас включи другую панковскую группу. Я тебе могу даже, знаешь, как сказать, вот можно навскидку просто вот там 5-6 треков разных групп, разных годов взять панков, да, включить подряд. И отличия будут только в тембре голоса и в словах. Вот, ну, это сугубо мое личное мнение.
1: Ну ладно, давай, Захар, все-таки будем идти дальше. В следующей группе, она, кстати, тоже из Воронежа. И, к моему сожалению, данная группа не участвовала на отборе на фестиваль «Мото Малоярославец». Постольку, поскольку, если бы они участвовали, то тоже была бы, на мой взгляд, еще одна интересная команда, которая поборолась бы за попадание туда. Вот, группа «Транжиры», они называются, композиция, которая прозвучит в эфире, называется «Чокнутый романтик» с одноименного альбома. У ребят была такая, знаете, небольшая ошибочка. Они на сайте, на нашем «Новички», на неформатке «Новички», они сразу загрузили кучу треков. И вот я честно признаюсь, я не слышал все эти треки. Я послушал вот первую, которая, ну, мне показалась названием интересным, да, «Чокнутый романтик». Она меня настолько зацепила, что я не стал слушать остальные. Может быть, остальные даже еще лучше. Вот. Но я решил поставить в эфир сегодня именно эту песню.
0: Ну, значит, она тебя зацепила сразу. То есть это уже плюс.
1: Да, безусловно.
0: Раз ты дальше слушать не стал, значит, уже зацепила, уже плюс.
1: Да, вот, и эти ребята, ну, про них можно те же самые приятные, хорошие слова сказать, что и про большинство тех воронежских групп, которые нам уже знакомы, да. Это очень грамотное отношение к аранжировке своих песен, очень хорошая работа с материалом, качественная запись, качественное сведение, само собой, да. Ну, и я считаю, что это интересный материал. То есть, это материал, который выделяет группу «Транжиры» из череды чем-то похожих на них групп. Вот, дальше говорить не буду, обсудим после того, как трек прозвучит в эфире. Итак, группа «Транжиры», композиция называется «Чокнутый романтик». Воронеж, спасибо тебе за такой качественный состав музыкантов, которые у вас играют. В Воронеже очень много хороших групп.
0: Еще раз надо съездить повторю. Нам в Воронеж. Я, ты знаешь, я недавно выяснил, что он недалеко, в принципе, от нас-то.
1: Ну, относительно недалеко. Я там был, кстати, на футболе был, в Воронеже, и в Лисках это
0: вот
1: под Воронежем.
0: Вот без футбола надо как-то туда сгонять, замутить какой-то, я не знаю, фест какой-нибудь осенний. Ну-ка, воронежцы, вот не глядя на то, что Зухер гандон, да, давайте-ка вот мы сейчас, ну, кто нас слушает, воронежцы, давайте подумаем о том, где в Воронеже и каким составом можно замутить какое-нибудь вот прелюбодеяние музыкальное. Потому как, ну вот я бы с удовольствием съездил, потому что я помню этот отборочный эфир. Наверное, нам, по-моему, там 99% понравилось, да?
1: Вот. Захар, нам намекает уже тут.
0: Совсем я сложно помню. Да ничего, пускай намекает, господи. Ну что, у нас есть что выпить. Это намекают те, кто, кому выпить нечего. Вот, поэтому ничего страшного. Так вот, воронежцы...
1: Давайте сразу скажу, мы когда выступали крайний раз в Гельце, это было не так давно, на прошлых выходных, там были также воронежские байкеры довольно-таки больших количеств. Этих ребят, я с ними познакомился, этих ребят также увижу уже скоро, в августе, между Тулой и Орлом, тоже будет байк-фест, нас туда тоже пригласили орловские байкеры поиграть. Обязательно воронежцы будут, я с ними пообщаюсь и уточню у них, где там можно что-то замутить. Я думаю, что они будут не против нам помочь.
0: Да я думаю, даже да, потому что и мы бы своих бы привезли, и их бы взяли.
1: Ну так да, вот, ладно,
0: часиков
1: едем дальше.
0: На 6.
1: Группа
0: часиков на 6.
1: Воронеж, Захар, давай все-таки больше музыки, меньше слов.
0: Ставим, слушаем, поехали, хватит конь пиздеть. Что ты распизделся, я не знаю, тебя заткнуть невозможно. Ну невозможно просто остановить. «Транжиры», поехали, ставим, слушаем.
1: Поехали.

Итак, друзья, 21.53 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вы слушаете программу 5+1. Вы слушаете неформатное радио. Хохол, привет! Хохол, привет! Кстати, друзья, вот я заметил, вот все-таки Зухер, сука, колдун. Я сегодня сидел на крыше, ну, занимался зарабатыванием денег. И думал про Нюрку, раз позвонила Нюрка. Сейчас пока слушал про... Чокнутый романтик, вот. Сидел и думал, как там хохол наш. Вот как-то он раз и растворился. И тут бац, и вот он нарисовался. То есть я понял, я умею вызывать души живых людей. Вот, еще научусь вызывать души умерших и начну зарабатывать на этом деньги, потому что все остальное мне дохода не приносит. Вот, так, давайте читать комментарии. Так, вот, напьюсь, пока вы болтаете. Давай, Анжел, напейся. Дебют у нее, она сегодня впервые с нами бухает. Я вот уже добухал, все, у меня коньяк кончился, вот где-то мне... Конь приносил вискарь паленый. Вот я еще сейчас пойду в холодильнике пороюсь, может быть, найду, чтобы до конца программы не скучать, потому как у меня осталось еще 7 пельмешков. Так, вот, уже сегодня что с 16-ми был в начале у кого-то, и почему-то многие сводят хэт в левый канал. Эдик, я тебе открою страшную тайну. Страшную. Звукорежиссер, он когда сидит в студии, да, напротив него сидит барабанщик. И вот относительно барабанов хэт стоит справа, а у звукорежиссера он стоит слева. Поэтому звукорежиссер, он, понимаешь, прям раз и делает панораму влево. Ну, это моя догадка. Мне кажется, что

0: байкерская тема. Орловские байкеры будут его проводить между Тулой и Орлом. Конкретнее говорить пока не буду. Я знаю подробности некоторые, да, но пока еще все не тряслось, пока помолчу. Ну, там будет весело, там будет круто, и там будет много хороших групп. Обязательно скину ссылочку.
1: А мы там будем?
0: Ну, если позовут, я, собственно говоря, написал организатору.
1: Так что позовут? Надо ломом стучаться в лобовое стекло.
0: Захар, просто. Тут дело-то в чем? Нас уже позвали, нас заказали у Черного легиона, у тульских байкеров, что говорят.
1: Вас заказали. Должен... Ну вот вас ебнут, а мы поедем.
0: Там должен быть по-любому. Но я же никогда, никогда как собака на сене не лежу. Если у меня будет возможность пропихнуть хорошую группу, я туда их обязательно пропихну.
1: Вот. Это ну, раз вас заказали, значит, вас ебнут.
0: Чего?
1: Раз вас заказали, значит, вас ебнут, так?
0: Надеюсь, что нет.
1: Вот, а раз вас ёбнут, поедем мы. Так, бодрая песня, но тоже какие-то похожие на всех. Я такую музыку обычно... Это я комментарии читаю. Поэтому точно не сумел бы отличить от других подобных групп. Но песня сама такая форматная, неплохая. Вот. Ну, видишь, конечно, я не один... так к панку отношусь, то есть, ну, как-то там все одинаково. Ну, просто где-то дудки добавят, да, где-то, вот как Эдик написал, шлягерности в припев присыплют, вот, где-то ливанут немножечко элитного почета, вот, и т.д. и т.п. Так, вот мне пишут, не пей паленку. Саня, ну, ты знаешь, вот очень не хочу, но чувствую, вот душа хочет догнаться. Хочет, а вот, блин. Так. Ну и все. В принципе, больше, наверное, комментариев к песне нету.
0: Ну, говори теперь сам свои
1: комментарии. Коню вот пишут, гирю. Ну, он сегодня опять разговаривает в стол, в ноутбук. Он ему жалко 200. Друзья, скиньтесь коню на этот, куда-нибудь денег пришлите, вот каждый по рублю пришлет, ему надо всего 200 рублей, вот он жадный, ему жалко.
0: Мне не надо, я в эти выходные в Тулу приеду.
1: Ему жалко спуститься вниз в палатку, купить гарнитуру дешевую какую-нибудь, потому что лучше тут и не надо. Вот, и нет, он лучше будет бумкать в ноутбук пальцами и одновременно говорить. Вот, ладно, свое мнение, ну, конечно, ну вот я тебе говорил про панк, да, вот, ну... Вот тут только прибавилось жизни в припеве. Вот появилось какое-то вот от группы Браво что-то, от группы Секрет что-то, да. То есть вот как Эдик правильно сказал, шлягерности добавили. Вот, а так в принципе тот же панк. Плохого ничего не скажу. Вот хорошего ничего не скажу. То есть ну вот песня, которых много. Меня не зацепило. Не потому, что они плохие или я хуёвый. Просто вот, ну, я не зацепился. Песня, которая вот хорошо, что она есть. В альбоме «Для мяса». Между первым и пятым хитом вот такой трек обязательно должен быть на альбоме.
0: Ну, позволю с тобой не согласиться, Захар. Эта песня, она примечательна тем, что это действительно, Эдик подметил правильно, это шлягерность тут присутствует, да, и песня, особенно припев, он ложится на подкорку. То есть вот когда ее слушаешь, да, она сразу как-то вот цепляет, и хочется ее переслушать. Вот у меня тоже такое возникло впечатление об этой песне, о песне «Чокнутый романтик», да, что я послушал раз, да, блин. Классно ведь, нужно переслушать. Переслушал еще раз, понравилось, добавил плейлист. Вот «Чокнутая романтика» тоже часто слушаю.
1: Ну, ты знаешь, это, наверное, зависит от подкорки. Потому что вот у меня сейчас подкорка свободная, раскрепощенная. Вот, я один, дочь на севере, жена на юге. Я выпил полбутылки коньяка. То есть я, в принципе, готов сейчас на свою подкорку записать что угодно, но все равно, вот, то есть, ну, да, я ножкой дрыгал, я приплясывал, башкой тряс, то есть, вот, но второй раз у меня не возникнет желания послушать, потому что, ну, она все-таки, наверное, одинаковая со многими треками других групп. Неплохая, ну, не хорошая,
0: ну, возможно,
1: одинаковая.
0: Возможно.
1: Вот.
0: Ладно, Захар, едем дальше. Я думаю, что сейчас твоя подкорка, возможно, воспрянет со сна. Эта песня тебе понравится, а может быть, даже наоборот не понравится, и ты будешь сейчас дико ее срать и поносить. А сейчас у нас на очереди группа «Открытая дверь» из Подмосковья. Как они сами пишут, что, кстати, удивительно, да, для многих групп в Москве характерно, когда группа из Подмосковья, они пишут всегда, что они Москва. Здесь нет. Группа «Открытая дверь», они всегда пишут, что они из Домодедово. Домодедово — это практически Москва. Кто живет в Москве, со мной согласится.

0: В Москве тоже.
1: Практически в пятницу могут меня встречать на аэродроме.
0: Вот. Так вот, группа очень примечательная тем, что когда я их нашел, я их нашел, по-моему, на сайте Rock Club. Вот, они,
1: слушай, я, по-моему, даже их помню. Там да, девочка поет, помнишь, да?
0: Там девочка поет, такая довольно-таки интересная, свежая команда. Вот, ну, были они очень такие молодые тогда, когда мы их ставили первый раз. И ребята за то
2: сейчас
0: время...
2: они значительно состарились.
0: Ну, не значительно, конечно, но они заматерели.
1: Девочка сделала липосакцию, пластику лица, подтяжку груди. Ты в этом плане, нет?
0: Нет, не в этом плане. Мне эта песня, которая сейчас прозвучит в эфире, она называется «Луки и стены», очень понравилась. Чем она мне понравилась? Тем, что по сравнению с предыдущей песней, да, ну, как бы это совсем другой материал. Ребята действительно ищут себя, они серьезно работают. И здесь какая-то песня получилась в чем-то психоделичная, в чем-то интересная, в чем-то глубокая. Ну и вообще песня, на мой взгляд, необычная. Хотя, конечно же, косячки присутствуют, но это спишем на то, что группа еще молодая. Еще повторюсь,
1: группа интересная. Ты же сказал, что они постарели. Ты же сказал, что они постарели. Какая молодая?
0: Они не постарели, они заматерели все-таки слегка. Вот. Группа очень интересная. Я очень рад тому, что ребята продолжают грузить нам на сайт свои треки, свои новые работы. И вот композиция «Глухие стены». Эта композиция мне очень понравилась тем, что песня не похожа, во-первых, на то, что ребята делали до этого. И, во-вторых, то, что ребята ищут свой путь. Это всегда очень хорошо. Вот. Я пока больше ничего говорить не буду. Послушаем все вместе с вами. Здесь я прогнозирую два возможных варианта развития событий. Либо Захару сейчас это очень понравится, он будет хвалить, либо ему это не понравится, он будет ругать. Но равнодушным он точно не останется.
1: Слушайте, а ставки? Вот почему мы еще не открыли тотализатор на Зухеросайте? Не, на Зухеросайте не надо. На неформатке прям надо сделать тотализатор. Вот, чтобы люди делали ставки, выигрывали, проигрывали, как-то вот так вот. Я бы с этого имел какую-то мзду, там, брал бы взятки, да. Я уже хочу как-то вот испортить свой имидж. Я должен быть еще говнее, чем я есть на самом деле.
0: А? Тебе на отборе на Малояр надо было брать взятки брать, в первую очередь в Туле.
1: Не-не-не, там нельзя. Там нельзя, потому что все-таки это сильный фестиваль, и мне хотелось, чтобы там все было честно. И вот прям я был рад, что получилось все честно. И я был рад, что не было давления со стороны организаторов на наше мнение, потому что как-никак, а все-таки вот... А мы тоже музыканты, поэтому надо, чтобы все было честно. Вот, ладно, едем дальше. Что там у нас? Открытая
0: так,
1: дверь.
0: Открытая дверь, глухие стены. Подмосковье, глухие стены, песня называется.
1: Вот мне, знаешь, прям хочется добавить. Открытая дверь, глухие стены, мертвая собака. Поехали.

0: Но тут у нас целая прям дискуссия. Прям целая дискуссия в эфирном чате образовалась. Вот, ругают пластиковые ударные. Ну, давайте я буду читать. Так, красивые девушки красиво мстят. Это не про трек. Так, где у нас тут вот открытая дверь? Мертвая собака. Так, где? Сейчас я доползу до комментариев. Вот. Вот, задумка, походу, такая, но ее надо было на контрасте развить. Потом где-то все-таки перейти на чистые. Вот, Хохол пишет, меня музыка удручает немного. Бит слишком вперед ползет. Так, много интересных ходов, гармония красивая, это понравилось. А не понравилось, что песня распадается на три отдельных части. Вступление, первый куплет и все остальное. Ну и вокал мне опять не нравится. Зачем петь с таким пафосом в голосе? Фу, странно. Никитка, что-то вот ты, наверное, перемудрил. Так, несколько лет назад уже существовали проги, максимально приближающие звучание электронных ударных к живым. Это же пиздец. Ну, ребят, я вам сейчас поведаю. Вот коняшка сказал, что мне или очень понравится, или очень не понравится. Вот если бы мы все-таки организовали тотализатор, коняшка бы сейчас проебал 50 рублей. Вот, потому что я остался где-то в середине. Я понял задумку. Задумка была в следующем. Ну, это опять же моя догадка. Вот сейчас, если я угадал, то открытая дверь, глухие стены, мертвая собака меня поправят, да? Вот мне кажется, в руки попал какой-то вот интересный синтезатор, да? Какой-нибудь там Корг, Ямаха, вот что-то такое свеженькое. И просто я сам через это проходил много раз. Начинаешь, когда пробовать там все, да? И вот что-то такое вот меланхоличное падает на голову. И начинаешь что-то напевать. То есть задумка была именно в том, что понравились звуки инструмента. Вот, потом на это нашелся текст. Или какая-то вот старая неспетая песня, да, или какая-то свеженаписанная песня, или может она прям написалась под эти звуки. Но когда все это записалось, то получилось вот немножечко карамельно, что ли, я не знаю, синтетически. Да? Ошибка в чем? Рассказываю. Потому что, когда мы подключаем новые клавиши к акустике, мы слышим звук из колонок. Вот. И мы слушаем общий микс, и он нам дико нравится, и мы прям сутками... В меня вот жена прям кидала бутылками пустыми, когда я садился и начинал просто выть на одной ноте под синтезатор. Вот, поэтому, когда вы такие вещи пишете, ну, это совет такой вот, наверное, может, тем, кто не сталкивался, да, может, я кому-то сделаю сейчас открытие, может, кто-то скажет, Зухер, да, это уже все знают. Обычно, когда песня делается на синтезаторе, она собирается вся в одну партию, да, а потом пишется отдельно. Сперва пишется там барабаны, потом пишется клавиши, потом там вот все вот эти вот инструменты, которые заложены в партию синтезатора, пишутся по отдельности. И вот потом всему этому добавляется объем, накладывается вокал, и получается вот приблизительно то, что мы слышим в колонках. Вот, задумку я понял. Про эту песню. Она мне не понравилась. То есть она мне понравилась. Вот, смотрите, вот нарисовалось. Девочка у нас пишет, не так было, песня была записана за 2 часа до родов. Вот. А потом была дописана аранжировка. Вот так вот. Ну, значит, я не угадал. Но вот у меня было именно такое вот мнение. Мне показалось, что вот именно так оно пришло. Потому что, ну, когда я слушал, я принимал вот приблизительно те эмоции, которые я вам рассказал. Так, ну и чего?
1: Ну а чего? Я просто хочу завершить, скажем так, обсуждение данной композиции.
0: Ну ты 50 рублей на тотализаторе просрал.
1: Ну ладно, я по-любому поставлю галочку за эту
0: композицию. Нет, галочка будет, мне все понравилось. Я единственное просто вот показал вот эти нюансы, да, потому что все-таки это был синтезатор. Все-таки это был синтезатор, и все-таки вот его надо было писать немного. Ну, может, ребята просто никогда не сталкивались с таким моментом, вот они теперь знают. Они все равно не признаются.
1: Да. Но вот, теперь знают. Да, Захар, да, я скажу. Я хочу похвалить группу «Открытая дверь» из Домодедова. Ребята, большие молодцы. По сравнению с тем треком, который у нас звучал в первый раз, да, в одной из программ 5+1, вы очень выросли в плане аранжировки, в плане вот, как бы, вот, материала. Мне эта песня очень понравилась, она у меня в плейлисте. Я ее изредка слушаю. Это не хит, конечно же, да, песня под настроение. Но песня очень глубокая, песня чистая. И, ну, есть вот какие-то шероховатости, нюансы вот эти вот, да, вы их будете исправлять по ходу своего развития. Вы обещаете вырасти в очень своеобразную, интересную команду, которой по Москве, в принципе, не так много. Я по Москве слушаю очень много групп, но, к сожалению, большинство из них очень похожи друг на друга. Здесь, по крайней мере, у вас чувствуется индивидуальность, и вам единственное, что посоветовать хочу, работать над собой, работать над именно над техникой, работать над записью.
0: А ну, материал у вас интересный? Я вот сейчас открою страшную тайну, да, на самом деле мне вот тема вот этой песни близка. Вот именно вот эти заебы. Давай уже называть все своими именами, да, то есть вот эти вот. Я называю это унылое говно, но мне это нравится. То есть я сам такого говна много делаю. Вот. И, конечно же, есть люди, которым это тоже нравится, поэтому такое обязательно должно быть. Мне понравилось. Мне понравилось, но вот косяки вот эти вот их, конечно, на будущее просто, ребята, имейте в виду, что надо писать отдельно все, когда берете синтезатора, потому что он, конечно, выдает красиво, но вот когда пишешь одним сплошным потоком, получается кака. Вот, я все сказал.
1: Ну, хорошо.
0: Галочка от меня будет.
1: Едем дальше. У нас на очереди еще одна московская команда. Ну и как вот наши постоянные слушатели уже привыкли, наверное, да? Самое вкусное я, как правило, оставляю напоследок. Вот, у нас не так много треков до конца программы осталось.
0: Ой, Конешка, нас... а можно я приветы передам? Можно?
1: Да, конечно, конечно.
0: Ты мне разрешишь?
1: Обязательно.
0: Вот, я сейчас... просто смысл в чем? Прозвучал телефонный звонок. Там моя любимая говорит: «Зухер, падла, ты бухаешь». Ты бухаешь. А я же вот всем хвалюсь: дочь на севере, жена на юге, я балдею. Вот, соответственно, значит, где-то там в недрах Краснодарского края она нашла свободный Wi-Fi. И сейчас, видимо, слушает наш эфир. Вот, поэтому моей любимой, вот, ее брату-придурку, его новой жене, вот, родственникам Маринки и Юрке, вот, приветище, детей не помню, как зовут. Ребят, вы там много не пейте, оставьте мне что-то. Я вот планирую все-таки в пятницу сесть на Боинг 737, полечу из Домодедова. Так что если вот открытая дверь, глухие стены, мертвая собака захотят меня побить, вот, знаете, я там буду. Все, отдаю слово.
1: Ну а что, давать слово, друзья. Вы, наверное, уже многие привыкли к тому, что ближе к концу программы у нас появляются такие вот более интересные треки, более вкусные, скажем так, да. И я вас не обломаю, не разочарую. Сейчас прозвучит композиция от еще одной московской команды, которая, я думаю, не оставит равнодушными всех собравшихся радиослушателей, вне зависимости от того, какую музыку они предпочитают. Потому что я помню, как эта группа дебютировала у нас на Неформатном радио и сколько хвалебных положительных комментариев она собрала. Так вот, группа называется «Магелланово облако». Очень интересная команда, которая, ну, на мой взгляд, близка в музыкальном плане группе «Аквариум». Ребята примечательны тем, что очень хорошо работают над своим материалом, очень хорошие тексты, очень хорошая аранжировка, хорошее качество записи. И еще интересно то, что в своем творчестве они используют звуки виолончели, флейты и скрипки. То есть это с музыкальной точки зрения очень вкусный продукт. Так вот, группа «Магелланово облако» из Москвы, композиция «Ангел». И я думаю, что эта песня вас точно не оставит равнодушными.
0: Что, включать, типа, да?
1: Да, типа, все.
0: Поехали, Магеллан, поехали. Облако, ангел. Ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, это было Магелланово облако 22-22 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вы слушаете программу 5 плюс 1 на неформатном радио. Для связи у нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, обязательно подписывайтесь на него, добавляйтесь там, я не знаю, как правильно называется. Тема заведена, общаемся в комментариях.
1: Вот, появился Андруша Ростовский. Андруша, привет тебе большой. И как только ты появился, сразу посыпались комментарии на трэп. Я думаю, это с тобой связано.
0: Ну, видимо, да. Видимо... Я тут, знаешь как, я же открыл эфирный чат и посмотрел вот на наш предыдущий 9 июльский эфир, откуда там появилась группа ББ. Короче, вот наш Андруша умудрился с кем-то поругаться. С кем-то поругаться, причем так, что ребята навзрыд писают, пишут длинные-длинные комментарии. И вот из 416 комментариев к предыдущему эфиру, наверное, штук 40, это вот как раз ругань. Ребятушки, давайте жить дружно. Давайте жить дружно, потому что сколько людей, столько и мнений. Я обязательно переслушаю тот эфир, если запись его выложена. Вот, и если... наш Андруша виноват, конечно же, он получит пизды. Вот, если не виноват, значит, просто вот, ну, проигнорируем весь этот срач и все. Вот, давайте уже все-таки по треку. Это у нас было «Магелланово облако», «Ангел». Мне очень напомнило песню Макса Власова. Есть у нас один череповецкий неформатный друг, Макс Власов. Есть у него песня «Весна». И вот тембр голоса, вот... подача голоса и аранжировка именно вокала, да, вот очень прям вот очень прям похоже и прям очень прям понравилось. Вот, но слова я, как всегда, не слушал.
1: Давай комментарии зачитывай, что ли?
0: Потому как я их никогда, давай, сейчас я найду, во-первых, откуда они начались.
1: Макаревич Форева, это первый комментарий.
0: Макаревич Форева, не соглашусь. Макаревич сосет. Так, вот пишет, очень похоже «Зимой зверей» или «Минус трелли». Хотя вокал ближе к Макаревичу. Да где там Макаревич? Ребята, вы что? Вы что? Так, сейчас тут просто у нас идет дальше обсуждение жесткого порно. Вот, вполне гармоничная мелодика, немного сдавлен звук. Вокалист немного осторожничал. Подобную музыку всегда ждешь в кино в сценах с дождем. Вот Вика наша проассоциировала облако, ангел и дождь. Эх, Вика, видимо, грустные начались у тебя деньки. Я так подозреваю, что-то какая-то меланхолия на тебя напала. Так, далее. Я просто выдергиваю комментарии по поводу вот именно этого трека из всего того, что там у нас какой-то срач в эфирном чате идет, потому что кто-то с кем-то не выпил. Так, тын-тын-тын. Вот Эдик написал: сижу по спектральному анализатору, трек смотрю. У них... Блядь. Эдик, ты извини, конечно, но... ты еще по осциллографу, я не знаю, давай еще УЗИ трека сделаем. Вот срезом на 20 килогерц и низ какой-то вялый. Ой... Давайте просто слушать треки. Давайте просто слушать. Зачем? Зачем нам эта педофилия? Так, Стаска пишет: клавишник в конце наковырял косяк. Слушай, ну я думаю, раз они оставили это в треке, значит, так было задумано, значит, не косяк. Потому как, ну, я думаю, убрали бы. Так, вот пишут: трек в порядке, слушать приятно. Вот, хохол решил, скажу по песне. И может у меня первого это так, но что-то трещотка по ушкам моим детским бьет. Вот, трещотка по ушкам бьет. Вот кому-то режет ухо, а хохлу прям бьет то по уху, то по морде. Хохол, ты чё пропал? Кстати, ты помнишь, что у меня твоя палатка и твой спальник лежат? А, еще этот браслет из белого золота, да? Надо бы забрать. Так, ну и, наверное, все, да?
1: Пожалуй, что все, да.
0: Больше вот я не вижу ничего именно по треку.
1: Ну, ты свое мнение говори.
0: Мое мнение мне нравится. Мне нравится, записано, конечно, даже не столько записано, сколько, наверное, сведено кривенько. Сведено кривенько, но вот какой-то такой вот минор, хороший такой минор, меня порадовал. Вот я бы даже, наверное, еще пару раз послушал бы. Вот. Честно.
1: Ну, я с тобой соглашусь, Захар. Такой, знаете, такой, такая спленовая песня, без ориентиров на Сашу Васильева, именно спленовая, под настроение такое, тоскливое такое, дождливое, с Викой соглашусь, но очень красивое настроение, и мне эта песня тоже очень нравится.
0: Вот. Короче, вот как минимум две галки они получили.
1: А дальше посмотрим. А может быть и больше, даже, мне кажется, даже гораздо больше.
0: Может быть и тысячу две. Вот. Давайте мы хоть раз голосование честно перевалим за тысячу. Ну вот как-то вот хочется уже. О! Вот, пишет мне хохол, надо, говорит, прости, Захар, никак не могу вырваться. Блин, Москва, хочу отсюда свалить. Хохол, ну ты, кстати, сейчас вот у тебя самый момент. Ты можешь прикинуться беженцем со своим украинским гражданством и сказать, вот я беженец, а потом я возьму тебя к себе на плантацию украинским рабом. Вот, приезжай ко мне и будешь за еду копать яму. Будем делать с тобой фундамент для новой неформатной студии. Вот, но это как вариант. И чего?
1: Ну и чего? Давай едем дальше, друзья, едем дальше.
0: Давай.
1: Ну и у нас на очереди все-таки доросли мы, дозрели до тяжелой музыки, до тяжелых треков. И у нас сейчас на очереди наши, опять же, друзья, группа Хами Леон из города Курск с своим тяжелячком очередным. А ребята у нас уже участвовали в программе 5+1. Ребята также собрали много положительных комментариев, многим слушателям они понравились. И я, ребят, хочу поздравить с очередным очень интересным треком. Трек называется «Новый рассвет». И я считаю, что без этого трека программа была бы, ну, на мой взгляд, пресная и скучная. А ребят сейчас своей песней эту программу действительно очень хорошо так разбавят. То есть, знаете, вот по аналогии с спиртными напитками, коль уж мы подбухаемся, да, ну, мы пили до этого пиво, пили вино, пили кто-то даже... пил квас безалкогольный, да, а вот здесь, знаете, спиртяшки такой, да, такой спиртика жахнуть, да, бахнуть, вот, и это, мне кажется, вот именно про трек от ребят из Курска, вот, группа очень интересная, очень хорошая, и я рад тому, что очередная песня данной команды звучит у нас на неформатном радио. Итак, наши соседи Хамелеон, Курск, композиция «Новый рассвет», слушаем.
0: Слушаем, поехали. Я подъебнуть хотел. Тут эти диджеи неформатные ссылки кидают. Завтра, послезавтра, послепослезавтра. А вот на той неделе. Ну, я так, к слову. Нет, ну, конечно, поехали. Хамелеон.

0: Итак, друзья, 22:35 на наших зеленых системных коняшка.
1: Да, я здесь.
0: Да, да, я здесь. Здравствуй, коняшка. А что мы сейчас слушали?
1: А мы слушали группу Хамелеон из Курска.
0: Это был Хамелеон. Вот, я помню, меня заебали по поводу того, чтобы я исправил название в голосовалке. Вот, и говорили мне, что это некрасиво, что я скотина. Я в итоге сдался, я помню. Вот, ну, это... Так, где у нас... Сейчас мы найдем... Комментарии. Так, покурю, всех жду. Так, это спамеры. Вот, у Хамелеона, где они не участвовали. Кузница Харди, стандарт шоу. Ну, отбор на Малояр. Программа 5+1. Я не понял, Андрюха, к чему это было. Так, далее. Тут у нас идет какой-то вот срач. Вот, Эдик написал. Хера себе, говорит, убили группу Nightwish за пару тактов. Кто такие Nightwish? Я знаю Хаме. Nightwish не знаю. Так, далее. Как-то вот... А вот какая-то помесь песни Горлума из «Властелина колец» и Кипелова. Это я комментарии читаю, друзья. Это нисколько не мнение. Так, вот, Митол. Митол пишет. Пацанов на Малый Ярославец. А они бились же у нас, нет?
1: Я что-то не помню. Я, честно сказать, не помню, Захар.
0: За Малый... Они откуда у нас?
1: Курск.
0: Курск. По-моему, бились. А, у нас по Курску не было отбора. По Курску не набрали групп, поэтому они не бились. Так, вот пишут, технично и мощно. Но что у меня сегодня к вокалам идиосинкразия? Блять. Никит, тут все пьяные, пиши по-человечески. Так, Антоха пишет... Анатоха, вернее. Анатоха пишет, ништяк, не люблю сравнивать, но прям вот эпидемия в лучшие их времена. Так, далее. Медвежий фаршик такой порублен. Отличненько, горячо. Ну, в принципе, какие-то такие вот комментарии не... Как это? Не... Господи, мой словарный запас погибает.
1: Неругательные.
0: Несодержательные комментарии. Вот, коняшка, ты теперь будешь работать словарным запасом Зухера, потому что я совсем отупел на этой стройке. 2 месяца уже тыкаю паклю между бревнами, забиваю ее туда молотком и... Ой, отупел. Отупел. Так, стоять, Зорька. Стоять, Зорька. У нас тут вот следующий трек пытается прорваться. Мы его сейчас погубим на корню. Мы не дадим ему сыграть. Вот, ну... Ну вот, коняшка, скажи за меня. Вот ты знаешь, что я вот сейчас скажу. Скажи за меня.
1: Ну я знаю, что Захару не нравятся вот ариеподобные команды.
0: Вот.
1: То есть все 5-10. Вот. Но это, мне кажется, ну, на арию совсем не похоже. Ну совсем не похоже.
0: Ну вот какой? Это, я не знаю, как это. Это не ариозные, я их называю ариозные группы, да. А вот какие-то, как все это вот. Там же есть какое-то вот правильное название. Вот этот вот классический оперный металл. Я вот думаю, да, это ближе оперетошный металл. Как-то я его, конечно, недолюблю. Да, красиво, техника, вот все, вот замечательно играют, замечательный голос, да, то есть, ну вот когда все вместе вот это собирается, у меня почему-то вызывает отторжение. Ребят, я не бог, нет, я просто обычное говно, которое сидит и говорит свое мнение. Вот лично мое мнение, группа, наверное, даже очень хороша в своем, как это называется?
1: Амплуа.
0: Амплуа в своих, вот у нее наверняка масса почитателей, но это просто немножечко не мое. Поэтому я не могу судить. Я могу сказать, что вот сыграно все хорошо, спето вот ровненько, сведено более-менее замечательно. А вот сказать, что мне понравилось, я не могу, потому что, ну, это не мое. Не потому, что песня плохая, просто это не мое. Вот. Потому что для меня как-то оперета – это оперета. Металл – это металл. Вот. А когда все вместе, ну, мой мозг очень сложно воспринимает это. Вот, не обижайтесь, ничего личного. То есть вот я вот абсолютно всем ребятам, которые вот играют такую музыку, я это говорю и всегда говорю, не обижайтесь. Хотя потом они все равно обижаются. Вот. Конечно.
1: Ну что, а что? В принципе, все сказал. Мне добавить нечего. От меня ребятам из Курска будет галочка, поскольку такую музыку я тоже не люблю. Но, тем не менее, трек вкусный, трек сильный, трек хороший. И я был бы рад, если бы этот трек попал в ротацию неформатного радио. Опять же, будет решать не Захар, не Конь, будет решать все радиослушатели.
0: Будет решать слушатели, да. Я, кстати, вот вы знаете, очень хорошо, что у нас появился Артурчик. Артур Единян со своей кузницей Харди. Вот еще бы нам найти рэпера какого-нибудь, который бы вот точно так же. То есть вот Артур, он вот в этих вещах разбирается, и он, я вот слушал про передачи, записи, и ну, слышно, что по делу человек говорит. Вот появился у нас на неформатке наконец-то человек, который может фильтровать такую музыку. Конечно, такая музыка будет на неформатке, потому что, конечно же, там есть слушатели, но я вот не берусь ее как-то критиковать, потому что, ну, я даже не знаю, что там критиковать, да? Ну, не мое это. Что-то я как-то далеко пошел, да?
1: Давай уходить все-таки.
0: Давай уходить уже.
1: Возвращаемся в программу, Захар.
0: Через 1000 лет.
1: Да, через 1000 лет все-таки вернулись в нашу программу. Друзья, так вот, наконец-то мы добрались до нашего сегодняшнего критика. Да, у нас Эдвард всегда комментирует активно, критикует, хвалит, если есть за что, треки, которые звучат в эфире. Вот, и сейчас дошла очередь и до него. Итак, Эдвард Тусуниди, город Москва, композиция «Через 1000 лет». Эдварда мы очень давно и очень хорошо знаем. Человек, который неоднократно участвовал уже у нас в программах 5+1. Его песни «Дельфины», его песня «Святая Русь» полюбились нашим радиослушателям. Эдвард у нас постоянно ротация на неформатном радио. И вот очередная его композиция. Мне эта композиция в очередной раз понравилась.
0: А я еще не слышал, поэтому, Эдик, ты там готовься.
1: Так вот, друзья, чем вообще примечателен данный музыкант? Во-первых, очень грамотное и очень чуткое отношение к своим аранжировкам, да. Человек просто вот вылизывает все, ну, как бы вот очень скрупулезно подходит к аранжировке своих песен, очень грамотно над ними работает, очень качественно, очень интересный вокал. Ну и, соответственно, сам стиль, да, это, ну, можно было бы, наверное, назвать поп-роком, да, может быть, даже в хорошем смысле слова попса, да, но настолько замечательно сделанное, что это слушается очень приятно. И я рад тому, что на неформатном радио представлен данный музыкант. Вот композиция «Через 1000 лет», я не скажу, что она сильнее, не скажу, что она слабее. Она, ну, вот, знаете, именно вот как бы, ну как знак качества, не лучше, не хуже, именно достойно, на мой взгляд. И эта песня действительно достойна попадания в ротацию, но опять же решать будут слушатели. Так вот, продукт, очередной качественный продукт от Эдварда Тусуниди, город Москва, «Через 1000 лет», композиция
0: смотрите,
1: называется.
0: Смотрите, вот коняшки приплачивают, вот я прям чувствую. Он что в Москву перебрался? Он к Эдику поближе. Вот очередной качественный продукт. Вот вам очередной качественный продукт. Очередной прям вот ой-ой-ой. Ми-ми-ми. Ща, коняшка, мы услышим.
1: Я вот скажу, блин, мне Фомин точно ничего не приплачивает, но мы с ним уже встретились, мы с ним побухали на их студии звукозаписи.
0: Вот, вот,
1: да?
0: Ты сам сдал Фому, он тебя спаивает постоянно и скуривает, поэтому к концу вечера знакомства ты уже ничего вспомнить не можешь, поэтому у тебя нет плохих эмоций, одни хорошие. Вот, кстати, вот, сори, я вот прерву вот это вот все красивое, да, пока я вижу вот этого человека в очках в эфирном чате, Артур, муж Вики, дружочек, не добавляй меня больше, пожалуйста, никогда вот в эти, как они называются, совместные беседы во ВКонтакте, хорошо, я тебя очень прошу, не люблю я этой мерзости, вот. Не обижайся, но не надо больше. Никогда. Все, Эдвард Тусуниди, через 1000 лет поехали, ставим, слушаем. Эдик, готовься, я еще не опохмелен, поэтому, ох, буду злой,

0: Ой, друзья, сейчас я вставлю наушники в уши, потому что у меня сегодня не надевалки, а затычки. Не прокладки, а тампаксы. Вот. Вот, чтобы я слышал коняшку. И теперь вот Эдик. Дорогой мой! Ну, держись. Вот, кстати, Никитка, тебе плюс 5 в грудину. Молодец. Спрашивает спектральный анализатор. Никто не захватил? Ну вот, судя по моему осциллографу, как-то вот у тебя там середина была нарезана и подбита. Вот пишет: спасибо тебе, Зухер, что трек не затавлен компрессией в этот раз. Эдик, я тебе скажу честно, мы не используем вообще никаких приблуд, которые искажают запись трека. Голос может быть, потому что он идет через пульт. А треки у нас вообще ничем не обрабатываются, поэтому вот я помню твои прошлые претензии какой-то из программ. Никогда треки мы ничем не обрабатываем. То есть вот как скачали, так и ставим в эфир. Соответственно, искажений быть не может никаких. Опять же, там они тоже не переобжимаются нигде и никак. Вот как он приходит в таком виде и уходит к слушателю. Поэтому ругать за это нас бессмысленно. Вот. Так, вот пишет: вы же радио, у радио есть радиокомпрессия всегда. Нет, нету, мы в FM не выпускаем. У нас сразу идет все в сеть, а уже кто ретранслирует нас в FM, они уже берут из сети. Из сети. То есть, соответственно, сигнал, опять же, не измененный. Вот, так. Где? Сейчас я просто ищу, где начало комментариев. Вот Вика пишет: все же грустная песня. Все же грустная. По-моему, очень веселая была. Так, яйца. Все это понятно. Вот, неплохо сведенный рокопопс. Чуть софтовее, чем Animal Jazz. Хорошая подача. Блять, где вы таких слов набираетесь? Чуть софтовее. Неплохо сведенный рокопопс. Эдик, ты знаешь, вот послушал, ну, давай я уже от себя тяну скажу, да, я не буду читать дальше комментарии. Вот, еще одна обиженная пишет: не только его треки Сэмик давит. Сэмик ничего не давит, если у вас не настроено. У меня не настроено, чтоб давило. Вот, если, Вика, у тебя настроено, значит, у тебя давит. Так, чего? Чего я хотел сказать? Эдик. Здравствуй, друг. Меня, знаешь, какая хрень цепанула? Я так и не понял, вот этот вот в конце инструмент, это был саксофон или гитара с дисторшеном. Все-таки вот когда делаешь это на клавишах, наверное, лучше не использовать вот эту рычажок, как он называется, я все время забываю. Ну, ты меня понял, да? Вот оно очень... очень бросается в ухо. Вот. И, наверное, больше-то ничего и сказать я не могу плохого. Рокопопс? Нет. Не рокопопс. Кто написал рокопопс? Вика написала рокопопс. Нет, не рокопопс. Это, наверное, такая просто вот хорошая попса. Душевная. Вот. Виталик написал: обычная песня. Обычная песня. Ну, да, да, я, наверное, соглашусь, потому что, в принципе, вот если брать общую массу всех треков, которые проходят через неформатку, то да, это, наверное, обычный хороший поп, да, не дэнс, а такой хороший популярный песня. Я даже не знаю, ближе, наверное, куда-нибудь там к Маршалу, к Носкову, да. Однозначно не Витас, однозначно не рок. Вот, такая вот хорошая, качественная попса. Но вот косяк я все-таки нашел. Вот, саксофон, Эдик вот меня... это, говорит, был саксофон. Но я подумал, да, что, наверное, задумывался саксофон. Просто я вот знаю круг твоего общения, ну, приблизительно представляю. Я думаю, что там есть живые люди с живыми дудками. Если не саксофон, то пусть труба. И вот оно бы, наверное, звучало все-таки гораздо лучше и правильнее, чем вот First Class Horns. Потому что, да. Вот. Че?
1: Ну что, едем дальше, Захар?
0: Ты ничего не скажешь?
1: Ну а что я скажу? Я уже в начале песни сказал, перед тем, как ее в эфир запустить, от меня однозначно будет галочка. Опять же, повторюсь, что если эта песня победит в голосовании слушателей, я буду очень этому рад. Уже треки у Эдварда есть в ротации неформатного радио.
0: Бы, еще вот, одному, если еще бы одному треку будет дорога. Если бы зависело от меня, то я бы, наверное, все-таки вот этот трек бы поставил бы в другой эфир. Вот не с тем, что было до этого. Потому что как-то получается не сильно справедливо, потому что вот все-таки это ближе к эстрадной музыке. А там как-то панк, метал.
1: Ну, я скажу так, Захар, что за время нашего вынужденного отсутствия в эфирах, да, я имею в виду в обычных эфирах, потому что мы провозили «Малый Ярославец», очень много песен накопилось, очень много треков, в них очень сложно ковыряться, поэтому я решил временно отказаться от тематических эфиров, да, и я сейчас просто ставлю то, что, ну, скажем так, вот, ну, нравится, да, без градации, без деления там на хард-рок, там на попсу, на панк, на рок, там и так далее. Я думаю, что к этому все-таки вернемся, программа через 2, через 3, и уже все войдет в нормальное русло.
0: Я сейчас думаю, все-таки надо к этому вернуться раньше. Почему? Потому что, ну вот, понимаешь, у нас получается все-таки не борьба за песню, а опять тупо борьба за голоса. Потому что эфир, где есть и хард, и панк, и эстрада, ну вот как тут голос? Ну хотя галки-то ставить можно за всех, да?
1: Ну, безусловно, безусловно.
0: Ну вот мне все равно кажется, это немножечко неправильно, вот.
1: Захар, я тебя услышал, обязательно в следующей программе подготовлю тематический
0: опыт. Вот, это немножечко неправильно. Вот.
1: Захар, я тебя услышал, обязательно в следующей программе подготовлю тематический опыт.
0: Вот.
1: Хорошо.
0: Да, я повыебываюсь-то все.

0: Вот. И на очереди две интересные композиции от двух замечательных групп. И первая композиция, которая сейчас у нас прозвучит, эта композиция тоже тяжеленькая. Композиция от группы Hell из города Московск. Толик, я вижу, здесь, он внимательно слушает. Я подозреваю, что и другие музыканты также сейчас слушают неформатное радио. Интересная очень композиция. Когда я впервые услышал группу Hell с их песней, с первой на неформатном радио, она мне не очень понравилась. Там, ну, то ли были какие-то косячки в вокале, то ли были какие-то косячки в сведении. Ну, короче, я эту песню не отобрал. Но ребята работают, ребята растут, ребята движутся вперед. И вот песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Агония». Эта песня действительно со всех точек зрения, во всех отношениях меня устраивает, она мне нравится. И вообще, я эту группу просто действительно полюбил. Так вот, группа Hell, город Новомосковск, тяжеленькая такая композиция, hard and heavy, а может даже еще и тяжелее, с приятным, очень приятным женским вокалом. Еще раз повторюсь, композиция называется «Агония». Композиция от группы Hell, наши земляки, город Новомосковск.
1: Поехали, да?
0: Поехали.
1: Поехали.

0: 23.01 на наших зеленых системных. Добрый вечер, друзья. А это последняя, да, песня сегодня?
1: Предпоследняя.
0: То есть я думаю, вдруг я ошибся. Все нормально. Слушай, коняшка, вот я вижу, Леня здесь.
1: Леня Коля здесь.
0: Да. Ребят, загрузите, пожалуйста, еще 5-6 треков своих на неформатку. У меня в начале было прям... Он раз и удалил, что ли, свой... Я хотел ему что-то ответить. Да, он удалил свою надпись почему-то из чата.

0: Ленька, я увидел просто, что ты откликнулся. Загрузить еще 5-6 треков. Мне очень интересно ваше творчество. Мне понравилось. Косяков хватает. Но мне вот, вот эта ариозная группа с женским вокалом вот как-то вот прям вот легла. Легла. Так, давайте, давайте, знаете, что мы сейчас посмотрим комментарии. Комментарии. Вот Эдик пишет: вкусный вокал для данного стиля, инструментальная подача хорошо. А вот припев не запоминается, не со... Нет, там знаешь что, Эдик, там, по-моему, просто вот недолизан припев в плане сведения. Там очень много получается у нас высокой середины и высоты, и они все смешиваются в кашу. Вот, и поэтому он не то, что он не ложится на ухо, он просто невоспринимаем. Получается такая высокая каша. А так, в принципе, вот меня порадовали, ребята, правда. Вот я эту группу почему-то не видел на неформатке. Ребят, загрузите обязательно. Мне интересно, вот если я что-то вот выберу хорошо сведенное, прям, наверное, даже готов пихнуть без всяких выебонов. Так, вот пишут: хорошая песенка, вокал супер, гитара настроение передает, круть от меня. Ну и что-то тут миллиард галочек, да, наверное, миллиард. Так, Вика пишет: пережато немного. Зачем же так девочку задавили? Общая оценка 4. От соло-гитариста хотелось. Ну, Вик, давайте вы будете работать со своим соло-гитаристом. Нет, там все хорошо, там беда только вот именно в сведении. Так, Найн. Вот, Стаска пишет: как-то все ровненько, развитие тухленькое, что соло, что припев, могли бы модуляцию сделать. Зачем? Нет, там все... Стас, дружище, ты немножечко вот недопонял, наверное, трек, но это как раз вот именно беда. Ну, нет у нас в Туле нормальных звукачей, нету. Я не говорю, что я охуенен, нет, я слушаю хорошо, свожу... Я себе, блядь, еще ни одной песни не свел. Так, мало эмоций, вот пишет Виталик. Далее. Вот, начало было хорошее, надо было второй куплет также повторить через минимальную раскачку на инструментах. Эдик, я не понял, что ты сказал. Тут знаете что, тут сочетание. У вас девочка, вот... Ее вокал, ее тембр голоса, он очень хорошо лег вот в этом треке. Я правда не слышал никогда эту группу. Очень хорошо лег на общий лейб вот всей песни, да, и получилось. Я вот почему прошу, я вот говорю, еще 5-6 треков швырните, хочу послушать, может быть, вот что-то выберу. Уникальное сочетание. Вот я не знаю, вам сейчас надо как-то беречь свою группу, то есть вот вам нельзя потерять вокалистку, или вокалистке нельзя потерять вот то, что уже наработано. То есть вам, ребят, вам надо держаться и работать, и вот вы пойдете, я вам честно говорю, будет хорошо. Будет прям вот и дальше только работайте. Потому что, ну, мне понравилось, реально понравилось. Так... Вот, Вика обиделась. Пишет: конструктивно-потребительскую критику дала ровно то, что требуется от слушателя. Не будем переходить на нас вас. Нет, ну я объясняю, что когда вот человек говорит, вот надо было там сделать, что там, модуляцию, ну, у них была своя песня, своя мысль, да, то есть они как-то это все делали. Что там надо от кого ждать? Они подали, вот, не нравится, ну, напиши, мне не нравится. Ну как можно переходить на там вот я ждала что-то там от соло-гитариста. Я тебе могу сказать, что мой соло-гитарист играет то, что я ему сказал. Вот я сказал, играем ми, си, до. До ре, ми, до ре, до. Вот он и будет играть до ре, ми, до ре, до всю песню. Чтоб все музыканты все поняли. Поэтому тут как-то, ну нельзя это дело судить. Там коллективное творчество. Так, Вот, Андрюха пишет, с тебя прослушивание. Так, это ладно, это потом. Вот, Лиля пишет, вокал, правда, очень удачный, в меру жесткий, но не грубый. Да, вот я говорю, не потеряйте, ребят, вот это вот вам надо как-то сохранить. Именно вот хорошее сочетание вот именно вот этого вокала и именно вот того, что было сыграно, недосведено. В некоторых местах очень много недосведено, но интересно. Я думаю,
1: звучит очень органично, я скажу.
0: Да, то есть вот оно, понимаешь, оно хочется слушать. Хочется. Так что как-то так.
1: Ну что, я думаю, что дебют группы Hell из новоспособным неформатным радио прошел на ура. Посмотрим, как будут реагировать наши радиослушатели. Кстати, напомню о том, что запись нашего сегодняшнего эфира, так же, как и голосовалка, появится на сайте информатного радио, думаю, уже завтра с утра. И
0: может быть, даже сегодня минут... ночью, потому что я сегодня... Дочь на севере, жена на юге, что мне делать? Я, наверное, сегодня ночью уже все выложу. Вот.
1: Ну и отлично. И можно завтра с утра зайти на сайт информатного радио и начать уже активно голосовать за понравившиеся треки. Кстати, друзья... Не обязательно за какую-то одну команду, да. Если вам понравились сразу несколько песен, голосуйте сразу за всех, кто вам понравился. Ребятам будет интереснее и приятнее. И, соответственно, это будет более правильно с точки зрения определения класса. Вот.
0: Ну и объявляю следующих.
1: Ну что, друзья, кто нас давно слушает, знает уже, наверное, да, что обычно наши программы Захар завершает очень нежным, в кавычках, треком. Вот, сейчас у нас свой нежный трек от группы, которая буквально вынесла мозг, когда впервые появилась на неформатном радио, и диджеем, и слушателем, и музыкантом, там еще был в чате, да? Эта группа называется «Магнитные буги». Я до сих пор вспоминаю мозгодробительную композицию.
0: Очень знакомое название.
1: Мозгодробительная композиция «Дуб и Андрей». Помнишь?
0: А, все, вспомнил. Бля, да, парни, я сегодня без травы, я сегодня... Пью, я не курю. Я не знаю, как я буду это слушать. Если это тоже что-то
1: Захар,
0: такое.
1: Захар, это не дуб Андрея, это новая композиция от магнитных бух или это магнитный бухий. Я не знаю, как во множественных числах это сказать. Вот. Группа очень интересная, очень необычная, с своим индивидуальным почерком. И еще в тот раз мне они очень понравились, буквально в хорошем смысле слова шокировали. Сейчас у них песня называется «Вредная». Она матная. Более форматный по сравнению, конечно же, с Дубом и Андреем.
0: Вообще-то, конечно, на самом деле... Подожди, я тебя прерву чуть-чуть, я просто переведу, потому что ты там заикаешься. У тебя, видно, там коннект пропадает. Вот, он сказал, что песня очень форматная. Или не форматная?
1: Не форматная.
0: А, не форматная, вот она песня сильно отличается от Дуба и Андрея.
1: Да, она более форматная, чем Дуб и Андрей. Но, тем не менее, друзья, песня... Песня своеобразная. Я думаю, это будет достойное завершение нашего сегодняшнего эфира. Так вот, «Магнитные буги» — очень интересная команда из Тулы. Ни разу их живьем не видел, но, блин, очень хотелось бы на них посмотреть. Потому что ребята делают действительно неординарную
0: музыку. Они нас обещали же позвать. Все, я вспомнил. Я теперь до конца вспомнил тот эфир. Я вспомнил, что они делают не трек, они делают представление.
1: Атмосферу, да.
0: Атмосферное, вот. Ну, мне интересно даже. Трек называется «Вредная привычка». Конечно, ты что-то там пропадаешь. У тебя заикается постоянно скайп. Видимо, да, вот пишут, МКС далеко от Москвы отлетело.
1: Да, я уже дальше в космос лечу, ближе к Марсу.
0: Давайте, ладно, мы уже поставим «Магнитные буги». Да?
1: «Вредная привычка».
0: «Вредная привычка», поехали.

0: А дальше все.
1: Дальше все. Этого хватило.
0: Все умерли. Давай включим бэкграунд. Так, ну, что тут нам народ пишет? Горбанизов и грязь тарелок выпирают. А я инженер, разговор получился забавным. Да, я тоже столько не выкурю. Жесть какая-то, а не песня. Вот Стаска молодец. Вот пишет, плевать, что там выпирает забавно. Стас, я сейчас посмотрю. Вот мне интересно, это мой знакомый Стас или это вот какой-то другой Стас? Нет, это другой Стас. Вот как-то он мне близок по комментариям, потому что, Стаска, я тебя добавил во френды. Это не бот, это Зухер. Так. Хэту подрезать. Мне информативные частоты надо, бас потише, конечно, и прибрать тыдым-тыдым, а то с бочкой душат саб-частоты. Душат. Так, у них... Так, понятно. Так, Виталик вот пишет, я первый день на этом радио, хочу сказать, что все окей. Ведущие придурки, честно, не услышал ни одной запоминающей песни. Песни нормальные, но на один раз как-то так. Ну, вот да, сегодня такой эфир, он проходящий. Сегодня эфир был проходящий. Но ты знаешь, вот бывает, вот прям вот, вот грубо говоря, знаешь, был у нас недавно отбор какой-то, поздравлял Кузеньку. Кстати, тульские музыканты, если нас кто-то слушает, Зухер и компания ищут басиста, потому как Кузенька у нас ушел в свой проект с ушами, с головами. Вот, а у нас сроки горят. Вот если есть, то свободный басист в четверг. А, завтра уже можем послушать. Так, вот, и был отбор на какую-то. От какого-то города, я не помню, от какой-то области. И вот включили Кузеньку. И понимаешь, вот человек написал, что вот все было унылое говно, вот хорошо, что послушали ту песню. Вот. Так, ладно. Просто в каждом эфире что-то открывается. Вот я сегодня открыл новомосковскую группу Hell. Мне показалось, что они интересные. Они достаточно интересные. Ну, надо послушать, что там у них еще есть. Так, что там у нас? Вот Анжелка пишет, у меня мимо все прошло. Я про песню. Надо переслушать. Ну, вот видишь, захотела переслушать. Ну, ребят, я вот сейчас, наверное, повторюсь. Сейчас я, наверное, все повторю. То, что я говорил в прошлый раз. Была в прошлый раз песня «Дуб Андрея». Ну, не в прошлую программу, а вот в какой-то из программ. Звучали у нас эти же ребята. И я вот буквально сказал то же самое. Это песни... Они делают не треки, они делают представления. То есть вот слушать по отдельности... Наверное, все-таки сложно. Не все поймут. Я визуально сразу все это себе представляю. И вот я в прошлый раз говорил, что мне было бы интересно сходить на полноценный концерт этой группы. Конечно, это не для радио. Нет, это совсем не для радио. Это не какие-то вот как это называется, не популярная музыка, да?
1: Захар, это не формат, ну у нас же не форматное радио.
0: Это представление. То есть вот тут дело даже не в том, что вписать в какой-то формат какую-то группу, да, а это именно, ну вот мне живьем интересно. Я еще раз, вот сейчас я в очередную программу, когда они попали, говорю, ребят, когда вы будете делать какой-то концерт там в Туле, там где-то еще, обязательно позовите, ну, по крайней мере, меня, потому что мне интересно увидеть это живьем, потому что это как минимум интересно. Вот, по поводу радио, ну, наверное, все-таки для эфира это сложно, а вот на концерт я бы сходил, честно. Вот. Что еще сказать? Я не знаю.
1: Да, что уже все
0: вот
1: скажем,
0: Виталик, наверное, со мной согласился. Говорит, по поводу представления, да. Да. Так, Эдик обиделся на меня. Пишет, всем хорошего вечера, Зухера. Чтоб ты, падла, не проснулся завтра, да? Вот, Конехи, новую гарнитуру для скафандра. Но я думаю, Конеха все-таки уже совесть поимеет и что-то добудет к следующему эфиру.
1: Буду иметь совесть на этих выходных. В эти выходные в Тулу ждите. Приеду в Тулу одним днем, заберу свадебные фотографии, заберу гарнитуру и назад в Москву. Поэтому гарнитура будет уже со мной.
0: Вот. Ну и чего, друзья? Будем говорить о ревидерче, да, 23.18 на наших зеленых системных. Это значит, что мы уже как минимум 18 минут пересидели в эфире. Сегодня у нас был очередной двойной же, да, у нас эфир был?
1: Да, двойной эфир.
0: Двойной эфир, значит, в следующую... А, в следующую среду не будет эфира, друзья, сори. Тут у нас будет или перенос на пятницу, или мы просто вот до следующей среды все это дело отложим. Мы еще не решили, потому как Зухер садится на Boeing 737 и вылетает в сторону Краснодарского края. Я, наверное, просто не успею вернуться, потому что в среду только я планирую оттуда на колесах выдвинуться. То есть туда на самолете, обратно за рулем. Говорят, там дикие пробки, я не знаю как. Если я успею приехать, тогда эфир будет в среду. Если не успею, значит, ну, сори, перенесем там на день-два или до следующей недели. Вот, победителя у нас будет два. Голосование появится с записью эфира буквально там в течение 2-3 часов на сайте Неформатного радио. Вот, напоминаю всем, что у нас диджеев еще туева хуча на Неформатке, соответственно, посмотрите там в расписание, где-то что-то постоянно играет живое. Вот, после нас хоть трава не расти, или будет автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. Коняшка, прощайся с людьми.
1: Ну, я прощаюсь со всеми слушателями. Сегодня был довольно-таки интересный эфир. Много слушателей, много комментариев интересных. Друзья, я единственное, что хочу вам сказать. Давайте не будем срать сами себе в душу, а тем более на уши диджеям. Давайте будем вести честно, конкурентоспособную борьбу. И давайте не крутить голоса с Китая, с Индонезии, с Полинезии, с прочей хуйни, блин. Давайте все-таки голосовать честно. То есть голоса, которые вы, скажем так, призываете от своих друзей там, ну, в соцсетях, там, ВКонтакте, там, в Фейсбуке, там, в Одноклассниках, там, где угодно, да, хоть там по школам ходите, призывать учеников голосовать, это все принимается. Но если будет накрутка голосов, наш сервер это все сразу определит, программа стоит, и не хотелось бы очень, чтобы такие интересные команды себя пятнали какими-то такими некрасивыми делами. Так что давайте работать честно.
0: Потому как, ну, выиграть нечестно неинтересно. Вот. Ладно, друзья, всем пока, удачи, не болейте, не страдайте, любите друг друга. Я не знаю, занимайтесь бурным сексом. Если секс уже по возрасту не подходит, значит, ну, только водку не пейте, потому что она уменьшает словарный запас. Вот на моем примере можете убедиться. Всем пока, увидимся, услышимся.
1: Пока, друзья, услышимся.
0: Через неделю или чуть попозже. Ну, в любом случае, следите за сайтом Неформатки, за эфирным чатом. Вот, там все есть. Пока, друзья.

0: вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом там мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Гарантец.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Помните о дуванчике без парашютиков и как заманчивы идеи чудиков. Безумец, гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим и звериною ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

Нехрен шляться по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, ну в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит. Революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: тебе будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, иль барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть музыкой не обязательно.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Они сыты и согреты, они научены, их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землей и небом.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки.

я быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарил людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки, кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабы.

соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Нет формата.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел ранчо, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках, выбирай либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот, у него был абсолютный слух. Take five!

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5 четвертей, 9 восьмых, 7 четвертей. Это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно иголка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел, но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх.

Кто-то с рваной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, партняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

беззаботно хохотал. Странно и невероятно.

и все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой и нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его. Несколько раз менял стиль музыки, который он играл. И, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем». «Ну, я так думаю».

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».

Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать, спокойным клубочком свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать, но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустит, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.

0: Упс.
1: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания! Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышные легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам, и вижу лиц когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь-полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку.

Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня. Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно. Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? В шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты уваж рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут. Оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он мне ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла,

И сгинули мои ночные гости. Пустых 4 стула у стола, 4 рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем. И в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке. Но кто осмелится?

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.